Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым
чисто, а с лукавым – по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь.

дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут.

Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделеннее золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой».

0: были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут.
1: Быстро, очень

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: «Какая же ты счастливая!» – тихо сказала она ей и быстро удалилась, вытирая слезы. Мария застыла от удивления и жалости к этой бедной женщине. «Ты слышал, что она сказала?» Обратилась она к мужу. «Да», — со вздохом ответил Николай. «Я наблюдал, как она смотрела на нашего сынишку. Наверное, не сбывшееся счастье материнства. Ведь сколько таких можно сейчас встретить? Какая несправедливость! Какой ужасный случай!» Кладя сына в коляску, сказала Мария. «И сколько еще неожиданностей в связи со взрывом! Ах, никто точно не знает, какие последствия будут со временем! Какое будет будущее у людей! Ведь мы даже не знаем, когда сможем вернуться в Припять! Но у нас есть будущее!» Со счастливой улыбкой сказал Николай, показывая на сына. «К сожалению, многие лишены такого счастья. Да, в сегодняшней утренней газете была статья о докторе из женской клиники, который не перенес того, что стольким детям прервал жизнь. Слезы матерей и крики неродившихся детей преследовали его постоянно. Он потерял сон. Ведь только он смыкал глаза, ему сразу снились кошмары. В ушах постоянно раздавались детские крики. Неродившиеся дети преследовали его. Он не смог этого выдержать и покончил жизнь самоубийством. Да, я понимаю, что из-за Чернобыльского взрыва многое может измениться. Но я полностью уверен, что наш сынишка вырастет здоровым и крепким. Все может измениться. Но милость Божья обновляется каждое утро», — с уверенностью сказал Николай. «Да, но тем не менее печально». Такую же печаль чувствовала сейчас Мария Ивановна, одиноко сидящая на скамейке и прислушивающаяся к тоскливому пению одинокой птицы. Она заново перелистывала страницы жизни в далеком прошлом, вспоминая то время, когда их сынишка был маленьким и беспомощным. После катастрофы на Чернобыльской атомной станции многое изменилось. Они так и не смогли вернуться в свой город, а поврежденная природа и почерневшие от тоски, разлуки и потерь люди долго напоминали о происшедшем. Место, где была та злополучная станция, существовало, но уже без людей и городской суеты. Даже те, кто все-таки решился там остаться, стали другими. У них либо на лицах, либо в памяти остались следы ужасного прошлого. Мир вокруг Чернобыля никогда не будет таким, каким был раньше. Но их жизнь продолжалась. Сергей вырос здоровым и крепким мальчиком и был для родителей постоянным напоминанием, что надежда на Бога не постыжает. Как тогда, так и сейчас ее надежда только на Бога. Спустя столько лет... Хотя тогда ей было легче, ведь они были вдвоем с мужем. А сейчас все горе и страдания легли на ее хрупкие плечи. Время изменилось, обстоятельства тоже. Но ее вера другой не стала, она только окрепла. Мария Ивановна подняла глаза в голубое, хотя и знойное небо, и в душе прошептала молитву. Она выдержит. Она не сдастся. она будет просить у Бога милости для своего сына. Она должна победить во имя будущего, во имя прекрасного будущего. Слезы туманили ее глаза, но она знала, что так будет не вечно. Она поднялась со скамейки и направилась к своей машине. В тот момент рядом с ее машиной остановилась другая. Из нее вышла улыбающаяся немолодая женщина. Ее взял за руку молодой мужчина и восторженно сказал: «Мама, посмотри на этот вид! Как прекрасно!» Мария Ивановна с легкой завистью посмотрела на них. Кто-то улыбается, кому-то печально. Счастье и горе совсем рядом. И того, и другого с избытком на земле.

Подсвеченное робким лучом солнца, просыпалось небо. Мария Ивановна, приподнявшись с кровати, взглянула на часы. Было около 5 часов утра. Позади бессонная ночь, тревожная ночь, с бесконечными тоскливыми мыслями, источником которых было грустное настоящее. Она взглянула в окно и в утреннем полумраке увидела свет приближающегося дня. Свет, который был где-то далеко-далеко. Ведь когда-то в ее жизни было столько света, столько прекрасного. Было. Мария Ивановна глубоко вздохнула, мысленно перенесясь в прошлое. Она вспомнила жизнь их семьи под Киевом. После того ужасного события, который всколыхнул почти весь мир, они так и не смогли вернуться в город их мечты, в Припять. Там остались жить только те, кто либо никак не мог расстаться с теми местами, либо те, у кого навсегда там остался кто-то из родных и близких. Их удерживала там память о прошлом. Они не хотели утратить ее. Ей вдруг вспомнился горький случай, произошедший в доме сестры ее бабушки, которую спустя 15 лет после аварии они решили посетить накануне своего отъезда в Америку. На деревню опускался холодный зимний вечер, а бабушка Катя со своим мужем Афанасием решили устроить пир в честь их приезда и поставили на стол яблоки из своего сада, консервированные овощи с огорода, грибы из лесочка неподалеку, налили полные стаканы самогона. Среди местного населения, оставшегося на выживание, бытовало мнение, что самогон защищает от радиации. А это было очень важно здесь, в Черной деревне, где после взрыва 4-го реактора Чернобыльской АЭС находиться было запрещено. «Мы не пьем, бабушка», — сказала Мария, взглянув на Сергея, Наташу и мужа. «Дома можете не пить, а здесь необходимо для профилактики. Ведь надо же как-то защититься от радиации». Она улыбнулась вялой улыбкой, придвигая поближе стаканы. Но, видя, что гости настаивали на своем, сама пригубила стаканчик, закусив квашеным яблоком. Дедушка сделал то же и устало сказал: «Только это нас и спасает здесь, силы придает». Деревню назвали Черной, потому что она была заброшенной, но словно для того, чтобы придать ее названию буквальное значение. Дома здесь почернили и покосились. Во дворах валялись письменные столы, рамки для фотографий, стулья. В начале мероприятий по ликвидации последствий аварии власти сожгли большую часть зараженных домов, пока до них не дошло, что таким образом они заражают грунтовые воды. Поэтому дома здесь до сих пор радиоактивны. Как долго это продлится? По мнению специалиста по экологии на атомной станции, через 250 лет все вернется к норме, кроме плутония. На это уйдет 25 тысяч лет. «А выживут ли здесь люди с самогоном и отрешенностью?» – подумала Мария. И опять отказалась от предложения бабушки защититься самогоном. Дом, в котором жили ее родные, состоял фактически из одной комнаты, посередине которой стояла печка, где они спали в самые холодные ночи. Здесь, в запретной зоне в радиусе 30 километров от реактора, редко бывают посетители. Им, конечно, стоило давно последовать примеру многих и переехать в другой город. Фактически, им надо было остаться в другом городе, ведь во время эвакуации они уехали вместе с остальными, но потом, как партизаны, пробрались тайком в свой лесной домик. Здесь все было по-другому после взрыва. Животный мир и растительность
были в большом изобилии. Но именно это считалось аномалией. Да и многое другое было необычным. Местные жители охотились на диких вепрей, которых потом подавали в самых изысканных ресторанах Киева и Москвы. Мародеры разбирали на запчасти брошенные машины и потом продавали их в автомобильных магазинах России. Все изменилось. Кто-то наживался на чужом горе, кто-то свыкался с ним. Сначала люди, переселившиеся в запретную зону, прятались, но потом перестали. Просто они стали невидимыми. Им ничего не предложили. У них не было другого выхода, кроме как вернуться туда, где они жили прежде. Хотя они были оставленными и забытыми, не участвовали в общественной жизни страны, в президентских выборах, в черных деревнях не было избирательных участков. О них просто старались забыть. Врачи предупредили людей, что если они останутся в деревне, то радиоактивное заражение через 25 лет может вызвать рак. Но для многих после взрыва жизнь остановилась. Почему бы и не рискнуть? Тем более, что самогон побуждает к риску. Так что время болезни, если она и возникнет, можно сократить. А то, что происходит рядом, уже не пугает и не настораживает людей. Ведь во время дождя бетонный саркофаг, героически построенный над четвертым реактором, протекает как решето, и радиоактивные воды текут в реку Припять, в Днепр, а оттуда питьевая вода поступает в Киев. 90% радиоактивных элементов реактора все еще там, распадаются и нагреваются. И те, кому не все равно, говорят, что саркофаг может в любую минуту рухнуть. Насколько это опасно? По разным оценкам, это может привести к смерти от 40 до свыше 300 тысяч людей. Что из того? Ведь жизнь уже и так изменилась. А запретная зона? Уже не совсем запретная зона, а не более чем линия, проведенная по грязи, которая должна остановить

Тогда, будучи еще молодой семьей, они вместе пережили ужас первых дней после взрыва. А позже Мария с радостью наблюдала за их взрослеющими детьми, которых Бог, в противовес тому, что прогнозировали врачи, наделил здоровьем. Мария вспомнила их небольшой домик в поселке под Киевом. Николай работал на большом заводе в Киеве и обычно в рабочие дни рано уходил и поздно приходил. Но зато выходные были всегда желанными, и они хорошо отдыхали. Рядом с ними было много лесов и Днепр. Когда Сережа подрос, его самым любимым занятием была рыбалка. О, сколько радости она доставляла ему, когда поздней ночью они с отцом шли на ночную рыбалку или ранним утром на утренний клев. Наташа всегда с легкой завистью смотрела на брата, когда тот показывал улов и рассказывал о том, сколько кто рыбешек поймал, у кого поймалась самая большая и сколько рыб сорвалось с крючка. К тому же часто он придумывал истории, мол, рыба так добродушно смотрела на него и, беззвучно открывая рот, просила: «Отпусти меня! Я еще совсем маленькая, а когда я подрасту, ты сможешь опять меня поймать». У Сережи было хорошо развито воображение, и часто оно было таким естественным, что слушатели удивлялись его рассказам, вызывающим улыбки на их лицах. Этот дар все больше и больше проявлялся во взрослеющем сыне, и отец очень им гордился, а его отношения с сыном становились с каждым годом все крепче. У Сережи также было очень доброе сердце. Он много раз предлагал Наташе поехать с ними на рыбалку. И когда такое случалось, радостно помогал ей с червяком или подсечкой рыбы, или снимал ее с крючка. Он был для нее старшим братом, всегда готовым прийти на помощь, защитить ее и уберечь даже от холода, сняв с себя дополнительный свитер, когда они сидели у костра, и он видел, что сестренка ежилась от холода. А когда они вместе ходили в лес за ягодами, он всегда предлагал Наташе куст, увешанный отборными ягодами. Сам же шел на поиски другого. И если Наташина ведро наполнялось ягодами быстрее, чем у него, он никогда не напоминал о своей услуге и предлагал ей отдохнуть и насладиться природой и ягодами. У него действительно было широкое, любвеобильное и доброе сердце. Таким оно оставалось долгое время и после их приезда в Америку. Вместе с отцом они планировали открыть мастерскую по ремонту машин. И вызванные заботой о семье планы были такими грандиозными. Мать сможет вести дома их бумажные дела и домашнее хозяйство. Наташа, которая очень любила миссионерские поездки, всегда будет иметь для этого средства. Так было запланировано. И дело начало развиваться, пока однажды отец не пришел от врача с ужасным диагнозом – рак желудка. В тот день в доме тяжелой тучей повис страх, и небо тоже как-то быстро изменило свой цвет, все больше и больше покрываясь темными тучами. Мария помнила рассказ Сережи в тот день. Он вышел на крыльцо их дома и присел на качелях. Медленно раскачиваясь, он старался собрать свои разбушевавшиеся мысли, беспорядочные и страшные, безвременные и вышедшие из-под контроля. Это не могло случиться сейчас. Он смотрел на небо, покрытое черными грозовыми тучами, и рассуждал о только что услышанном. Когда, как ему казалось, их жизнь наконец была устроена, они оправились после переезда и наладили спокойный образ жизни –

Разве возможно, чтобы сейчас все было разрушено жестоким диагнозом врача? Нет, этому он не мог поверить. Этого не было в его планах. В его душе бушевали страх и ненависть. Врач ошибся. Он не досмотрел. Он жестоко с ним обошелся, даже высказав свои подозрения отцу. У каждого может быть проблема с желудком. Что-то не то съел, что-то несвежее попалось. Но рак? Нет, такого не могло быть. Да и отец еще совсем молодой. Он нужен был своему сыну, дочери, их матери. Нет, это должно быть ужасная жестокая ошибка. Ну, а если и нет, то Бог не оставит их. Он не сможет просто так забрать у них отца, чтобы обречь их на тяжелую сиротскую жизнь. Обречь его на сиротство. В его душе родилась молитва. Ему нужен был покой и мир. И сейчас только Иисус мог ему это послать. Ведь он так любил своего отца. Отец был бесконечно нужен ему. Он был неотъемлемой частью жизни сына. В кутерьме беспорядочных мыслей и переживаний он вдруг увидел на небе яркий луч солнца. Среди темных и мрачных туч, покрывающих тяжелой пеленой все небо, вдруг появился яркий луч солнца. И Сергей воспринял это как знак, с помощью которого Иисус показал ему свет надежды. Свет среди темных и тяжелых мыслей. Он почувствовал, как страх, доселе заполнивший его душу, исчез. Но ненависть к человеку, который дерзнул установить такой диагноз его любимому отцу, осталась. Это наверняка было ошибкой. «Иисус показал мне знак на небе, что все будет хорошо!» С восторгом сказал он, зайдя в дом, встреченный удивленными взглядами своей семьи. «Посмотрите сами на яркий луч среди темного неба! Разве это не обещание? Разве это не ответ на наши переживания? Иисус показывает нам, что Он на нашей стороне, что нам нечего страшиться. Он с нами, и мы должны в это верить!» В его глазах было столько надежды и света, что их частички передались другим. Конечно, Иисус всегда на их стороне. В этом никто никогда не сомневался. Да и луч на темном небе был уж очень ярким подтверждением этого. Сергей долгое время жил этой надеждой. Он не смирялся с доводами отца и доктора и верил, что Иисус исцелит отца. В его душе была только вера. Страх в тот вечер оставил его и больше никогда не посещал. Он верил, что Иисус знает, что Отец необходим им, и все их планы были связаны только с Ним. Без Отца и все планы разрушатся. Поэтому он не сомневался, верил, что Отец выздоровеет. И лишь надежда на это изгоняла страх из его души. Зато ненависть не покидала его. Он ненавидел лечащего врача и все время расспрашивал отца о проделанных процедурах, о лекарствах, прописанных врачом. В его мозгу нарастала мысль, что врач делает недостаточно, не выписывает нужные лекарства, да и вообще, возможно, он не очень хороший специалист. Но когда отец, вопреки его надеждам, умер, Сергей почувствовал себя
обманутым и преданным. Вот тогда-то вся ненависть к доктору перенеслась на Бога. Зачем же тогда он послал ему светлый луч на темном небе, вселяя надежду, если она была ложной? Зачем же Бог постоянно укреплял росток надежды в его душе, чтобы в конце концов разрушить, раскрошить и полностью уничтожить ее? И тогда Сергей сделал татуировку падающих слезинок на шее. Это был вызов Богу, что все его молитвы и слезы были напрасны. Все его надежды одним росчерком смерти были разрушены. Все его планы ушли в небытие. Слезы навсегда иссякли в его глазах. И свидетельством этому были мертвые слезинки татуировки. И тогда начались страдания матери, сестры и его собственные. Сначала мать негодовала, она плакала, просила, умоляла. Ей было стыдно за дела ее сына, его поступки и решения. Ведь все вокруг знали их семью как примерную, как порядочную. Что же теперь? Сергей был позором семьи, и мать сильно страдала от этого. А сын, понимая, что матери стыдно за его дела, старался сделать ей еще больнее. Он открыто протестовал против того, как Бог поступил с ним. Он воевал с Богом, объявив ему войну. «Ты позоришь нашу семью!» – плакала мать. «Позоришь светлую память о своем отце!» Но сыну было все равно. Он был черствым и бесчувственным ко всем нареканиям и укорам матери. И мать страдала. Она плакала, она скорбела. Однажды по радио она услышала проповедь о самоотвержении и смирении. Эта проповедь предназначалась для матерей, которые долгое время молятся о своих детях и не видят никаких изменений. Вместо того, чтобы отчаиваться, проповедник призывал к самоотвержению и полнейшему смирению, подчинению своей воле и желаний высшей силе, тому, кто, вопреки всему, в определенное время делает чудеса. «Если бы мать апостола Павла, — сказал тот, — понимая, что он причиняет много горя и страданий людям и церквям, повелительно сказала ему: „О, нет! На этот раз ты не пойдешь в Дамаск!“ Он мог не встретиться бы с Иисусом. Мы должны подчинить себя воле Всевышнего. Самоотвержение и смирение – это то, чего от нас ожидает Христос. Очень часто именно это служит причиной наших страданий. Ведь мы хотим исполнения наших желаний в назначенное нами время, не оставляя шанса для Божьего действия. Эта проповедь коснулась Марии, и, склоняясь на колени, она передала жизнь своего сына полностью в руки Божии, сказав: «Он в твоих руках. Делай с ним, что хочешь, а я буду ждать». Она не перестала страдать, но перестала нарекать. Она не перестала о нем молиться, но подчинила свою волю воле Божией. Она не сдалась. Ее вера, напротив, становилась сильнее и прочнее. Она верила в чудное Божие провидение.
Она верила этому. И в то утро, когда, проснувшись, осознала, что ее сын на протяжении долгого времени будет встречать утро в тюремных сырых стенах, ее надежда не поколебалась. Ее вера была тверже, чем гранит. Ее лебединая песня, ее последняя песня надежды еще не спета. Она еще не скоро будет спета. Мать будет продолжать борьбу. Она должна победить.

0: Была суббота. Мария Ивановна сидела во дворе в беседке с чашкой кофе и тяжелыми мыслями, вызванными странным сном прошлой ночи. А над ней проплывали облака, вселяющие и разрушающие надежды, унося радости и печали в далекое безбрежное пространство, которое называется вечностью. За неведомыми голубыми далями есть вечный дом, где только радость, где нет ни слез, ни горя. Там все по-другому. Но пока она на земле, грустит в беседке. Она сделала несколько глотков кофе и огляделась по сторонам. Вокруг вроде все было, как и раньше, но в маленьком мирке их семьи уже не было ее дорогого мужа и отсутствовал их сын. Эту беседку сделал ее муж, и это было их любимым местом обеда и ужина. Они любили посидеть здесь после жаркого и трудного рабочего дня, рассказать друг другу обо всем происшедшем за день, поделиться радостями и трудностями и помечтать, как по этому благоустроенному двору будут бегать их внуки, как будут они играть в прятки среди кустов и цветов, как здесь будет звучать их заливистый смех. Эти мечты еще не сбылись, хотя для ее мужа они уже никогда не станут реальностью. Зато многое сделанное и посаженное им во дворе напоминает о нем и будет долго отзываться легкой болью разлуки. Высокое дерево, растущее рядом с беседкой, тоже посадил он. В роскошной листве дерева находило себе приют множество птиц. Каждое утро они звонкой катафонией дружно приглашали новый день. С наступлением же вечера они распевали на разные лады вечерние серенады, провожая уходящий день. Мария Ивановна обычно наслаждалась этим пением, которая всегда напоминала ей, что она тоже должна быть благодарна за множество щедрот в ее жизни. Но сегодня было все по-другому. Их пение почему-то возвращало ее к странному сну, который тревожил ее. Ей приснился сон о далеком прошлом. Это происходило в то время, когда они с мужем гуляли по Беловежской пуще и стали свидетелями прощальной лебединой песни. Во сне она опять прошлась по тем же тропинкам, на которых остались следы от взрыва. Обгоревшие кусты, почерневшие верхушки деревьев, одиноко бродящие оставленные собаки, которые вглядывались вслед проходящим людям, пытаясь найти в них своих хозяев. Во сне она также услышала жалобную песню одинокого лебедя, которая повисла в воздухе такой тоской, что даже в нереальном мире сна она вызывала содрогание сердца. Но самым страшным было, когда она увидела, как птица с тоскливым криком бросилась камнем вниз, сложив крылья, чтобы навсегда соединиться со своим погибшим другом. И тут же она услышала зловещий смех, который пересиливал тоскливый крик. Мария со страхом оглянулась вокруг и к своему большому ужасу увидела, что погибшим лебедем, бросившимся камнем вниз, на самом деле была она сама, а зловещий смех исходил от ее сына. Мать погибла, а сын все еще зловеще улыбаясь, сказал: «Вот и на этот раз я победил. Твои молитвы закончились, а я продолжаю жить». Мать проснулась в холодном поту и заплакала от горя. И лишь тишина ночи и одинокая звезда, смотрящая в окно, были свидетелями ее безмерной тоски.
1: Нет, ее сын не победил. Победа должна быть за ней. Она будет молиться о нем до последнего вздоха.
0: Она верила, что Иисус не позволит ее сыну погибнуть в грехах, в озлобленности на Бога и на все вокруг Него, включая и озлобленность на серые каменные стены тюрьмы. В то же утро, сидя с чашкой кофе в беседке, она вспомнила тревожные моменты того страшного сна. Мысленно она вернулась в то далекое время после Чернобыльской катастрофы. Но дочь прервала ее мысли. Она появилась в проеме двери с чашкой кофе и несколькими листами бумаги.
2: «Мама! Доброе утро!»
0: «Я так и знала, что ты здесь!» — сказала дочь, присаживаясь рядом с ней.
2: «Твое любимое место, не так ли?»
0: «Что это у тебя?» — показывая на листы бумаги, спросила мать, улыбнувшись. Сегодня это место не было для нее таким, как обычно, но она решила не вдаваться в подробности.
2: «В интернете я наткнулась на свежую статью о тех местах, где мы жили раньше. Теперь это место стало как бы всемирной лабораторией. Множество ученых и биологов пытаются исследовать влияние последствий атомного взрыва на людей и природу. Вот послушай». Наташа зашелестела листами и начала читать. «Сразу после катастрофы, когда всех волновали тяжелейшие последствия радиоактивных осадков для здоровья людей, мало кто думал о том, что в зоне произойдет с дикой природой. И уж тем более о мониторинге происходящего. Сегодня, через 20 лет, картина несколько прояснилась. Но ученые по-прежнему спорят о том, что именно произошло с дикой природой в зоне. Одни ученые считают, что ущерб, нанесенный радиацией дикой природе в этом районе, опасным образом преуменьшается. По мнению же других, большинство собранных на сегодняшний день данных свидетельствует о том, что на оставленной людьми территории возник цветущий рай для растений и животных. Никто не подвергает сомнению масштаб самой катастрофы и огромный ущерб, который она нанесла людям, чьи жизни были необратимо разрушены. Помимо десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и оставшихся без средств к существованию, в результате аварии были и погибшие. Хотя на самом деле их оказалось меньше, чем утверждали некоторые экологические организации. Неизвестно, сколько еще людей в будущем пострадает от радиоактивного взрыва. Невозможно узнать число людей, который заболеет в результате последствий взрыва. Она вздохнула и, помолчав какое-то время, добавила: «Может быть, наш отец оказался одним из тех, кто пострадал от последствий взрыва Чернобыльской атомной станции. Мы это никогда не узнаем», — грустно покачав головой, с легкой улыбкой на лице, сказала мать.
0: Бог для каждого имеет особый план. Стараясь отвлечь дочь от тяжелых дум, которые были и у нее, продолжила. Что еще интересного там пишут? «Интересные мысли о животном мире», — сказала дочь и продолжила свой рассказ. «По исследованию многих ученых, полевые цветы, прорастающие сквозь трещины в бетоне припятских автострад, многочисленные разнообразные виды крупных животных, обосновавшиеся в зоне, свидетельство того, что катастрофа имеет и позитивные последствия. Эти исследователи полагают, что негативный эффект от радиоактивного заражения преувеличен, а подлинные последствия деятельности человека, наоборот, игнорируются. В ходе предыдущих исследований ученые выяснили, что для деревенских ласточек из зоны отчуждения характерен высокий уровень альбинизма. Кроме того, по сравнению с такими же ласточками, обитающими в других местах, они значительно чаще подвержены мутациям зародышевой линии. Проведя аналогичные исследования в отношении воробьев и горехвостых чернушек, они утверждают, что их особи, обитающие в зоне отчуждения, тоже отличаются более высоким уровнем мутаций. Кроме того, очевидное сокращение количества деревенских ласточек и других птиц, обитающих в некоторых районах зоны, может быть связано не с повышением уровня радиации, а с уходом людей. Ведь деревенские ласточки обычно обитают вблизи человеческого жилья, и на размер их популяции влияет характер сельскохозяйственной деятельности. И, возможно, в процессе исследования не совсем точно учитывается такой потенциальный фактор, как сокращение численности из-за заброшенности зараженных земель. До сих пор меньше всего исследован фактор того, насколько это было, есть и будет опасно для людей, подвергшихся радиации. Читая это, Наташа вспомнила недавно прочитанную историю о ласточках. Строя свое гнездышко, они вставляют в стены своего домика несколько волосинок, которыми потом привязывают своих только что появившихся на свет птенцов, чтобы они не вывалились из гнезда. Позже, когда они подрастут и их крылышки окрепнут так, что они уже смогут летать, родители разрывают нить безопасности, связывающую их с родным домом. Рассказав об этом матери, Наташа добавила: «Как же чудесно Бог позаботился обо всех, даже о небольших птичках! Жаль, что люди порой не ощущают Божьей заботы, считая себя забытыми и оставленными». Она подняла глаза в голубое небо и чуть улыбнулась. Несмотря на то, что она не получала ответов на множество вопросов, которые возникали в ее жизни, она верила, что находится под охраной и защитой Всевышнего. А Мария Ивановна все еще была в плену прошлого 20-летней давности. И прошлого, прошедшей ночи, в которую ей приснился тревожный сон. Чтобы отвлечься от тяжких дум, мать спросила: «Когда вы уезжаете в миссионерскую поездку? Что с вашими билетами, уже заказали?» «Думаю, что поедем в конце сентября. Билеты еще не заказывали. Кстати, может быть, с сегодняшней почты получим визы? Знаешь, я думала, как это будет заново пройтись по тем местам, где выросла? Какие чувства возникнут в моем сердце в далеких родных местах? Заодно увидеть, как природа изменилась за 5 лет. Я потому и поискала сегодня в интернете, что нового говорят о чернобыльских местах. Какое-то трепетное чувство в моей душе. Ведь из нашей группы только я жила там раньше».
2: Через какое-то время Наташа принесла почту и, перебирая конверты, увидела счет от адвоката. Когда она посмотрела его, сердце ее сжалось. Сумма была большой, очень большой. Как же они смогут выплатить ее из мизерных зарплат? Мать заметила, как изменилось лицо дочери, и, подойдя ближе, спросила: «Что ты так рассматриваешь?» «Счет от адвоката». Она молча протянула его матери. «Что с нами будет дальше? Как они будут жить? Сколько понадобится времени, чтобы выплатить такую большую сумму? Да и возможно ли вообще это сделать, когда сумма была в несколько раз больше, чем мама получала за год?» Наташенька, стараясь казаться спокойной, тихо сказала ей мать: «Не переживай, все как-то обойдется. Без воли Бога волос не упадет с нашей головы. Разве в нашей ситуации можно такое представить, чтобы Бог просто свалил на нас столько счетов и не позаботился о том, как мы будем их оплачивать? Я не верю этому. Напротив, я твердо верю, что Бог не оставит нас». Мать старалась успокоить дочь, в то время как у нее в душе тоже была безмерная печаль. Она верила, что Бог им поможет, но реальность кричала сильнее ее упования. Сумма в счетах за лечение Сергея после аварии и за услуги адвоката, защищавшего его в суде, заглушала ее рассудок, старалась разрушить ее покой, уничтожить ее упование. И тут в ее тревожном сознании прозвучал стих, который укрепил ее веру, усилил ее упование. Этот стих она прочитала вчера вечером. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге моей, не воздремлет хранящий тебя. Вот моя надежда, вот мое упование», — подумала она, просматривая остальную почту. Взгляд ее упал на открытку без подписи. Она взяла ее в руки и прочитала: «Молюсь о вас постоянно. Пусть Бог поможет вам во всех ваших переживаниях. Уповайте только на Него, ведь помощь, покой и мир только в Нем». «Кто бы это мог быть?» – подумала Мария Ивановна. Вопреки всему, она чувствовала ободрение со всех сторон. Через слабые импульсы ее сознания, хотя реальность утверждала обратное, через стих, прочитанный ею накануне, и даже через незнакомых ей людей, которые через открытку стараются внушить ей ту же истину – надежда и упование на Бога. Весь день ее сознание было заполнено смешанными переживаниями, теплящейся надеждой и томящей действительностью, печалью разлуки с мужем и сыном и надеждой на лучшее будущее, конвертами со счетами на большие суммы и утешительными стихами из Библии. Все вокруг сулила ей ободрение, давала ей уроки, утверждала ее упование на того, кто неизменен, кто обещал помочь, кто всегда рядом. Сидя во время обеда во дворе, она увидела земляную белочку, старающуюся отыскать что-то вкусное в земле, и длиннохвостую сойку. Сойка с писклявым криком пикировала на Белочку, стараясь клюнуть ее и спугнуть. Но Белочка только вскользь поглядывала на нее и продолжала свое занятие. Иногда, когда птица была уже очень агрессивной и назойливой, она перебегала на другое место. Но страха и беспокойства она не испытывала.
0: Разве это не было напоминанием для Марии Ивановны? Разве не было это ободрением для нее? Ведь ее жизнь и жизнь ее семьи намного важнее для Бога, чем благополучие и покой маленькой Белочки. Длиннохвостая недружелюбная Сойка не могла нарушить покой Белки. Так могут ли земные бури и невзгоды нарушить покой Марии Ивановны, разрушить ее упование?
2: На следующее утро, придя в церковь, она почувствовала, как будто бы все проповеди были именно для нее, для ее измученного потерями и трудностями разума. Пастор проповедовал об умершем Лазаре, о надежде Марии и Марфы, которая умерла вместе с их братом. Ох, если бы Христос был рядом, тогда бы не случилось беды, тогда бы Лазарь не умер. Страх и отчаяние, чувство огромной потери и неоправдавшейся надежды заполняли сердца скорбящих сестер. И тут пришел Иисус. Он не опоздал, он пришел вовремя, но, по мнению сестер, по человеческим рассуждениям, он опоздал.
1: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш!
2: Поспешили обвинить его сестры. Они не обрадовались его приходу, оскорбели из-за своей утраты. А Иисус был рядом, готовый помочь. Он напомнил им: «И если будешь веровать, увидишь славу Божию».
0: «Если будешь веровать», отозвалось болью в сознании Марии Ивановны. «Господи!» В душе взмолилась она. «Неужели ты мне посылаешь это напоминание?»
2: И в ответ на свой вопрос она снова услышала: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию».
0: «Надо только веровать!» Это оставалось единственным ободрением для семьи Рустаковых.

0: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Долгие дни земледелец работал на своем поле. Наконец, почва была готова для посева. На пути к своему полю земледелец, довольный собой, напевал мелодию. Он купил самые лучшие семена и сегодня хотел начать с посевом.

Он шел по полю, разбрасывая семена во все стороны. Упав на землю, они прорастут, и после определенного времени он наверняка соберет хороший урожай пшеницы. Но что это? Не все семена упали на плодородную почву. Смотрите, некоторые семена упали при дороге. Люди, ходя вдоль полей, притоптали землю. Те семена, которые упали на эту протоптанную тропинку, так и остались лежать на поверхности. Люди, проходя без всякого внимания, затаптывали их. Но для некоторых глаз они все-таки не остались незамеченными. Голодные птицы склевали все зерна, которые лежали при дороге, так что из этих зерен никакая пшеница не произрастет. То же самое может случиться и в жизни людей. Когда Иисус Христос еще жил на земле, Он рассказал эту историю, говоря, что Слово Божие, Библия, это и есть те семена, а наше сердце и наша жизнь сравниваются с полем или почвой. Каждый человек нуждается в Слове Божьем. Через него Бог говорит к нам и повествует нам о себе. Он также обращает наше внимание на наши грехи и показывает, как Иисус Христос может простить нам наши грехи и изменить нашу жизнь так, чтобы она стала угодна Богу. Всегда ли проникает это слышанное Слово Божие в глубину сердца, так что жизнь человека меняется, и он становится последователем Иисуса? Всегда ли приносит посеянное семя плод? Некоторые люди похожи на Светлану. Ее сердце похоже на протоптанную твердую тропинку. В воскресенье она со своей подружкой пошла в воскресную школу, где она впервые услышала Слово Божие. Она услышала там также, что ее грех и вина отделяет ее от Бога. Но Светлана только пожала плечами и подумала: «Со мной все в порядке. Мне не нужен Иисус, который меня должен спасти. Все это ерунда и выдумка». Сатана, враг Божий, похитил слово из ее сердца. Она забыла, что она услышала, и не ходила больше на детские часы. Когда она повзрослела, у нее не было больше времени для Бога. Ее греховное сердце все дальше отводило ее от Него. Ее сердце стало каменным. Если она и дальше будет противиться Слову Божию, то будет за свой выбор, вину и грехи наказана. Как обстоит дело с твоим сердцем? Оно тоже такое же твердое, как протоптанная тропинка, на которую упало несколько зерен? Может, ты тоже уверен в том, что у тебя все в порядке, что ты не грешник и что тебе не нужен Иисус Христос, как твой личный Спаситель? Послушай сегодня Божье Слово и будь послушен Ему. Что случилось с остальными зернами? Видишь ли ты еще зерна, которые упали не на добрую почву? Некоторые упали на каменистую почву. Немного земли покрывало камни, и этого могло оказаться достаточным, чтобы семя при благоприятной погоде проросло. Да, действительно, семя начало прорастать, но солнце пекло очень сильно. Многие побеги пытались спустить свои корни глубоко в землю, чтобы достать до воды, потому что без воды они бы погибли. Но в каменистой почве не было никакой воды. Слой земли был недостаточно глубоким, и вскоре все высохло. Маленькие побеги завяли и погибли. Сердца многих людей выглядят так же, как эта каменистая почва.
Иван рассказывал своему другу Юре, как Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти нас, грешников. Также он рассказал ему, что Бог охотно хочет простить нам наши грехи и подарить вечную жизнь. Жизнь, которая всегда будет продолжаться, даже после смерти. «Это замечательно», – подумал Юра. «Я очень хочу стать христианином и попасть на небо. Я верю в Иисуса». Некоторое время так и выглядело, как будто Юра стал христианином. Он ходил в церковь и каждую неделю встречался с другими, чтобы поразмышлять о Слове Божьем. Но это продолжалось недолго. Потому что Юра называл себя христианином, его одноклассники высмеивали его и надсмехались над ним. «Теперь ты больше не принадлежишь к нашей компании. Ты наверняка считаешь себя чересчур хорошим по сравнению с нами», подразнивали его один из его прежних друзей. Потихоньку ему становилось не по себе от этого, и он стыдился, когда над ним надсмехались. В последующее воскресенье он находил какую-либо причину, чтобы не идти на собрание, и проводил время со своей компанией. Вскоре он жил так же, как и прежде. Семя упало на каменистую почву. Когда появились проблемы и трудности, и тяжело стало быть христианином, Юра не выдержал испытания. Его жизнь показала, что его сердце никогда по-настоящему не принадлежало Богу. Называешь ли ты себя тоже христианином и доверяешь Иисусу как своему личному спасителю? Если это действительно так, тогда ты будешь послушен Слову Божию и доверять Иисусу и тогда, когда появятся трудности. Посмотрим опять на поле, где сеятель посеял свое семя. Кажется, как будто другие семена упали на добрую почву. Но взгляните-ка туда! Там растут и другие еще растения, которые сеятель не сеял. Сорняки и колючки были уже в почве и теперь начали вместе с пшеницей прорастать. Но пшеница не может расти вместе с сорняками. Пшенице требуется больше времени, чем сорнякам. И так поле быстро заросло терниями и сорняками. Так что и здесь сеятель не сможет пожать пшеницу. Мария слышала Слово Божие дома. Ее родители любили Бога и были знакомы с Иисусом, как со своим личным Спасителем. Каждый вечер после ужина они читали текст из Библии, и ее отец разъяснял им его. В один из таких вечеров Мария решила попросить у Бога прощения за соделанные ею грехи. Она хотела следовать за Иисусом. Последующие недели казалось, что она стала возрастать духовно. Она очень охотно посещала детские часы и богослужения. Каждый день она читала Библию и молилась. Но постепенно она стала интересоваться другими вещами. Она любила смотреть фильмы и проводила очень много времени перед телевизором, вместо того, чтобы читать Слово Божие и молиться. Когда она начала работать и стала зарабатывать деньги, то тратила все заработанное на одежду. Она хотела выглядеть так же, как другие девушки на ее работе, которые были одеты по последней моде. Бог и Его Слово были этим вытеснены из ее жизни. Они ее больше не интересовали. Ее сердце было похоже на ту почву, где росли сорняки и колючки. Если ты христианин, является ли Господь действительно господином твоего сердца и твоей жизни?
Занимает ли он главное место в твоей жизни или тебе важны другие занятия? Если он не стоит в твоей жизни на первом месте, то он в действительности не является твоим господином. Упало ли одно из семян, которые посеял сеятель, на добрую почву? Снимет ли сеятель какой-нибудь урожай со своего поля? Да, некоторые зерна упали на добрую почву, где не было камней и не росли сорняки. Вскоре можно было видеть, как на поверхности стали появляться тоненькие зеленые побеги. Корни же их сидели глубоко в земле. Длинные крепкие стебельки поднимались над землей. Пшеница созревала и превращалась в золотые колосья. От тяжести колосьев стебельки наклонялись к земле. Во время жатвы сеятель собрал 100 раз больше, чем он посеял, и был очень доволен своим урожаем. Бывают ли такие люди, у которых в жизни так выглядит? Да. Сердце Саши подобно доброй почве. Он услышал Слово Божие в христианском лагере. Бог говорил к его сердцу, и Саша много размышлял, что это значит быть христианином. Он знал, что он согрешил против Бога, как я и ты. Он также знал, что Бог свят и поэтому должен наказать всякий грех. Но он также слышал, что Бог его любит и хочет простить все соделанные им грехи. Саша знал, что он перед Богом никогда не сможет оправдаться, если он даже очень будет стараться быть хорошим и послушным. Он знал, что он должен довериться Иисусу Христу как своему личному Спасителю. Это он и сделал. И Бог начал изменять жизнь Саши. Ему было нелегко быть христианином, так как его родители не любили Иисуса. Они создавали всякие препятствия, если он читал Библию или молился. Но Саша доверял Господу, что он ему во всем поможет. Он предоставил Богу господствовать в своей жизни. Он выделял много времени чтению Библии и молитве. Так он крепко возрастал в вере, точно так же, как пшеница на доброй почве. Конечно, он не был совершен во всем. Иногда у него не получалось быть послушным, но чем дальше, тем лучше он этому учился. Он старался и другим рассказать про Господа, и Бог помогал ему в этом. Когда он однажды рассказал про Иисуса своим друзьям, Бог коснулся и их сердец, и некоторые из них стали также христианами. Они были готовы выслушать Сашу, потому что они видели, что его жизнь изменилась. Его друзья рассказывали эту чудесную благую весть дальше другим. Семя, то есть Слово Божие, которое было посеяно в сердце Саши, таким образом возрастало, приносило плод, и Бог радовался этому. Какой почве подобно твое сердце? Что произойдет с семенем Слова Божия, которое сегодня было посеяно в твое сердце? Слушай Слово Божие и поступай, как там написано. Покайся в твоих грехах, как этому учит нас Слово Божие. Доверь свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он смог простить тебе твой грех и твою вину. Предай господство твоей жизни в Его руки. Попроси, чтобы Бог сделал тебя таким мальчиком или девочкой, которые угодны Ему, чтобы и твоя жизнь могла принести для Него много плода.

Когда Фрэнсис родился, никто даже не мог представить себе, что он чем-то отличается от других детей. Он был совсем нормальным, прекрасным младенцем, как все. Лишь спустя несколько месяцев его родители стали удивляться, замечая в нем что-то необычное. Почему, когда в комнату кто-то входит, он никогда не поворачивает голову в ту сторону? Почему он не пугается, когда старшая сестра хлопает дверью? Почему он не радуется, когда гремит его погремушка?

Родители показали ребенка врачу. По правде сказать, они предполагали причину такого поведения ребенка, но все же были сильно огорчены, когда врач сказал им печальную весть. Фрэнсис глухой и, возможно, никогда не научится говорить. Отец и мать долго не могли прийти в себя от горя, но со временем они смирились с положением вещей

Фрэнсис рос любознательным и умным ребенком. Он с большим интересом изучал окружающий его мир, научился понимать речь родителей по движениям губ и жестам рук. Они также понимали его мимику и звуки. Со временем Фрэнсиса устроили в специальную школу для глухонемых, где он все более совершенствовался в искусстве общения. Мать, глядя на него, часто думала: «Мне не от чего печалиться. У меня самый красивый, умный и добрый сын». Особенно сильно Фрэнсис любил цветы и птиц. Он с удовольствием целыми часами бродил по лесу, любуясь природой. Ему никто не говорил о Боге, создавшем все это, пока к ним не приехал жить его дядя. Он привез с собой книжку в картинках с библейскими историями. Фрэнсис и дядя быстро научились понимать друг друга и все вечера проводили вместе. При помощи картинок и знаков мальчик узнал, что Бог явился нам в своем Сыне Иисусе Христе, и что он, Фрэнсис, может познать Бога в том, что он познает Христа. У Фрэнсиса всегда было много вопросов. Он часто уже удивлялся, кто заставляет расти семена и кто направляет ласточек при перелете на юг. Теперь был он очень рад, что дядя рассказал ему о Боге-творце. Так, вечер за вечером, они прошли почти всю книжку, и Фрэнсис узнал уже массу нового о любви и милости Божией. Однажды вечером дядя перевернул страницу, и Фрэнсис увидел картинку, где Иисус висел на кресте между двумя разбойниками. Вокруг этих трех крестов собралась большая толпа людей. Фрэнсис не понял, что там произошло, и от боли и жалости к Иисусу чуть не заплакал. Тогда дядя нарисовал два сердца. Черное и белое. Он постарался объяснить, что Иисус, сердце которого было чистым и безгрешным, умер за тех, чьи сердца были грешны, то есть черные. Фрэнсис еще долго рассматривал эту картинку, но полностью понять ее смысла не мог. Правда, он понимал, что кто-то может умереть за другого человека. Он показал на Христа и на умирающего разбойника и жестами указал, что понимает. Но как один человек смог умереть за многих, за всю эту толпу у подножия креста, за всех людей на улицах? Он покачал головой в знак отрицания. Дядя задумался, как объяснить это мальчику. Вдруг ему пришла мысль. Он взял золотое кольцо и положил на стол. Затем вышел в сад, где росли поздние розы, и принес в комнату целый букет увядших цветов. Дядя сел за стол, взял лепесток от цветка и, положив его рядом с кольцом, жестами спросил Фрэнсиса, что, по его мнению, стоит дороже. Мальчик указал на кольцо. Дядя положил остальные лепестки на стол. А теперь... Лепестков была уже целая куча рядом с кольцом, но малыш все-таки без колебаний указал на кольцо. И вдруг он понял. Фрэнсис дал дяде знак остановиться.
Отодвинув лепестки в сторону, он осторожно положил кольцо на крест. Затем положил несколько лепестков поверх толпы на картинке. Он понял, что дядя может собрать все отцветшие розы на свете, но золото будет все-таки дороже, чем целая гора увядших роз. Он понял, что цена чистой, безгрешной жизни Иисуса была настолько высока, что ее хватило на оплату всего мира, на искупление вины всех мужчин, женщин и детей на земле. Счастливой улыбкой положил мальчик свою руку на кольцо. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к Тимофею, и в первых двух главах этого произведения мы знаем, что речь шла о верности христианина в скорбях и страданиях. Этому была посвящена первая глава данного послания. Во второй главе мы познакомились с наставлениями Павла о верности христиан в служении. Сегодня мы приступаем к изучению третьей главы этого произведения, в которой нам рассказывается об опасности отступничества, а также о роли и авторитете Священного Писания перед лицом этого отступничества. Давайте прочтем первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Здесь Павел говорит своему ученику о том, к чему Тимофей должен был подготовиться, ибо это касалось будущего церкви. И надо сказать, что будущее, которое ожидает организованную церковь, выглядит не очень радостным. Павел говорит в этом стихе о последних днях. Последние дни — это специальный термин, используемый в нескольких местах Нового Завета. Этот термин относится к последним дням церкви, то есть к тому времени, которое будет предшествовать ее восхищению. Последние дни церкви — это отнюдь не то же самое, что последние дни народа Израиля, которые неоднократно упоминаются в Ветхом Завете. В Ветхом Завете последними днями назывался период конца времен, то есть период великой скорби. И этот период будет существенно отличаться от последних дней церкви, которые предшествуют ее восхищению. Отступничество, начавшееся в церкви еще во времена Павла, будет продолжаться. Павел предупреждал верующих Эфесской церкви, что после его ухода в церковь проникнут лжеучители и лжепастыри. Мы читаем в 29 и 30 стихах 20 главы книги «Деяний апостолов», как апостол говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Эти люди не будут нести верующим Божьего Слова, ибо их основной целью является обобрать церковные общины. Поверьте мне, друзья мои, лжеучителя бесстыдно стригут Божьих овец. Павел предостерегает Тимофея о том, что наступят тяжкие времена. Это значит, что приближаются нелегкие и печальные события. Это предсказание не очень-то соответствует надеждам некоторых христиан на обращение всего мира, не так ли? Также данное пророчество не очень соответствует идеям некоторых оптимистов, будто церковь ведет этот мир в тысячелетнее царство, или же сумеет привести к Богу всех людей этого мира. Библия попросту ничего не говорит о подобной перспективе. И все это не более чем радужные мечты некоторых идеалистов, а также огромного числа людей, которые прожили всю свою жизнь, подобно страусам, уткнув головы в песок, так никогда и не взглянув в глаза реальности. Вместо этого давайте трезво посмотрим, что именно ожидает нас в последние дни. В нескольких следующих стихах нам приводится около двух десятков различных черт, которые будут присущи последним временам. И хотя это описание представляет собой весьма отвратительное зрелище, мы должны честно посмотреть на все это, ибо здесь нам представлено самое лучшее во всей Библии описание того, что уже вовсю происходит сегодня. Я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней церкви. И причина, почему я готов твердо отстаивать это утверждение, состоит в следующем.
Все явления, перечисленные апостолом в этих строках, уже можно наблюдать сегодня. Если вы оглянетесь и внимательно исследуете историю церкви, вы, без сомнения, сумеете найти в каждой исторической эпохе некоторые из перечисленных здесь признаков. Однако я не думаю, чтобы когда-либо на протяжении всей истории христианства существовал период, в котором все эти черты проявлялись бы так, как они проявляются сегодня. Я уверен, что сегодня мы с вами живем в эти самые тяжкие времена, которые так подробно описаны нам в данном разделе. Я не знаю, как долго все это сможет продолжаться, но я уверен, что нынешнее положение вещей будет лишь ухудшаться. Итак, давайте прочтем стихи со 2 по 4, где Павел приводит описание типичных черт последнего времени церкви. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Здесь мы находим 19 признаков, которые будут отличать период истории церкви, называемый «последними днями». В эти последние дни люди будут самолюбивы. Надо сказать, что необыкновенная любовь к самим себе очень заметно проявляется в нашей сегодняшней культуре. Не так давно мне в руки попала статья, в которой автор анализировал это явление необыкновенного себялюбия, проявляющегося в нашем обществе на протяжении 2 последних десятилетий. Автор отмечал, что это в особой степени относится к современным политикам и высшим людям государства, которые не просто хотят, но фактически требуют, чтобы пресса и иные средства массовой информации всячески хвалила и прославляла их. Причем это явление не ограничивается только сферой политики. То же самое можно, например, наблюдать в киноиндустрии, где уже стало хорошей традицией, что один известный актер публично говорит что-то приятное о другом актере, а другой, в свою очередь, отплачивает ему тем же. Мы встречаем проявление этого явления во всех сферах нашего общества. Даже наши учебные заведения не избежали этого. Например, если какой-то политик помогает деятельности определенного университета, то университет чувствует себя обязанным присудить такому человеку какую-то почетную степень. К сожалению, то же самое мы можем встретить и в церкви. Далее в этом послании в 3 стихе 4 главы Павел пишет, что «общины будут следовать за учителями, которые льстят их слуху». На самом деле, буквально в оригинале сказано, что эти учителя сами нуждаются в лести, то есть хотят слышать похвалу и комплименты. Но чтобы получить комплименты, вы должны сами произносить такие комплименты. Поэтому многие учителя в церкви щедро хвалят свои общины и своих пасторов. Они не желают говорить людям, что те являются грешниками и нуждаются в Спасителе. Они лишь непрерывно рассказывают верующим, какими замечательными людьми те являются. Так что я готов еще раз заявить, что любовь к себе является весьма характерной чертой современного общества. Возможно, что во всей истории не было другого такого времени, когда бы это явление получало столь широкое распространение. Еще одна черта последнего времени — это сребролюбие. Как и следует из названия, сребролюбие подразумевает любовь к деньгам, однако может проявляться не только в виде собирания богатств, но и в их использовании.
Эту черту последних времен Павел приводит сразу же за самолюбием, поскольку любовь к себе в конце концов превращается в любовь к деньгам. Наша ветхая природа любит, когда есть много денег, которые можно тратить на себя. Однако помните, что Павел сказал в первом послании к Тимофею в 10 стихе 6 главы. Он сказал, что сребролюбие есть корень всех зол. Сами по себе деньги не представляют из себя ничего дурного или порочного. Проблема кроется в нашем отношении к этим деньгам. Далее Павел говорит, что в последние дни люди будут горды и надменны. Но под гордостью здесь скорее подразумевается высокомерие. И мы все знаем таких людей. Высокомерного и надменного человека можно без труда отличить по его походке. Он ходит, как настоящий павлин, заносчиво выпятив вперед грудь. Следующая черта последнего времени, а именно злоречивость, знакома всем нам. Здесь имеются в виду люди, которые любят совать нос в чужие дела. Еще одной характеристикой последних времен является непокорность родителям. Определенно, эта черта нашего времени особенно очевидна. В наши дни тысячи юношей и девушек подросткового возраста не желают уважать авторитет и власть своих родителей, а порой идут на откровенное противостояние со своими собственными близкими. С предыдущей характеристикой связана и такая черта, как неблагодарность. Сегодня многие люди с готовностью принимают от других что-то доброе, даже не считая нужным воздать за это добро элементарной признательностью. Точно так же они принимают щедрые дары от Бога, не воздавая ему даже минимальной благодарности. Далее следует такое качество, как нечестивость, что еще можно перевести как богохульство. То есть эти люди фактически выступают против Бога как в своих словах, так и всем стилем своей жизни. Еще в конце времен люди будут недружелюбны и непримирительны. Нам всем доводилось встречать людей, с которыми невозможно ужиться. Это вздорные и неуживчивые люди. Они попросту не позволяют вам находиться с ними в мире. Как-то в одном ресторане я увидел вывеску, которая гласила: «Мы не можем угодить всем. Однако мы делаем для этого все от себя зависящее». Что ж, друзья, вы не можете угодить всем. Есть люди, угодить которым просто невозможно. Однако нужно сделать все, что находится в ваших силах. Следующая черта людей последнего времени — это клеветничество. Определенно, что это качество изобилует сегодня в нашем мире. Далее следуют такие качества, как невоздержанность и жестокость. Невоздержанность означает, что эти люди лишены самоконтроля, а жестокость подразумевает животную дикость. Это все, опять-таки, характеризует большую часть нашего современного общества. В наши дни улицы крупных городов фактически превратились в каменные джунгли. Даже в дневное время некоторые районы стали небезопасны для простых жителей. И все это можно объединить одним понятием – «нелюбящие добра». Хотя лучше перевести эту фразу как «ненавистники добра». И свидетельств этому сегодня повсюду великое множество. Также в конце времен будут изобиловать предатели. Есть такие люди, которым вы просто не решитесь доверять. А еще эти люди будут наглы и одновременно напыщены, что означает, что они будут ослеплены или опьянены гордыней. И, наконец, о них сказано, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Эта черта действительно характеризует сегодняшнее поколение. Никогда прежде не было эпохи, когда человечество тратило бы столько средств на удовольствие и развлечения.
Посмотрите на некоторые спортивные или развлекательные мероприятия, которые привлекают к себе миллионы людей. Аналогичный путь прошла в свое время Римская империя, двигаясь к своему падению. Народ снабжали хлебом и зрелищами, и затем произошло падение империи. То же самое происходит и сегодня. Я всегда с удовольствием занимался спортом. Но я никогда не мог понять любителей спорта, которые просто сидят и пассивно наблюдают за спортивным состязанием. Что может быть захватывающего в том, чтобы сидеть на стадионе, в окружении тысяч таких же болельщиков и наблюдать за дюжиной игроков, каждый из которых, кроме всего прочего, получит за эту игру колоссальный гонорар? Я бы не против сам оказаться на месте этих игроков. Однако сидеть и наблюдать за игрой, мне кажется, не более интересным занятием, чем наблюдение за кем-то, кто роет канаву за гораздо меньшие деньги. Я вовсе не пытаюсь осуждать кого-то за то, что он зарабатывает себе на жизнь. Однако моя основная мысль состоит в том, что огромные миллиарды тратятся сегодня на развлечения только потому, что люди больше любят удовольствие, нежели они любят Бога. Далее, в пятом стихе, Павел говорит о религиозности тех людей, которые будут жить в последние времена. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Эти люди участвуют во всевозможных религиозных ритуалах, но на деле они лишены подлинной жизни и далеки от истинной реальности. И таковых надлежит удаляться, то есть верующие должны сторониться подобных людей. Поэтому, друзья мои, позвольте мне задать вам вопрос. Если вы, являясь истинным верующим, находитесь в мертвой, холодной, либеральной церкви, что же вы делаете в такой общине, когда Слово Бога говорит вам избегать всего этого? Уверяю вас, стоит вам приложить небольшие усилия, и вы убедитесь, что есть множество замечательных пасторов, которые честно и верно возвещают Слово Бога. Почему же вы не поддерживаете их и не стоите вместе с этими прекрасными людьми? Далее прочтем стихи 6 и 7. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Здесь Павел говорит об обольщаемых женщинах. Но все то же самое справедливо и в отношении представителей сильного пола. Есть некоторые люди, которые годами посещают всевозможные конференции, но знают о Слове Божьем ничуть не больше, чем они знали, когда только начинали свой путь. Они так и не сумели повзрослеть, и их жизнь ничуть не изменилась. Друзья мои, если сегодня вы осознаете, что тоже относитесь к данной категории, преклоните свои колени и попросите у Бога прощения. Далее 8 и 9 стихи. «Как и Анни и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Очевидно, что и Анни и Иамври — это имена двух чародеев, призванных фараоном, когда Моисей начал совершать свои чудеса, и на Египет обрушились знаменитые египетские казни. Вы можете прочесть обо всех этих событиях в 17 главе книги «Исход». Мы никогда не узнали бы имена этих волхвов, если бы здесь Павел не сообщил их нам. Конечно, это сразу порождает вопрос, откуда Павел узнал эти имена.
Однако самый простой ответ состоит в том, что эти имена были явлены апостолу Духом Божьим. Более того, я не думаю, что конкретные имена сообщают нам какие-то дополнительные сведения к тому, что описано в книге «Исход». Однако это показывает, что Павел знал данные имена, и что эти волхвы были реальными людьми, некогда вступившими в единоборство с Моисеем. Все повествование книги «Исход» показывает нам, что сатана тоже обладает сверхъестественной властью, а также является замечательным подражателем. Сатана всегда подражает тому, что делает Бог. Моисей творил эти чудеса с помощью силы и власти Бога, а Иоанни и Иамврий получили возможность совершать свои чудеса посредством силы сатаны. Именно по этой причине, как мне кажется, Павел решает упомянуть здесь этот случай. Друзья мои, мы должны понимать, что в наши дни сатана тоже может подражать силе Бога. Апостол Иоанн предостерегает нас об этом в своем первом послании, 4 главе, в 1 стихе. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире». Сатана может подражать силе Бога, и я очень боюсь, что в наши дни проявление определенных сил нередко ошибочно интерпретируется как нечто исходящее от Бога, когда на самом деле оно исходит непосредственно от сатаны. Здесь апостол говорит, что и в наши дни встречаются люди, подобные Иоаннию и Иамврию, и что они обладают развращенным и искаженным умом, являясь невеждами в вере. Это значит, что они полностью отказались от веры, полностью отвергли ее. Знаете, друзья, мне представляется весьма странным, что в наш век доминирующего материализма, когда даже сама возможность существования духовного мира полностью отвергается многими, есть немало людей, открывающих для себя реалии сверхъестественного. Причем большая часть всего этого оказывается, как правило, откровенным сатанизмом. Человек может столкнуться с некоторыми вещами, которые покажутся ему весьма захватывающими и потрясающими воображение. И вы можете, если хотите, вовлекаться во все это. Однако помните, что при этом вы играете с чем-то крайне опасным. Ибо в наши дни мы видим вокруг нас многочисленные проявления действия сатанинских сил. Давайте помнить об этом. И на этой ноте я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Поэзия. Любовь Бердышева. Забытые стихи. Я родилась и выросла в христианской семье. Когда мне было лет 8-9, стала сочинять стихи и песенки. Учась в старших классах, любила заниматься художественно-оформительской деятельностью. Часто при этом писала стихи пожелания и поздравления. Мне было лет 14, когда учительница русского языка дала задание написать сочинение по истории своего родного города. Я подумала, а что если попробовать написать его в стихотворной форме? Получилась целая поэма-сказание. Лет через 10 после окончания школы мне хотелось повидаться со своими учителями. Меня встретила та самая учительница русского языка. Она приветливо поговорила со мной и попросила немного подождать в коридоре. Через пару минут вынесла тонкую зеленую тетрадку, уже потрепанную. Открыв ее, показала мне мое сочинение. Я до сих пор показываю эту тетрадь всем своим ученикам в качестве хорошего примера, сказала она. Она знала, что я христианка. Мне было приятно, что я оставила хороший пример для других. В 16 лет в мою жизнь вошел Господь. Стихи наполнились другим смыслом и содержанием, но писала я в течение последующих 9 лет лишь изредка. Сохранилось немногое. Следующие 15 лет я не писала вообще. Толчком для написания нового стихотворения послужила смерть подруги Танечки, которая ушла к Господу через час после родов, оставив сиротами 6 детей. Я написала стих-молитву. Это стихотворение на основе 90-го псалма. Я поделилась им с сестрой из церкви. Благодаря ей мои стихи увидели и услышали другие люди. А до этого я считала, что они вряд ли кому-то интересны, кроме меня и Бога. Я не поэт, но в минуты, когда Господь приходит ко мне и говорит какие-то важные истины или дает откровение, вкладывает в сердце молитвы и прошения к Нему, я беру ручку и записываю это на бумаге. Я с радостью сегодня делюсь тем, что мне дает Бог». Прошу у Бога любви. Господь нам заповедовал любить. Любить с открытым сердцем тех, кто рядом. И доброту участливо дарить любому, кто нас встретит в жизни, надо. Любить не только тех, кто любит нас. Какая в этом будет нам награда? Любить того, кто озлоблен сейчас, обижен кем-то близким беспощадно. Ты первым к нему руку протяни или положи участливо на плечи. И пусть огонь твоей большой любви израненное сердце вновь излечит. И если кто-то сделал тебе зло, ты не ищи возможности отмщения. Лишь позови Христа тебе помочь. Пусть будет искренним твое прощение. Ведь может так случиться, что и ты споткнешься в жизни, близким сердце ране. И будешь жаждать помощи, любви, участливого друга, понимания. Пусть сам Господь всех нас благословит и даст желание просить у Бога горячей всепрощающей любви. Ведь без любви немыслима дорога. Псалом 90. «Мой путь тернист». Колючки тут и там, но я иду вперед к желанной цели. Мой взор с надеждой поднят к небесам, как бы свирепо бури не шумели. И если вдруг на жизненном пути меня постигнет страшная утрата, и сил не будет, чтоб вперед идти, надежда вдруг девается куда-то. Ты не оставь души моей постылой, под сенью крыл своих меня укрой. Возвесели во мне мой дух унылый, под кровом всемогущего покой. Не знаю я, что дальше ожидает, но есть надежда, вера, утешение. Ведь тот, кто все на свете знает, даст и моим проблемам разрешение. И я хочу доверить без остатка всю жизнь свою в спасительные руки. Жизнь без тебя бесцельна и несладка. В тебе покой в час горя и разлуки. Две наибольшие заповеди. Господь, ты хочешь, чтобы я любила тебя всем сердцем, всей душой, всей силой. И к ближнему, что встречу на пути я, чтоб как к себе я нежно относилась. Легко сказать, труднее исполнить это. Легко любить того, кого не видишь, кто не мешает нам своим советом, того и резким словом не обидишь. Храни нас от неискренности святой и помоги нам показать на деле свою любовь к Тебе, Господь, и к брату, чтоб в суете сердца не очерствели. Любимому, ты для меня все тот же мальчик милый, хоть на висках видна уж седина, и появились на лице морщины. Я с каждым днем сильнее люблю тебя. Мне дорого твое «люблю» простое, твой добрый взгляд, объятия твои. Мечтаю рядом быть всегда с тобою во все подаренные Богом дни. Мой дорогой, желаю тебе много благословений на пути твоем. И как бы ни была трудна дорога, мы с Божьей помощью ее пройдем. Хранит тебя в своей руке Всевышний, от зла и бед оберегает сам. И не допустит искушений лишних, ко благу все, что он

0: Роза. Виталий Полозов. Берег левый, берег. Рассказ звучит в исполнении автора.
1: Этот рассказ «Берег левый, берег правый» пролежал у меня в столе очень долгое время, потому что я не видел логического завершения, не зная конечного вот итога этой истории, произошедшей в нашей части, в которой я служил. И вот спустя много лет, в этом году, меня пригласили на служение инвалидов. Это есть такой в Германии проповедник Виктор Ведерников. Он часто 2-3 раза в год собирает инвалидов по зрению, слепцов, инвалидов, колясочников, всех немощных таких людей. Большое количество приезжает на это собрание. И совершенно случайно я встретился там с человеком, тоже проповедником Слова Божьего, Вальдемар Дистерхефт. И вдруг он мне рассказывает историю, и я просто замер, потому что это было логическое завершение моей истории. И тогда я со спокойной душой закончил этот рассказ. Он очень долгое время лежал. Берег левый, берег. Положение было из разряда «хуже некуда». И рядовой Сергей Блох отчетливо понимал его безнадежность. А называлось это положение «самоволка». Бывалый читатель, отведавший когда-то прелести службы в рядах советской армии, конечно же, усмехнется и тут же наговорит 40 бочек арестантов. Дескать, эко невидаль, да мы по этим самоволкам шастали в наше время так, что только дым стоял. Бывало, мол, и слопочешь пару нарядов, ну, не без этого, но так невелика беда. Оно, может быть, и правда беда невелика, если ты обычный срочник, а не прибывший из дисбата штрафник, каковым был Сергей. Тут уж двумя нарядами вряд ли дело обойдется. За такую провинность прямая дорога повторно в дизель. Главное, надеяться ему в данной ситуации было не на что и не на кого. Впрочем, все по порядку. В дисбат Сергей угодил уже будучи дедом, то есть на третьем году службы. Угодил не один. Осуждены были еще трое солдат, которых суд признал зачинщиками массовой драки с применением холодного оружия. В ход были пущены ножи. Замять дело о драке в столовой гарнизона не удалось из-за ранений двух ее участников, и их роту тогда едва не расформировали. Был он или не был в зачинщиках, это даже никому и не интересно было знать. Это был какой-то массовый психоз, и в зачинщиках можно было обвинить всех участников. Сам Блох таковым себя не считал, но и не отрицал изложенного понимания солидарности с друзьями, а наличие у него множества дисциплинарных взысканий дало суду повод в этом не усомниться. В итоге все четверо отправились на исправление – в печально известный Каштаг-45, что под Читой. 2 года, проведенные в тех условиях, кардинально изменили парня. Из веселого и беззаботного он превратился в угрюмого, не сказать, чтобы злобного, но предельно замкнутого. Все в армии знают, или, по крайней мере, наслышаны, какой не сахар служба штрафника. Знают, что это та же тюрьма, если не хуже. Поэтому в стройбате, где довелось дослуживать оставшийся год, срок в дисбате за редким исключением не засчитывается в армейский стаж. Его жалели, и случись какое мелкое нарушение, сержанты другой раз заступались перед начальством. Дескать, не судите строго. Парень Крым и Рым прошел. Работу его тоже не сильно нагрузили, определив в прямом и переносном смысле в теплое местечко, кочегаром в котельной гарнизона. Сергей старался не выделяться из общей среды. Был тише воды, ниже травы и терпеливо подсчитывал остающиеся до дембеля дни. Но вот же клюнул на заманчивое предложение гражданского снабженца Резо Гелая и его шофера Митина развеяться. Чего-то опасного в их предложении не было. Вон кое-кто из дедов день да через день мотается в чину с лесовозами и ничего. Начальство на это сквозь пальцы смотрит, лишь бы, мол, комендантскому взводу не попался на глаза. Да если и попался, всегда отмазаться можно, только имей с собой на пузырек для патруля и всех делов-то. Это как обязательная дань с партизана, так называют здесь стробатовцев. И она патрулю намного выгоднее, чем сдавать их в комендатуру. Слишком хлопотно. Вот и шастают самоволку те, что посмелей. Зато уж рассказов потом обслушаешься. Тут тебе и водочка, и девчата, и все дела. В общем, мечта, а не самоволка. Не дать не взять, разлюли, малина. И Сергей клюнул. А что? День субботний, офицеры разъехались по домам, на смену заступать лишь воскресным утром. Все за то, что никто не заметит. Да и Ризо с Митиным так хитро подкатили, что не отказаться. Сначала попросили помочь ящик с каким-то списанным насосом погрузить в ГАЗ-53, а потом уже предложили прогуляться в чуну. Дескать, ящик-то тяжелый да громоздкий, что еле втроем в кузов подняли. Так и пособил бы заодно на его на месте разгрузить. Тут Гелая крутнул в пальцах эдак небрежно красненькую купюру, рассмотрел ее на свет и, по-свойски подмигнув, сунул Сергею. Держи, мол, в городе на мелкие расходы. Денег Блох в руках не держал, считай, уже 4 года, а тут сразу червонец. Ну как тут не поедешь? Он уже пару раз вполне легально был в чуне, но одно дело быть под присмотром, и совсем другое сам по себе. Тем более Яшка заверил, что к вечерней поверке будем здесь как штык, а Ризо в любом случае гарантировал полную защиту. У него, мол, все командиры в корешах. И уж в чем, а тут он не перевирал. Перед ним заискивали даже высшие офицеры, женам которых он доставал щегольские импортные наряды. Об оборотистости этого жгучего брюнета знал, пожалуй, каждый. Ну что, согласился Сергей. Согласился, позабыв про все свои страхи и зароки, избегать до дембеля малейшего риска. Не остановило даже то, что ехать предстояло в кузове. Добротный тулуп, предложенный Гелая, снял этот вопрос. Да и не по времени. Теплая погода как бы подтолкнула к поездке. Но вот едва скрылась из виду последняя казарма гарнизона, и тут же вкралось в сознание неясное беспокойство. Зачем? Зачем Ризо понадобилось уговаривать его, если любой офицер послал бы с ним хоть целое отделение, только заикнись? Попробовал отознать мысль, но поймал себя на том, что не сводит глаз с ящика у заднего борта. Что это? Якобы списанный насос в совершенно новой обрешетке? Как же сразу-то не дотумкал? И, наученный горьким опытом, уже хлебнувший мирской подлости, похолодел от догадки. Он влип в какую-то аферу и нужен только потому, что будет молчать в любом случае. И знакомая за годы дисбата дрожь, предчувствие беды, утихшее было за эти 3 месяца, пронизало все тело. Что бы ни было внутри ящика, насос или что-то другое, но это еще не распакованное навье. То есть в случае проверки на том же КПП, хоть и редко, но бывает такое, мало ли что взбредет постовому в голову. Мать честная, пропал я. Опять срок. И не размышляя более, пружиной выпрыгнул из тулупа, шарахнул по кабине и заорал дико: «Стой, Яшка! Стой, говорю!» «Ты чего, серый?» Резко затормозив, выскочил на поднос.

Отдышавшись, быстро нашелся, что соврать. Очудилось, что задний борт отошел, вот и забарабанил. И протянул бутылку снабженцу. Классная штука, аж дух перехватило. «Бери, это твое», — великодушно разрешил тот, и вдруг жестко. «А может, ты струхнул? Так скажи, не тяни, на твое место желающих знаешь сколько? Прослыть трусом для блоха страшнее, чем получить новый срок». «Не-не, погнали, говорю же, показалось». «Ну смотри, а то можем вернуться, и это. Сугрев оставь на обратный путь, вечером поморознее будет». «Поехали, Яша». Машина тронулась. Сергей сел на пол, плотнее запахнул тулуп и, как только что взорвался отчаянием, так разом и успокоился. Вот ведь всего глоток, а как благодатно огненная жидкость растекалась по жилам и настроила на минорный лад. «Эх, видать, долго мне будет аукаться родной дизель», — грустно размышлял он. «Вон как душа в пятки ушла. Да было бы отчего, а то он на пустом месте». А как без всякой задержки миновали КПП, вовсе духом воспрял. Тут же вспомнились бесшабашные пирушки до армии. Он хоть и не сильно увлекался алкоголем, но все к тому и катилось. Не сумев после школы поступить в институт, толком нигде не работал. Полтора года бегал с одного места на другое, и лишь на стройке, куда определил его отец, задержался на полгода. Но там-то как раз и стал все больше попивать. Причем по такой нарастающей, ни одна попойка в бригаде без него не обходилась, что заставило отца, инвалида, героя-фронтовика, хлопотать о скорейшей отправке сына в армию. «Уж она-то перекует лоботряса», — уверял он робко возражавшую мать. «Там ему дурь из башки выбьют, глядишь, и наберется ума, покладистым станет». Не сбылась надежда, не стал сын паенькой. Зато сбылись причитания матери, что пропадет он там со своим гонором. И будто напророчила. Пропасть он, правда, не пропал, но дискбат схлопотал. И именно из-за своего гонора. По сути, ведь сам на срок напросился, потому что ни в каких зачинщиках драки не был. Но выглядеть невинно осужденным героем, ой, как хотелось, чтобы потом, как в модных в то время фильмах, все узнали, как неправильно поступили с ним, и раскаялись. А он бы на них всех свысока, с презрением, потом бы простил. О том, чем чреват приговор и что за ним последует, как-то и не думал. А когда спохватился, было поздно. Реальность оказалась столь жестокой, что забыл про геройство и мечтал лишь о том, как бы поскорее вернуться домой. Не проходит и дня, чтобы не вспоминал уговоры матери оставить разгульную жизнь. Ходил ведь с ней в детстве в церковь, и нравилось ему там. Но подрос и как отрубило. Не пойду, и все тут. Сильно мать переживала. А отца такой оборот едва ли не обрадовал. Ладно, мол, хоть в жиганы не подался, как многие его сверстники. А что от пережитков твоих откачнулся, так это и не страшно. Оказалось, страшно. Прошло время, и оказалось. Сергей даже знал, почему. Это Бог снял свою защиту с удалившегося от него. Слишком хорошо помнил он слова мамы, что Бог — прибежище и защита для тех, кто уповает на Него, а удаляющему от Бога гибнув. Кажется, к такому выводу пришел и отец. Иначе чем объяснить, что был он с матерью в церкви? Это Сергей узнал из недавнего их письма. Он так ушел в воспоминания, что не заметил, как прибыли в Октябрьский. Быстро скинули ящик на каких-то складах, и Ризо уединился за складом что-то оформлять. А Митин выехал за ворота. Там свернул в первый же проулок и заглушил мотор. «Вот, держи», — сунул Сергею пятерку. «Это тебе к отцу на молочишко выкроил. Да бери, бери, не стесняйся». «Мне-то за что?» — испуганно отклонился Блох. Вмиг вернулись все дорожные страхи и заныло, засосало под ложечкой. «А на дембель деньги не нужны? Ты же в кочегарке даже на чемодан путевый не заработаешь. Что, так с вещмешком и поедешь?» — покровительством усмехнулся Яков. И хоть и невольно, но подтвердил опасения.

0: то просто так не платит. Это значит, что и в следующий раз возьмет тебя, но уже официально, с увольнительной. О, брат, не тушись, он все могет. Да, вот так надо уметь жить, прищелкнул языком, не скрывая восхищения, но в голосе меж тем нотки зависти. Нет, ты прикинь, один рейс, и моя месячная зарплата у него в кармане. И тут же спохватился, но об этом не гугу, понял? Короче, я сейчас к Ризо, а ты это, посиди здесь, пока вернемся. Может, кое-что еще загрузим и назад. По пути в Чуну заскочим, как и обещал. Митин открыл дверцу и уже с подножки предложил. Можешь погуляться по поселку, магазин вон рядом, если что. Дорогу знаешь? Да, я был уже тут, пройдусь, конечно, чего сидеть. Вот и ладушки, а то тут и спросить-то не у кого. И это... полчаса, не больше. Не будет следующего раза. Только бы сегодня все обошлось. Медленно шагая к магазину по безлюдной улице, убеждал себя Блох. Но убеждал как-то не очень твердо. А деньги ведь и вправду нужны. Возражал тут же. Не ехать же домой без гроша в кармане. В кочегарке после всех вычетов еще и должен останешься. И вдруг нашелся. Пойду лес валить и заработаю. Чем я хуже других? Эта простая истина была как озарение. И он даже остановился в недоумении. Дескать, как же это никогда раньше не приходило в голову. Повеселев от удачной мысли, развернулся и бодро зашагал назад, словно подгоняя время. Завтра же поговорю с ротным. Разрешит. На мое-то место желающих хоть отбавляй. Внезапно раздавшийся сигнал газика лишь подстегнул желание. «Скорее, скорее в казарму. Завтра будет все по-другому». Бормотал уже на бегу и, как вкопанный, остановился, только теперь разглядев рядом с машиной милиционера. «Проходи, проходи, солдат!» — недовольно буркнул тот. «Не мешайся тут!» «А...» — заикнулся было Сергей, но сглотил слово и в растерянности сдал назад. Это стоявший к нему в полоборота Митин подал из-за спины знак рукой, призывающий его смыться. А когда увидел, как двое других мужиков усаживает Ризо, стоявших у тех самых складов милицейский Бобик, со всех ног бросился на утек. Давно не бегал он так резво, только бы не погнались. Только бы не догнали, стучало в ушах. И когда сердце уже готово было выпрыгнуть из груди, перевел дух. Осмотрелся. Поселок так оказался безлюдным, никто за ним не гнался. Все же нырнул в погодившийся узкий проход между двумя оградами. Влип к отцу. Вот тебе и умеет жить. Отвлеченно пронеслось в сознании. Отвлеченно, потому что сомнений, что тот выкрутится, даже не возникло. Чего не скажешь о Сергее, окажись он в машине. Да, без сомнения повезло. Но теперь выбираться из ситуации придется самому. А как? Через реку не пойдешь. Это значит прямиком в комендатуру, а только на том берегу можно поймать попутку. И навалилась безотчетная тоска. Что теперь? И запоздало самому себе упреки. Зачем поехал? Ведь понял все, выпрыгнуть хотел. И завертелись, замельтешили унылые видения дисбатовского плаца. И вот он, голос старшины Вербицкого, как поднесенный. «Левая, левая, раз, раз, раз, два, три, выше ног, Блох, чтоб ты сдох, раз. А ты думал, что, уж шакал, здесь тебе не тут?» Обхватил голову Сергея руками, заскулил, тонко, протяжно, без слез. «Что же я наделал, Господи?» «Что? Господи? Ну да, Бог». Мама писала, что просит его за меня и верит, что он услышит. Услышит? Подкосились ноги, бухнулся в снег на колени и, еще не совсем понимая, что молится, укрыл лицо в ладонях. «Помоги, Господи, помоги, если ты есть. Прости и помилуй, век буду тебе молиться». И словно отнял кто-то его руки от лица, коснулся легким, нежным дуновением, от которого все его существо исполнилось какой-то неземной благостью, и застыл, в неодолимом желании продлить как можно дольше это ощущение неведомого ему доселе счастья, неведомого, но понял, откуда оно исходит и от кого. «Что с тобой, касатик?» — участливо тронула его за плечо незаметно подошедшая старушка. «Прихворал не то». «Не, бабушка, кажется, наоборот, выздоровел», — виновато бормочет Сергей. «Так и платишь вон, а?» «От радости эта бабушка», — смахнул он слезы и, качнув головой, улыбнулся широко. «Радость у меня нынче вышла». И зашагал, куда глаза глядят. Просто пошел, уверенный в своем спасении. Пока что в этой ситуации. Положение было из разряда «хуже некуда», и рядовой Сергей Блох отчетливо понимал его безнадежность. А называлось это положение «самоволка». В апреле с одного берега Чуны на другой по зимнику уже не поедешь груженным. Опасно. В апреле он и зимник, не совсем уже зимник. Лед не тот. Того и гляди, в гости к рыбкам угодишь. Но до чего же соблазнительно. Во всех смыслах соблазнительно. Потому что перемахнуть через реку у поселка Ханяки есть одно удовольствие. Каких-то 300, ну пусть 400 метров, и вот он, другой берег и леспромхоз. Ровно так же и порожним рейсом обратно в тайгу, на погрузку. Тут ты и горючее сэкономишь, и время, которое, как известно, деньги. Сравнить разве с объездом не меньше, как в 30 км? Это если по мосту, который аж у Лесогорска. Ну да, крюк-то, конечно, порядочный, но куда деваться, жить-то ведь как-то надо. Впрочем, мост через Чину есть и здесь, в самом начале Ханяк, у 123-го разъезда, да только он железнодорожный и с воинской охраной по обе стороны реки. Однако в определенное время, когда интервал между поездами 2-3 часа, перебирается по нему воинские же машины. Бывает, и гражданские проскочат, если экстренная какая надобность, и с кем надо согласовано. А когда и не согласовано, то все одно можно договориться, чего уж там. Ну, сами понимаете, с кем и за какие ковришки, да? Ну, да не о том речь. Речь о санинструкторе воинской части, рядовом Иване Милове, который по роду службы нет-нет, да и вынужден трястись на своем ГАЗ-66 по этому мосту. Задержится, скажем, в Чуне, перепередачи хворого солдатика в районный госпиталь. Мало ли что в тайге, особенно лесоповале, случается. Так потом и спешит через Октябрьский, чтобы засветло успеть в часть. По темени-то не очень уютно по заснеженной тайге 30 километров куролесить. А уж если не погода, то и вовсе надо торопиться. Благо его газик с красным крестом на будке пропускает без проволочек. Примелькался за два-то почти уж года, как прислали санинструктором сюда, в стройбат. По окончании курсов попал он в строевую часть, но через полгода новый и сильно бдительный ее командир, знакомясь с личным делом Милова, выявил досадную оплошность прежнего начальства. Но и тут же замполита на ковер. А с каких, мол, это таких пор в славных рядах ракетчиков верующий элемент в Бога? И откуда? Да еще и баптист, а? Или ошибка тут? Нет, говорит замполит, не ошибка. Он курсы на отлично сдал, вот полковник и просмотрел его для себя. Парень грамотный, дисциплинированный, да еще и с правами шофера. Клад, можно сказать. Он еще что-то хотел добавить, но командир дальше и слушать не стал. Только руками замахал, дескать, как бы этот сектант, да еще и больно грамотный, в армию призван после первого курса пединститута, не внес религиозной смуты в умы защитников Отечества. А что? Дурной пример заразителен. Чего доброго, и кто-то еще откажется от ношения оружия. А в стратбайте, что ж, в самый раз. Там оружие, кирка да лопата, мирный труд. Пацифисты же к этому призывают. Вот и пусть воду мутит там. Там вреда это большого не принесет. В общем, говорит, чтобы я этого субъекта у себя в полку больше не видел. Уберите его с глаз моих долой. и спешно спровадили парня за 39 земель от Украины в тайгу. Так оказался Иван в стройбате. Службу нес исправно, оставались считанные месяцы до дембеля. Как говорят, 3 года долго тянулись, но быстро пролетели. А в этот не столь уже и морозный апрельский день, после, на удивление, скорого оформления очередного солдата в госпиталь, времени осталось достаточно, чтобы спокойно поехать через Лесогорск. Но он все равно свернул в Октябрьский. Едет и удивляется. Свернуть-то свернул, а зачем? Объяснить себе не может. Будто толкает его туда кто-то, и все тут. Да ладно бы, думает, если Марка смог навестить. Но он еще в прошлый раз сказал, что уедет в Иркутск за техникой. А может, что случилось с ними, подсказка это мне? Ах, случилось ли, нет ли, там узнаю, потом через мост уйду. На том и успокоился. Этот Марк Вишенко, он освободившийся в январе на поселение верующий зэк. Колонии в этом краю, что грибов в лесу. А он свой срок как раз в ханяках мотал, и в округе его знали как отличного специалиста. Любой лепспромхоз не отказался бы от такого механика. Он выбрал Октябрьский. По совету Милова, который его в зоне еще год назад вычислил, доводилось инструктору бывать в той колонии вместе с фельдшером. Помогали с прививками от энцефалита местному медперсоналу. Вот и выяснил, что есть там брат по вере. Еще и поэтому... Случись быть в чуне, стал Иван с того самого дня возвращаться в часть по мосту, чтобы навещать Марка. Ах, каким желанным событием это было для обоих разговоров! Не переговорить. Больше говорил Марк, и его воспоминания, скорее краткие проповеди, чем просто рассказы, слушал бы Иван, не переслушал. Ну да, если бы не время, которое, как известно, не стоит на месте и напоминает о делах службы. А с каким наслаждением предавались они молитве, наскучавшись по братскому общению. И на прощание всегда просили Бога благословить их пути, просили друг за друга. На этот раз, как Иван и предполагал, Марк был в отъезде и, следуя привычному расписанию, поспешил к машине. Только что прошел товарняк, и мост на какое-то время был свободен. Он уже взялся за ручку дверцы, как неожиданно с другой стороны кузова вынырнул высокого роста солдат в бушлате со стробатовскими эмблемами в петлицах и виноватой улыбкой на лице. «Привет, земеля!» — радостно раскинул руки. «Ну, наконец-то!» «Не дать не взять родного брата», — дождался после долгой разлуки. Иван понял, зачем Бог, в этом уже не было сомнения, послал его сюда. Это был Сергей Блох, недавно прибывший из Дисбата в часть дослуживать срок, которого осталось около года. Он как-то раз заходил в вагончик к санинструктору за таблетками от головы, и тогда Иван сильно поразился необычной тоске в его глазах. И вот вторая встреча. «Столько уже жду, что думал, ты не покажешься тут», — продолжал тот. «Виноват, исправлюсь», — шутливо взял под козырек Иван, чем явно обескуражил парня, ожидавшего обязательных в такой ситуации расспросов и уточнений. «В следующий раз буду оперативнее. Еще будут нарекания?» «Чего ж не спросишь, зачем понадобился?» «И так вижу, что бросили тебя. На чем-то ты же сюда выбрался?» «Долго объяснять, паря. Ну, попал я по полной. Знаешь ведь, откуда я?» «Знаю. Поможешь сейчас добраться? А рискнешь?» «Я через мост еду». «Да ты что!» Даже отшатнулся Блох с таким неподдельным испугом, что Иван пожалел о своем предложении. «А я только на тебя и надеялся», — чуть помедлив пробормотал Блох упавшим голосом. «Пешет, на тот берег не пойдешь? Человек на реке сейчас что вошь на белой рубашке. Да и перейдешь, то как раз патрулю в лапу». «Это уж наверняка. Ну и что тогда делать?» «Выручай, браток, давай в кружную, сам знаешь, что мне светит за самоволку». Иван кивнул и взглянул на часы. «Да успеем мы», — засуетился Сергей и достал десятку. «Как тебе, кажется, Ваня? Я в долгу не останусь, вот, гляди». «Спрячь», — поморщился Иван и махнул рукой. «Давай, садись». «Слушаюсь», — расцвел в улыбке Сергей и, удобно устроившись на сиденье, признался. «Прямо от сердца отлегло. Не зря я на тебя надеялся». Надеяться надо на Бога, — сев за руль, возразил Иван, — только на Бога. Ты веришь в Бога? — завороженно прошептал Сергей. — Не может быть. — Почему нет? Вся моя жизнь в Боге. Я не о том, Ваня. Понимаешь, я только что просил Бога помочь. И вот он ты. Теперь настала очередь изумиться Милову. Ты молился? Впервые в жизни. То, что в детстве с мамой не считается. Сегодня сам. Еще когда молился, понял, что не все потеряно. Будто заверил меня кто-то, что отведет беду. А вскоре увидел твою машину. Ты не можешь представить ту радость, что я испытал при этом. Могу, Сережа. Могу, потому что то же самое испытал, когда увидел тебя. Вот спроси, зачем я из Чуны приехал, если дел у меня тут никаких? Ты спроси. Ну, скажи. А затем, что это Бог направил меня. Заставил ехать именно этой дорогой, и как я не противился, для чего мне этот крюк, да еще проблемы с мостом, а поехал. И теперь вижу, для чего. В Библии сказано: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Поэтому наша встреча не случайна. Бог свел нас для того, чтобы мы шли вместе, и, видать, не одно поприще. Ну, понимаешь ли теперь? «Кажется, да», — дрогнувшим голосом отозвался Блох. «Что нужно мне сделать для этого? Или нам?» «Нам, Сережа. Давай для начала помолимся, чтобы Господь хранил нас в пути, вот в этом, предстоящем. А услышишь зов Христа, тот, что отвел от тебя беду, проси его войти в твое сердце. Покайся перед ним. Тебе ведь есть в чем каяться». Сергей молча кивнул. «Тогда я начну, а ты, если будешь что сказать Господу, продолжишь». Иван обнял руль, преклонился на руки и зашептал молитву благодарения Богу. Тихое, проникновенное и, как оказалось, долгожданное и желанное, она столь же благодарным эхом отозвалась в сердце Сергея. Миг и заполонила все потаенные задворки души, высвобождая ее от рабства греха, вытесняя все накипевшие обиды, гнев, жажду мести, и пролилась слезами неизъяснимой радости. Не сдерживая их, он, как и Иван, уронил голову на панель и приглушенно зарыдал, повторяя: «Прими меня, Господи, прости и помилуй. Даруй нам милость свою и спасение, Господь». Не скрывал слез и Милов, объединяя в молитве себя с Сергеем, а когда тот затих, приобнял его за плечи. «Ну, теперь с Богом?» «Да, с Ним». Машина покатила по поселку, а вскоре уже вырвалась на таежный простор, где заснеженная равнина по обеим сторонам укатанной до блеска дороги оканчивалась вдали угрюмой громадой тайги, снежными шапками нахохлившейся в предвечернем сумраке. Прошло больше недели. Ни Метин, ни Резов в гарнизоне не появлялись, и Сергей совсем успокоился. Тем неожиданнее для него прозвучал на разводе приказ ротного явиться с вещами в штаб части. На вопрос о причине капитан лишь отмахнулся. «Там, мол, все узнаешь. 2 часа тебе на сборы». Сопровождаемый сочувственными взглядами, он вышел из строя, собрал нехитрые пожитки и побежал в вагончик к Ивану. Там, укрытые от лишних глаз, они дольше обычного молились – и на прощание пообещали друг другу не теряться, что бы ни случилось. Вскоре бывшие в тот час у штаба видели, как Сергея садили в бобик, который, судя по номерам, принадлежал военной прокуратуре. И поскольку та самоволка ни для кого не была секретом, пожалели парня. Попал, мол, Блох по новой. А если, мол, еще и что-то со снабженцем химичил, то совсем пиши пропало. Не внесли ясности и появившийся вскоре в части Гелая с Митиным. Наоборот, их искреннее недоумение по этому поводу добавило еще больше неопределенности. И вопрос, за что же все-таки арестовали Блоха, а сомнений на этот счет не было, и что с ним сталось, породил среди солдат уже совсем фантастические догадки, вплоть до «А не упрятали ли его теперь уже в тюрьму?» Не иначе, как натворил делов в самоволке-то. Лишь один Милов не торопил события, используя каждую свободную минуту для молитвы. Не две ли птицы продаются за осарий, и ни одна не упадет на землю без воли отца вашего. Не бойтесь же, вы лучше многих птиц, — повторял он библейский стих и терпеливо ждал. И в мае пришел ответ в конверте. Сергей писал, что особым приказом командующего округа ему зачли службу в дисбате и уже на третий день с билетом и суточными от Малиновского отправили домой. Близкие друзья моего отца считают, что свою роль в этом сыграло его письмо командующему, под начальством которого он прошел войну, писал в конце Сергей. Пусть считают. Только и сам папа, и мама, и я знаем, кому обязаны моим дембелем. Слава ему и поклонение. А тебе, брат, огромное спасибо за то, что встретился мне. Аминь. Непроизвольно выдохнул вслух Иван и улыбнулся чему-то очень своему личному.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Прекрасный посев. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, 7 и 8 стихи. Вольфганг Гёте, величайший немецкий поэт, имел одну любопытную привычку. Идя на прогулку, он любил наполнять свои карманы семенами различных красивых цветов и, путешествуя по полям и лесам, взбираясь на горы и спускаясь в долины, постоянно сеял эти семена. И всюду, где он проходил, со временем вырастали прекрасные цветы. Впоследствии невозможно было, конечно, узнать, какие цветы посеял Гёте, а какие выросли сами. Но красоты в той местности стало больше. А что сеем мы? То ли, что делает мир красивее, или то, что его обезображивает? Сеем ли мы цветы любви, мира и доброты Христовой, или плевели вражды и ненависти? В день сотворения мира Бог даровал земле способность производить растительность, приносящую породу своему плод, могущую сеять семя. Устанавливая времена посева и жатвы, он благословляет семя праведника старицею или, наоборот, разочаровывает ожидания злых. В переносном смысле эта ответственность распространяется и на выбор семени и почвы. Ибо что посеет человек, то и пожнет. Сеющие нечестивость или неправду пожнут 7 раз более беды. Сеющий ветер пожнет бурю. Всегда нужно помнить следующий опыт. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Вместо того, чтобы сеять в плоть, нужно сеять в дух. Не между тернами, а в мире и правде. Будем же сеять только доброе и прекрасное. Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте. Спасибо вам скажет сердечное русский народ. Николай Алексеевич Некрасов.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Плохой обычай. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих.
2: Скажите, почему Женя уже третье воскресенье не приходит на собрание? Поинтересовались ребята у его тети.
3: Говорит, что очень устал, ответила тетя Рая.
2: Может, нам проведать его? Спросили дети.
3: Это было бы очень хорошо.
1: После собрания Саша, Люся и Артем отправились к Жене домой. На удивление ребят, уставший друг не лежал, а сидел возле телевизора и смотрел футбольный матч. Женя даже не поспешил выключить его, когда друзья сели рядом с ним на диване, чтобы поговорить.
3: «Может быть, все-таки нам сегодня будет удобнее пообщаться без телевизора?» – предложил Артем.
1: Женя нехотя выключил телевизор. Когда в комнате стало тихо, ребята поговорили обо всем понемногу. Потом спросили, почему Женя так давно не был на собрании.
3: «Я отдыхаю, а Библию можно и дома почитать», – ответил Женя.
2: «Интересно, о чем ты прочитал сегодня? Расскажи, а мы, в свою очередь, расскажем тебе, о чем была утренняя проповедь», — предложила Люся.
1: Женя покраснел. Ему нечего было сказать, ведь он давненько уже не читал Библию.
2: «Скрипы, они уже ушли!» — с досадой подумал мальчик.
1: Ребята почувствовали Женино настроение. Тяжело было у них на душе. Как изменился их друг! «Не оставляйте собраний ваших! Это опасно!»
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

путь к мудрости. Царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила. Третья книга царств, 10 глава, 13 стих. Какая же это была радость следовать за царицей Савской в ее странстве к мудрости. Мы не жалели для нее похвалы и благодарили за нее Бога. Она и в самом деле достойна восхищения. Сам Иисус с похвалой говорил об этой удивительной южной царице. Почему? Потому что, услышав о мудрости Соломона и о славе его Бога, она твердо решила сама все разузнать и пришла от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. Матфея 12:42. Как заметил Герберт Локкер, царица Савская прошла путь к мудрости, проделав 7 таких шагов. Первый шаг. Она слышала. У нее было ухо, слышащее. Притчи 20:12. Шаг второй. Она шла, не придавая значения тратам и усилиям. Шаг третий. Она общалась с мудрейшим человеком ее времени. Шаг четвертый. Она видела. У нее был глаз видящий. Притчи 20:12. Шаг пятый. Она сказала: «Да будет благословен Господь Бог твой». Шаг шестой. Она воздала благодарностью за бесценную мудрость. И шаг седьмой. Она возвратилась домой, наполненная знанием Бога. Вы подобны царице Савской. Вы хотите, чтобы ваше сердце было мудрым, поэтому поблагодарите сейчас Бога за то, что его мудрость доступна вам, как и ей. Затем последуйте этому библейскому примеру и продолжайте свой путь навстречу мудрости с сегодняшнего дня и до конца своей жизни. Если вы поступите так, вы будете не только женщиной, любящей Бога, но и женщиной, владеющий истинными богатствами мудрости и знания. Просите. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, и дастся ему. Послание Иакова 1:5. Возрастайте в благодати и познании Господа Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2:2. Ищите горнего, где Христос сидит. Колоссянам 3:1. Помышляйте о горнем, а не о земном. Колоссянам 3:2. Идите по этому пути, дорогая подруга, зная, что Бог даст вам за ваши усилия и благословит вас своей мудростью.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов «Дни человека, как трава, как цвет полевой». Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. 102-й Псалом с 15 по 17 стихи. Как вы уже догадались, тема нашей передачи сегодня – «Жизнь наша». Звучит песня «Жизнь земная, словно море» в исполнении Даниила и Дженнифер Стуковых.

Повсюду, куда бы ни устремился наш взор, мы видим жизнь, жизнь, жизнь. Она так прекрасна. Она дана каждому, как бушующее море, жизнь наша. Человек, сколько в нем заложено святого, божественного. Он живет, стремится, дерзает. Смотрю в глаза людей, в их взоры. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял, и даже то святое, что имеешь еще в себе, не хочешь отдать Господу. Я вижу в глазах твоих разочарование, печаль, равнодушие. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Господом. Жизнь, полная борьбы, полная любви и взаимопонимания. Жизнь, где она? Где? Я взываю к тебе, земля, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к тебе, море, заключившему столько жизней в свои объятия, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к вам, горы, вершины которых исчезают в облаках, вы ли даете мне жизнь? Я взываю к тебе, небо, ты прекрасна и величественна, но ты ли даешь мне жизнь? Молчите, кто же может мне на это дать ответ? Но что это, словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими? Я есть им путь и истина, и жизнь. Но кто ты, о великий и всемогущий, дающий нам жизнь? Где нам найти тебя? И вдруг, словно дуновение ветерка, всколыхнуло мою душу, и прекрасный, нежный голос шепнул мне: «О человек, прими меня, и ты не только познаешь, где находится жизнь, но и сам сделаешься соучастником этой жизни и будешь распространять ее повсюду. Ибо я, Христос, пришел в мир, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом дана. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

она как школа. Мы учимся, экзамены сдаем. Порою длится наша школа долго. И от экзаменов мы часто устаем. И так оно и есть и в нашей жизни. О, сколько она ставит нам задач! Как часто ты не знаешь, как решить их. И в жизни ты встречаешь много неудач. Но в жизни не бывает школьных схем, по которым можешь свои задачи ты решить. И нету в жизни никаких ведь теорем, где можешь ты ответ свой получить. И часто ты совсем ведь не готов к задачам, трудностям, проблемам. И, может, навязал ты в жизни много так узлов. А как их развязать, не знаешь ты совсем. И так у каждого свой жизни путь, свои задачи жизни сложные. Но, друг, хочу одно тебе шепнуть. У Бога ничего нет невозможного. Приди к Нему и расскажи свои задачи. Доверься, уповай, молись и жди. Может, такой путь для тебя Бог предназначил. Поэтому ты дальше с Богом путь иди. У Бога есть на все ответы. Он знает все и обо всем и всех. Он может разрешить задачи всей планеты. Он знает также трудности твои и твой успех. Он знает и твою, друг, душу. Ты с верой жди от Господа ответ. Он проведет тебя через каждую метель и стужу. А ты доверься и не потеряй Иисуса след.

жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи, а той последней самой двери. Сильны мы. Ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнии блеснет зигзагом луч или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитвах не идут, поищем в чувствах их проникновенных. Ведь, может, через несколько минут окажемся у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске.

Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлей и короче дорога. Дни летят, как у роз лепестки, что в конце осыпаются лето, но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде. Принести бы Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы небесного града. Ждет вас вечная жизнь впереди, за скитания земные награды.

Порой так грустно мне бывает, что жизнь одна дана нам на земле. Нельзя пройти ее нам дважды, но лишь однажды рождаемся на свет. Ведь только раз пройдем мы этот путь, ведь только раз живем мы на земле. Не в силах мы что-то из прошлого вернуть, что было в счастье прожито или в зле. Еще недавно юность нас сопровождала, еще недавно свадьбы день сиял. Теперь же дети быстро подрастают, находят сами в жизни свой причал. Нам кажется, что жизнь длинна и бесконечна, когда кому-то может только 25. Другой вздохнет и грустно скажет: «О, как же быстро жизнь летит, когда уже за 50!» Мой друг, подумай же еще раз, ты серьезно. Нам жизнь дана всего один лишь раз. И эта жизнь, она неповторима. Какой ты след после себя оставишь? И какой рассказ? Живи и радуйся, и радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня. Трудись, твори добро и не ропщи, что часто трудности стучат и в твои окна. Ты не забудь, что жизнь прекрасна, хоть столько зла и суеты вокруг. Живешь ты на земле ведь не напрасно. Таков был Божий план с тобою, милый друг.

Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня.

0: Жизнь как тонкая нить, а на ней узелками года.
1: Жизнь пролетает стремительно быстро, а мы все бежим куда-то спеша. Но вот о чем стоит, мой друг, поразмыслить, где будет после твоя душа. Жизнь обрывается часто внезапно, вихрем безжалостным все круша. Может, не скоро, а может быть завтра, но где будет после твоя душа? Мы чересчур бываем беспечны, ценим настоящее и гроша. Но в царстве грядущем, в жизни вечной, будет ли с Богом твоя душа? Ты примирись с Ним, пока есть время, имя Иисуса ты призови. Он на себя возложил твое бремя, чтобы тебе жить в Его любви.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем учиться у великого царя народа израильского, у Давида. Учиться истинам, учиться жизни, учиться служению Богу. Слово Божие называет его «муж по сердцу моему», так сказал Господь. И как важно нам стремиться увидеть, в чем же проявилось вот такое особое отношение Давида к Господу, что Господь проявил к нему такое отношение. И сегодня мы будем рассматривать с вами 6 главу 2 книги Царств, главу, которую можно назвать, если вот мы берем этот урок, то урок, который в этой главе звучит: «Имей благоговение в Божьем присутствии». Я хотел бы, чтобы мы подумали, каждый раз, когда мы приходим на собрание, когда мы приходим на богослужение, чего мы ожидаем? К чему мы готовимся? Как мы настраиваемся, когда мы приходим в дом молитвы, в определенное время, когда проходит богослужение? Как мы приходим сюда, с каким сердцем, с каким желанием, с каким ожиданием мы приходим на собрание? Я думаю, что это важный вопрос. Важный вопрос для всех. Для детей, которые приходят сюда, для подростков, которые приходят, для молодежи, для среднего возраста, для старшего возраста. Нам всем очень важно находить ответ, знать, почему мы приходим на собрание, как мы приходим на собрание и как верно и правильно приходить на собрание. Нам очень важно понимать, что всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, у нас должно быть благоговение и почитание. Это важнейший момент, который затрагивает наше духовное состояние, когда мы собираемся как Церковь Иисуса Христа. И сегодня, как вы знаете, во многих церквях используют термин «служение поклонения». На самом деле, совершенно не придавая смысл, не придавая значения и даже искажая саму суть поклонения, тем не менее используется этот термин. И вот когда мы читаем с вами 6 главу 2 книги Царств, именно здесь нам показана эта истина. Именно здесь мы с вами находим, как Давид в своем отношении к Господу, он прошел этим путем, он увидел, он осознал, он принял, что такая истинная суть поклонения. И поэтому для нас, когда мы смотрим с вами вот на эту шестую главу, первый момент, который мы можем отметить, истинное поклонение – это верный ответ на присутствие Божие. Истинное поклонение – когда мы понимаем, что Бог присутствует на том месте, где мы находимся, на том месте, где церковь собирается, на том месте, где служение проходит. Если Бог присутствует на этом месте, наш ответ на это должно быть истинное, верное поклонение Господу. Я считаю, что это главный урок из этой главы. Давайте прочитаем первые два стиха, мы будем читать с вами по порядку и рассматривать каждый из этих стихов. Я читаю первые два стиха, 6 глава 2 книги Царств. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах». В прошлых главах мы смотрели на то, что происходило с Давидом, и мы видели, что Давид, он стал национальным руководителем, он стал политическим лидером в своей стране. И мы видели, каким образом он это сделал. Он объединил народ. До этого момента народ Израиля был разделен. Была армия и народ, который следовал за Саулом, была армия Давида, были люди, которые следовали за Давидом. И вот теперь пришел момент, когда Давид выступает как руководитель, как вождь народа. Он объединил народ. Это теперь один, единый народ. Более того, мы с вами читали, что он образовал столицу в Иерусалиме. Это был важный момент, политически важный момент. Теперь есть государство, теперь есть народ, теперь есть столица и есть царь, который правит в этом государстве. Более того, Давид выступал не только как политический руководитель страны, но и как военный руководитель. И мы читали в предыдущих главах, что Давид поразил филистимлян, и не только филистимлян, и других народов Израиля Давид поразил. Он выступает как вождь военный, который защищает народ, который побеждает врагов. И вот теперь в этой шестой главе мы видим, что перед Давидом стоит еще одна задача. Это истинное поклонение Богу. Его желание теперь, чтобы народ не только был образован как государство, как народ, не только чтобы он был обезопасен от врагов, он понимает, что народ должен поклоняться Богу. И Давид видит ту проблему, которая существовала к этому моменту. И он в этой главе как раз и показан, что его желание перенести ковчег, оно было основано на том, что он хочет быть и духовным лидером. Он хочет давать верное направление для народа в служение Богу, в поклонение Богу. И мы понимаем, что к этому времени, к 6 главе 2 книги Царств, Давид уже несколько лет был царем. 5 глава показывает, что он был воцарен, прошло уже несколько лет. И вот теперь мы приходим к этому тексту, который мы прочитали, когда Давид собирает отборных людей из Израиля. Когда он собирает 30 тысяч, и он написано, и весь народ, бывший с ним, идет, чтобы перенести ковчег Божий, принести его в Иерусалим, поставить его на то место, где он должен находиться. Итак, мы с вами видим, что истинное поклонение – это верный ответ. И мы можем сказать, понимание присутствия святого Бога должно быть центром всякого богослужения. Это тоже важная истина, которая открывается нам вот в этой главе. Писание говорит, что Бог вездесущий. Это значит, Бог одновременно находится во всей вселенной, во всяком месте. Он находится, потому что Он по природе своей Бог. Он по природе Бог, и Бог – это тот, кто вездесущий. Но мы понимаем, что Его присутствие отлично по тому действию, которое Он производит. Он находится одновременно везде, но Он находится в сердце грешника, который обращается к Нему. Он находится в церкви. И поэтому нам важно понимание Божьего присутствия. И когда мы говорим о богослужении, когда церковь собирается вместе для поклонения, очень важно понимание, Бог присутствует здесь. Потому что Его действие особое проявляется тогда, когда дети Его, церковь, собираются вместе. И нам важно это понимать. Нам важно, понимая Божье присутствие, иметь благоговение. Благоговение – это особое чувство трепета, трепета перед Богом. Когда мы осознаем Его величие, когда мы понимаем Его святость, и когда мы признаем, что Он присутствует на этом месте, Его присутствие вызывает в нас благоговение. У нас должно быть верное понимание присутствия Бога. Итак, мы смотрим с вами на текст Писания, который мы прочитали. «Давид и весь народ». Они принимают решение перенести ковчег из вала Иудина, перенести его в Иерусалим. Мы смотрим с вами на вот эту историю, историю Саула, историю Давида до этого момента, и мы понимаем, что ковчег был символом Божьего присутствия. С самого начала мы видим, что ковчег Завета, он имел огромное значение для народа. Ковчег был символом Божьего присутствия. Там, где находился ковчег, это символически указывало, Бог присутствует на этом месте. И мы читаем, что Бог дал особые указания, как построить ковчег, каким он должен быть размером, как его нужно было сделать, как сделать его так, чтобы его можно было переносить, и народ израильский шел по пустыне и выполнял это Божье указание. Поэтому ковчег был центром поклонение Богу, как в пустыне, так и в земле обетованной, куда пришел народ. И там, где был ковчег, там был Господь, там была слава Божия. Весь народ понимал это. И весь народ понимал, что ковчег святой, он отделен, он посвящен Богу. Это его важнейшее предназначение. И все народы израильском понимали святость в этом смысле, как то, что посвящено Богу. И мы понимаем, что вот этот особый предмет, вот такой ящик, который был сделан, куда были помещены скрижали завета, а позже, как мы читаем, был добавлен рассветший жезл Аарона и сосуд с манной, это был центр поклонения Богу. Мы читаем с вами, что Господь говорит, сделай его из дерева, обложи его золотом, и он со всех сторон был обложен золотом, он имел особую крышку, которая полагалась на ковчег,
1: И когда первосвященник в день искупления заходил в святое святых один раз в год, он брызгал кровью жертвы туда, на крышку, и считалось, что вот здесь, в этот момент, совершается это искупление народа. Кровь, которая брызгалась на ковчег завета, она была указанием того, что Господь еще раз на год покрывает грехи народа. И поэтому место ковчега было в святом святых. И всякий раз, когда народ поднимался и переходил с места на место, по Божьему указанию, они понимали, как нужно переносить его. Более того, всякий раз, когда ковчег переносили с места на место, его покрывали тем способом, который был указан Господом, чтобы он был покрыт, чтобы он был закрыт. Это святое что-то. Никто не имеет права прикасаться, никто не имеет даже права видеть сам ковчег. И поэтому мы видим с вами, что ковчег был символом встречи с Богом, общения с Богом. Народ в лице первосвященника имел этот контакт и общение с Богом посредством ковчега. И мы читаем в 25 главе книги Исход, так написано в 22 стихе. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилева». Там, то есть ковчег был место встречи, место откровения, место, когда Бог говорил то, что необходимо было знать народу. И вот когда мы думаем о самой сути ковчега, мы приходим к выводу, что сам ковчег был прообразом самого Господа Иисуса Христа. Мы говорили, что он был сделан из дерева и обложен золотом. И это указывает на двойную природу Иисуса Христа, который пришел как человек, но он Божий Сын. Вот это и указано в этой самой сути ковчега, указывая на человеческую и на божественную природу. И искупление, которое совершил Иисус Христос, оно было указано в том, что кровь кропления, она брызгалась на эту крышку ковчега. Ковчег показывал на суть искупления, которое в будущем будет совершено Иисусом Христом. И мы сегодня, как церковь, когда мы собираемся вместе, искупленные дети Божии, тех, кого Господь сделал священниками, мы сегодня имеем право подходить к ковчегу. Бог дал нам право войти за завесу и подойти напрямую к ковчегу. То, что народ израильский не мог сделать, то, на что они не имели права тогда. Сегодня мы, Церковь Иисуса Христа, мы имеем эту близость с Богом. Через Иисуса Христа, подходя к ковчегу, мы имеем это общение, мы имеем эту встречу с Богом сегодня. Поэтому мы смотрим с вами, что Божье присутствие, оно всегда свято. Там, где присутствует Бог, там открывается Его святость. Это было ясно для народа, и вот в этом тексте, посмотрите еще раз, мы прочитали второй стих, где сказано, что Давид и весь народ пришли, чтобы перенести ковчег Божий, и дальше написано в конце второго стиха, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Это указание на святость Божию. Херувимы, о которых Господь сказал Моисею, чтобы он сделал на крышке ковчега, они особым образом были сделаны, и херувимы – это особые ангелы. Это ангелы, которые постоянно находятся в присутствии Божьем. Они там у престола Божьего. Они там прославляют Его. Они там поклоняются Ему. И когда мы читаем с вами, у них особо величественный, могущественный вид. Мы читаем, что вид их подобен огню, подобно молнии. Они сияют славой Божией. Так они описаны. Первая глава, 10 глава книги Иезекииля, когда идет описание вот этих херувимов. Это особое величие. Это особое неописуемое величие, потому что они отражают славу Божию, будучи рядом с престолом Божьим. И вот мы читаем, что когда Давид стал царем, к этому времени многие в народе уже не помнили, где находится ковчег. Они уже даже не понимали саму суть ковчега. Почему это важно? Для чего нужен ковчег? Где он вообще находится в это время? Это показывает на то духовно низкое состояние, которое было в народе в этот час. Народ, который имел таких лидеров, как Моисея, Иисуса Навина, которые шли через пустыню, которые вошли в землю обетованную, которые несли ковчег, который шел впереди. И вот теперь народ оказался в таком состоянии, что они не понимают самой сути, которая связана с ковчегом. И мы думаем об этом состоянии народа, но давайте посмотрим на то, что сегодня происходит. На то, что сегодня происходит в Америке. Разве в Америке не подобное состояние? Страна, в которой мы живем, которая все более и более становится безбожной, языческой, когда страны третьего мира, как называется, куда из Америки в свое время посылались миссионеры, сегодня более христианские, чем эта страна, которая тысячами отправляла миссионеров в свое время. И мы видим, что Давид вот в этой ситуации, мы будем читать несколько позже, они пред Господом совершали служение. В этот момент, когда они переносили ковчег, они понимали Божье присутствие. Божье присутствие, которое проявляется в святости, в могуществе. Они понимали, что там, где Бог, там открывается Его святость. Но Господь в этой ситуации, в этой истории, Он показал, что его, к Его присутствию нельзя относиться легко и поверхностно. Сегодня в некоторых церквях именно так поступают. Они показывают, что они вроде бы служат Богу, но делают это легко, делают это поверхностно, делают это без благоговения, без понимания святости Бога, без вообще понимания Божьего присутствия на том месте, где, как они говорят, они служат Богу. Люди потеряли страх перед Богом, люди потеряли почтение, люди потеряли благоговение. И когда мы слышим иногда какие-то истории о том, что Бог дал откровение какому-то человеку. Я читал о том, как один такой псевдопророк рассказывал, что когда он стоял утром перед зеркалом и брился, и в это время Иисус ему, Бог ему что-то говорил. И второй человек, который слышал это откровение, он ему задает вопрос: «И ты продолжал бриться?» Если бы мы понимали Божью святость и Божье величие, и если бы Бог кому-то явился в откровении, человек пал бы, как мы читаем с вами, как апостол Павел, которому явился Христос, он пал как мертвый. В этом святость Божия, в этом величие Божие, когда если Бог откроется человеку, грешному человеку, мы не можем поверхностно, легко относиться к Богу. Божье присутствие всегда открывается.

увидеть в этой истории. Мы всегда должны иметь благоговейное поклонение при Божьем присутствии. Мы читаем с вами еще раз этот второй стих, и сказано: «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Если ковчег был вот таким видимым символом Божьего присутствия, это значит, что всякий, кто оказывался рядом с ковчегом, он должен был проявлять особое благоговение. В нем должно проявиться вот это особое понимание Божьей святости и стремление в поклонению. Но мы читаем историю, историю Саула, историю народа израильского до этого момента, и мы видим, что почти 75 лет вот до этого момента, который мы рассматриваем сегодня, у израильтян не было этого понимания. У них не было такого отношения. Мы смотрим на историю, как это было, и читаем в первой книге Царств, 4 главе, израильтяне уже не думают о присутствии Бога, когда дело касается ковчега. И вы помните эту историю, что израильтяне берут ковчег на войну с филистимлянами. Это 4 глава 1 книги Царств. Они берут этот ковчег и говорят: «Ковчег нас защитит». Они относятся к нему как к какому-то амулету. Они понимают, что вот этот предмет, если они возьмут с собой на поле битвы, вот сам предмет, сам ковчег, он даст им спасение. Он каким-то образом, магическим образом, он даст победу над врагами, он защитит их. И мы помним, что в той истории Бог показал, что не ковчег спасает. И народ израильский потерпел поражение от филистимлян, и ковчег был захвачен филистимлянами. Потому что израильтяне имели неверное понимание. У них не было понимания Божьего присутствия, на что указывал ковчег. Я хочу спросить, а разве сегодня нет таких христиан, которые относятся к церкви, как к какому-то амулету, которые приходят на богослужение с той же самой целью? Чтобы, приходя на собрание, имея какую-то принадлежность к церкви, получать какую-то защиту для самого себя. Чтобы муж был хорошим, чтобы дети были послушны и не были наркоманами, чтобы что-то больше получить для себя. Не понимая, не осознавая, что богослужение и церковь – это не какой-то защитный амулет, Божье присутствие. Божье действие. Вот что имеет важность и вот что имеет значение. И мы с вами смотрим на историю ковчега и помним, что после того, когда филистимляне захватили ковчег, вы помните, они взяли ковчег и они поместили его в храм своего бога Дагона. И вы помните, как там происходило, что вначале Дагон, этот истукан, он упал, и филистимляне увидели. Второй раз они увидели, что он лежит уже отсеченный с головой и с руками. Бог стал поражать филистимлян. Он стал поражать их наростами, и мы можем предположить, что и мышами, потому что когда они возвращают ковчег, они говорят: вот сделайте, эти жрецы им сказали, сделайте эти золотые наросты этих мышей, потому что это было наказание, чтобы Бог как-то умилостивился. То есть мы видим, что Бог посылает казнь на них. Это было их неправильное понимание Божьего присутствия. Когда Бог начал действовать, для них это было неприятно, это проблема, для них это было невосприятие того, что ковчег рядом находится. Они поставили ковчег на один уровень со своим идолом и со своим истуканом. И нам важно задать вопрос, а разве сегодня нет таких христиан, которые ставят Бога на один уровень со своими идолами? Которые не понимают сути Божьего присутствия. И когда Бог начинает проявлять свое присутствие, они понимают проблему, они не хотят этого действия Божия. Мы читаем с вами дальше историю ковчега, и вы помните, что после этого, когда филистимляне поняли проблему, они поставили этот ковчег на колесницу, отправили, и после этого жители Вифсамиса, они, взяв ковчег, написано, заглядывали в ковчег. У них было любопытство, они хотели знать, что там в ковчеге. И Господь начал их тоже поражать. Я думаю, что и сегодня есть некоторые христиане, которые так вот заглядывают в ковчег.
А что там на собрании? А что

0: там в церкви. У них нету этого осознания Божьего присутствия, у них есть только любопытство иногда побыть на собрании, иногда как-то приобщиться, иногда приблизиться к чему-то, посмотреть, а что там происходит. И это неверное понимание и неверное отношение к Божьему присутствию. И мы читаем после того, когда вот произошло это событие с жителями Вифсамиса, написано, что ковчег оказался в доме Аминадава. И он был там 70 лет до времени Давида. Аминадав заботился о ковчеге, он находился там. И что интересно, когда мы читаем вот все это время, в жизни или в доме Аминадава ничего не происходило. Никакого действия не происходило, несмотря на то, что долгое время ковчег находился там. Я думаю, наверное, сегодня есть такие христиане, у которых ничего не происходит. Они приходят на собрание, они бывают на богослужении, но в их жизни, в их состоянии нет никакого результата. Божье присутствие здесь, Бог открывает себя, Бог открывает свою святость, но это никак не влияет и нету никакого результата в жизни некоторых христиан. Ковчег в доме Аминадава был как мебель, он стоял где-то там в каком-то месте, но не исполнял того предназначения, которое он должен предназначать. И поэтому мы смотрим с вами вот на всю эту историю, и мы видим, что ко времени Саула ковчег уже не находится в Скинии, он не находится в Иерусалиме, он уже находится там, в доме Аминадава. И вот теперь Давид, он принимает решение восстановить поклонение Богу. Он принимает решение, чтобы пойти взять ковчег, и перенести его, и поставить его в Иерусалиме, в Скинии, там, где он должен находиться. И поэтому он принимает это решение. Мы читаем с вами дальше, я читаю 3 и 4 стихи этой главы. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу». И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, и Ахия шел перед ковчегом. Проблема, которую мы видим здесь, что Давид забыл установление Божие о транспортировке ковчега. То, что Господь сказал. Вместо того, чтобы левиты взяли ковчег, вложили шесты и несли этот ковчег, и если бы они несли ковчег, это было бы уверенно, это было бы надежно, но вместо того, чтобы они это сделали, мы видим, что они поставили ковчег на колесницу с валами и повезли. Расстояние, которое им нужно было пройти вот от дома Аминадава, это в Кириат-Иариме, до Иерусалима, это примерно 6 миль. Это как бы не маленькое расстояние. И когда мы смотрим на географию Израиля, и Кириат-Иарим, он находится на холме, и Иерусалим находится на холме. И между ними такая долина, то есть вначале нужно было спуститься, пройти долину, и потом еще один сделать подъем. Именно поэтому мы видим то, что произошло, когда валы тянули эту колесницу. И мы читаем дальше с вами 5 стих. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всех музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». Это была великая радость, великое торжество. И вот потом мы встречаемся с тем, что произошло с Озой. Я читаю 6 стиха. «Когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Валы наклонили, написано. И мы думаем, что такого сделал Оза? Все, что он сделал, он прикоснулся к ковчегу, и мы думаем, в чем здесь проблема? Неужели было бы лучше, что когда валы наклонили, ковчег упал бы, разбился? Неужели это бы лучше? И некоторые считают, что в этой ситуации Бог поступил слишком жестоко с Озой. Как бы за незначительное действие Бог, написано, прогневался и поразил Озу. И мы даже видим в следующем стихе, Давид разозлился в этой ситуации. Мы думаем, что плохого сделал Оза в этой ситуации. Текст не говорит нам, что плохого сделал Оза. Но нам важно увидеть это. Нам важно понять, в чем проблема. Нам важно понять это, чтобы сегодня не допускать подобных действий. чтобы сегодня не допускать подобной ошибки. И я говорил, что если бы Давид сделал так, как Богом установлено, и они несли бы на шестах этот ковчег, этой бы проблемы не было. Не было проблемы, что ковчег наклонился, его нужно ловить, его нужно было поддерживать, но Давид не сделал так, как повелел Господь. Давид сделал так, чтобы было быстрее, чтобы было удобнее, чтобы эти 6 миль, которые нужно было пройти, можно было провести на этой колеснице, потому что так удобнее. И мы видим, что валы наклонили, и Оза хотел поддержать, и мы понимаем по-человечески, что если бы это была какая-то ценная мебель, которую везли бы на телеге и на колеснице, если бы она наклонилась, любой человек бы поддержал, чтобы это не упало, чтобы это не разбилось. И в этом и есть проблема. Проблема в том, что Оза не видел разницы между мебелью, которую, возможно, когда-то перевозили, и ковчегом Божьим. Именно в этом была и проблема. Он очень просто, он очень легко относился к тому, что было и должно было быть наиболее священным в Израиле. Именно поэтому и Бог поразил его. И мы смотрим на Озу, на его отношение к Божьему присутствию, и мы можем сказать, что его понимание было, почему нельзя? Почему нельзя было поступить так? Мы читаем с вами, в этом тексте написано, что Оза был сын Аминадава. И мы понимаем, что Оза в своем детстве, в своем юношестве, я говорил, что 70 лет ковчег был в доме Аминадава, он привык к ковчегу. Он вырос в доме, где постоянно находился ковчег. Для него это был привычный предмет. Что особенно в этом ковчеге? Он всю жизнь мою находился в доме, там, где я рос, там, где я мужал, там, где я был мальчишкой. Он находился там. И мы видим, что он должен был знать, что даже левиты, которые носили ковчег, они не имели права притронуться к ковчегу. Они должны были только вкладывать шесты, брать за шесты и носить его таким образом. Но Оза был в этом состоянии. Почему нельзя? Я задаю вопрос, а разве сегодня нет христиан, которые задают подобные вопросы? Разве сегодня нету тех детей, верующих родителей, которые выросли в церкви, которые с самого младенчества были в церкви, может быть, даже в одном и том же здании? Они выросли здесь, для них все привычно с детства, они всегда были здесь. И поэтому для них это знакомое состояние, положение, богослужение, здание, это все, что они с детства видели. И иногда, привыкая к этому, они задают именно этот вопрос, почему нельзя? Потому что это может уводить их от благоговения, это может уводить их от понимания присутствия Бога. И тогда они оказываются вот в подобном состоянии, как Оза. Почему нельзя? Почему не так? Поэтому если мы, смотря на эту историю, мы задаем вопрос, что Бог как-то слишком жестоко поступил с Озой, нам важно вникнуть и понять, что такое Божья святость и что такое человеческая греховность. В каком-то смысле Оза был самоправеден и высокомерен. Он посчитал, что его рука, которую он поддержит ковчег, более чистая, чем та земля и грязь, в которую упадет этот ковчег. Это высокомерие перед Богом. Это гордость перед Богом. И поэтому проблема вот в этой ситуации Давида и всех израильтян, которые были задействованы в этом перевозе ковчега, мы видим первое, что они потеряли понимание святости Бога в отношении ковчега и в отношении самого Бога. Вторая проблема, которую мы видим, они забыли ясное указание закона о том, как нужно переносить ковчег. Они потеряли это, они забыли это. И, наконец, третья проблема, они забыли уроки истории. Они забыли то, что произошло с жителями Вифсамиса, когда более 50 тысяч было поражено за то, что они неправильно относились к ковчегу, за то, что они заглядывали этот ковчег. Это были уроки истории, которые нужно было помнить. Но мы видим, что эти уроки не сделали никакого результата в их жизни. Мы читаем дальше, 8 и 9 стихи этой главы. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню». В нашем тексте написано «и опечалился Давид». На самом деле в иврите стоит слово «и разгневался Давид». Вот это слово, которое употребляется здесь, оно означает «разозлиться и разгневаться». И вот можете представить себе в этой ситуации Давид, злой Давид стоит перед Господом. Вместо того, чтобы Господь в гневе смотрел на Давида, Давид злой стоит. Потому что нарушена процессия. Потому что Давид не позаботился о деталях. Он не позаботился о том, что нужно было сделать. Иногда в нашей жизни это проблема. Мы думаем, что мы знаем волю Божью. Мы думаем, что мы знаем, как нужно что-то сделать. И поэтому многое мы делаем быстро. Многое мы делаем легко. Не так, как Господь сказал, не так, как в Слове сказано, но у Господа записаны детали. У Господа были записаны все детали, как сделать ковчег и как переносить ковчег. У Господа в Слове Его записаны детали, как мы должны жить, как мы должны относиться к святости Божией. И мы видим, что вначале Давид разгневался, а потом мы с вами прочитали в 9 стихе, что к нему пришел страх. И это был неверный страх. Это был страх, который вызвал у него вопрос, как войти ко мне, к ковчегу Господню. Это был гнев, который возник вначале по причине гордости, потому что Бог не сделал так, как планировал Давид. Давид устроил эту торжественную процессию, но вдруг произошла смерть. Но проблема была не в том, что Бог не сделал так, как хотел Давид. Проблема была в том, что Давид не сделал так, как хотел Бог. Бог дал ясное указание, как нужно было транспортировать ковчег, но Давид поступил по-другому. Давид принял решение вести ковчег на колеснице, и я задаю вопрос, откуда пришла эта идея? Откуда пришла идея вести ковчег на колеснице? И мы вспоминаем, от филистимлян. Потому что именно филистимляне в той истории, которую я уже упоминал, это у них пришла эта идея от жрецов филистимских, которые сказали, возьмите новую колесницу, запрягите туда коров, и они должны повести этот ковчег. И оттуда Давид взял эту идею. Если это сработало у филистимлян, то почему Давиду не сделать, не поступить таким же образом? И когда я произношу эту фразу, для нас это знакомая фраза, потому что сегодня некоторые говорят, если это работает в мире, почему не попробовать в церкви? Если так есть у филистимлян, почему бы нам не перевести ковчег подобным образом? Но мы видим в этой истории, что Бог никогда не даст свое благословение, когда церковь начинает подражать миру в своем поклонении, в своем служении Богу, в своем отношении к Богу. И мы должны понять, что нам нечего злиться на Бога, если не происходит так, как мы хотели. Плотские люди в церкви, они хотят ощутить Божие присутствие, но они не понимают Божию святость. Только когда у нас есть понимание святости и благоговения, тогда мы понимаем, что такое Божие присутствие. Мы читаем с вами дальше 10-11 стихи. «И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его». Мы не знаем точно, кто такой был Авидар. Возможно, это был какой-то левит, который жил здесь. Мы видим, что Давид принял решение, и ковчег оказался в доме Авидара. Он принял решение, чтобы ковчег не пошел к Давиду в Иерусалим, потому что боялся, что будет поражение. Но мы видим, что вот этот Авидар, о котором не так много сказано, это особый человек. И, скорее всего, особенность в том, что у него был мир с Богом. Скорее всего, вот у этого человека были особые отношения с Богом. И когда ковчег оказался у него дома, это привело к благословению. И в этом тексте мы прочитали, что дом Авидара благословил Господь. Господь благословил его самого и весь дом. 3 месяца, сколько находился там ковчег, это было время благословения. Мы не знаем точно, в чем это было благословение, как оно выражалось. Но как-то это благословение стало очевидно людям, и люди стали говорить об этом. И это дошло до Давида, и он стал свидетелем того, что ковчег в доме Авидара приносит благословение. Представьте себе, что если бы мы с вами находились в ранней церкви, в апостольской церкви, где-то сразу после смерти Анании и Сапфиры. Если бы после того, что произошло, мы знаем, что все в страхе находились, когда Господь поразил Ананию и Сапфиру. Если бы в этот момент кому-то из нас явился Иисус и сказал: «Я хочу быть в твоем доме». Как бы мы восприняли это? После того, что произошло, и мы видели, что за тот обман, за то лукавство, которое было допущено, Господь смертью поразил одного и другого. И если бы в тот момент Иисус сказал: «Я хочу быть в твоем доме», «Я хочу жить в твоем доме», как бы мы отреагировали на это? Какой бы мы ответ дали? Мы приняли бы Иисуса? Или мы были бы в страхе от того, что Иисус, который таким образом совершил свой суд, он в моем доме будет? Как бы мы отреагировали на это предложение? Но дело в том, что Иисус сегодня в нашем доме. Дело в том, что Иисус сегодня тогда, когда мы собираемся вместе как церковь, и там в семьях, в домах, где мы живем, Иисус там. И как важно нам понимать Божье присутствие. И когда мы понимаем, что Господь здесь, и Господь там, как важно, чтобы у нас было это благоговейное почтение к Его святости. Мы читаем 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и увидела царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Мы немножко перескочили для того, чтобы посмотреть на еще одно отношение. Мелхола, как она относится к присутствию Божию. И написано вот, что происходило здесь. И давайте прочитаем дальше 20 стих. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саулова, вышла к нему навстречу и сказала: „Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек“». Мнение Мелхолы или ее отношение к Божьему присутствию можно выразить этими словами: «Не нужно быть фанатиком, не нужны какие-то крайности». Давид уже через край как куда-то переступил в своем отношении к Богу, в своем служении Богу. И мы видим, что вот в этом дне, в этом событии, во всем торжестве народа была только одна Мелхола, которая по какой-то причине не участвовала в том, что происходило. Что делала Мелхола? Она наблюдала со стороны. Мы прочитали этот текст, что Мелхола, она смотрела в окно, она не была участником того, что происходило там. Всей этой радости, всего этого торжества. И мы думаем, каково ее отношение к Божьему присутствию? Проявляется ли в ее состоянии благоговение, почтение того, что Бог присутствует на этом месте? Мы видим ее отношение: не нужно сильно усердствовать. Не нужно делать уж чрезмерно чего-то. Нам важно в этом тексте увидеть что и понять, что Мелхола была жена Давида. Но два раза в этом тексте, который мы прочитали, она названа Мелхола, дочь Саула. И это не случайно, потому что это показывает, откуда она. Это показывает ее отношение, это показывает, как она относилась к тому, что происходит в этой ситуации. Ей стыдно стало за Давида. Она обвиняет его: ты обнажился, как обнажается какой-то пустой человек. Мы не видим, что Давид обнажился. Написано, он в ефоде был. Мы не видим, что он один скакал. Это было общее торжество. И параллельный текст книги Паралипоменон показывает, что это было общее торжество священников и всех, кто находились там. И мы видим, что Мелхоле нравилось, когда Давид проявлял себя как воин, как тот, кто побеждает. Но ей не особо нравилось, когда Давид служил Богу так, как ей это не подходило. И она почувствовала себя неловко. У нее была гордость, та же самая гордость, как и у отца ее Саула. Но если у Давида вначале была вот эта гордость, которая привела его даже к тому, что он разозлился, то мы видим, здесь Давид смирился. Он в особом состоянии перед Богом. И мы читаем в 22 стихе, он говорит: «И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, которых ты говоришь, я буду славен». Мы видим, что Мелхола не хотела этого уничижения перед Богом. И мы видим, не желая унизиться перед Богом, Бог ее унизил. И окончание этой главы показывает, что у Мелхолы не было детей, а в то время в народе израильском это было особое уничижение. Те, кто не понимают, что такое служение Богу, настоящее, искреннее, они всегда будут критиковать. Они всегда будут насмехаться над теми, кто искренне служит Богу. Они всегда будут считать это каким-то фанатизмом. Они всегда будут считать, что это чрезмерно, это уже больше, чем нужно. Они всегда будут проявлять эту гордость и отсутствие смирения перед Богом. Они всегда будут переживать о том, что другие скажут, что другие подумают о тебе, вместо того, чтобы быть искренним перед Богом и открывать свое сердце перед Господом. Наконец, мы подходим с вами к самому Давиду. Мы берем урок из жизни великого царя. Мы берем уроки от мужа по сердцу Господню. И эта глава показывает вот это важное изменение, этот путь, через который прошел Давид. Если вначале у него было какое-то желание самому что-то сделать, если вначале у него была даже какая-то гордость, и он разозлился, то мы видим, что в этой ситуации Давид проявляет уничижение, он проявляет смирение, понимая Божье присутствие. Это особый момент в жизни Давида. Он понимает, что дом Авидара, он не был поражен. Ковчег, присутствие ковчега, а значит присутствие Бога, оно дало благословение. И когда Давид услышал об этом, когда он осознал Божье благословение, которое приготовлено, когда ты верно и правильно относишься к Божьему присутствию, мы видим, что он принимает это решение. И посмотрите, это особо как-то вот написано, как я сказал, в параллельном тексте. Первая книга Паралипоменон, 15 глава, с 1 стиха, здесь так написано о Давиде. «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и левитов». И дальше с 11 стиха. «И призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаю, Елиела и Аминадава, и сказал им, вы, начальники родов левитских, освятите сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде вы это не делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно». И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыны левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах. Мы видим вот это состояние Давида. Он понял свою ошибку. Он смирился пред Богом. Он пошел и нашел слово, которое говорит, как должно быть. Он прошел этим путем, и он дал это указание верно исполнить, так как Господь сказал через Моисея. И поэтому мы видим, вот в этой истории, мы видим мужа по сердцу Божьему. Мы видим человека, который дает нам пример, как проходить ошибки, как понимать Божье присутствие, как быть в благоговении перед Господом. И я думаю, что эти левиты, которые несли этот ковчег, они, наверное, тоже были в страхе. Они тоже помнили о том, что произошло с Озой, но это был Божий страх. Это было благоговение, это было осознание Божьего присутствия. И мы читаем с вами 17 стиха, «И принесли ковчег Господень, и поставили его на месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом, и жертвы мирные». Когда Давид окончил приношение всесожжений, он раздал вот эту пищу, и весь народ торжествовал. И мы читаем, «И Давид скакал из всей силы пред Господом». Я хочу остановиться на этом тексте. Этот текст не означает, что нам нужно скакать пред Господом, так как некоторые, основываясь на этом стихе, танцуют в служении. Давид не скакал в храме. Это был особый момент именно в этой ситуации у Давида. Это был особый момент, когда гордость Давида сменилась смирением. Когда Давид показал свое смирение пред Господом. И Бог это увидел, и Бог это принял. И вот эти слова, которые здесь написаны, пред Господом, они очень важны. Потому что сегодня многие богослужения, они становятся какими-то представлениями пред людьми. И нету вот этого понимания пред Господом. И мы видим, что Давид это делал, не думая о том, что Мелхола скажет или люди. Это пред Господом было его смирение, тот путь, который он нашел, чтобы показать, я унижусь еще пред Господом. И он совершает это. Это была его цель. И поэтому мы делаем вывод, смотря на всю эту историю, как могло получиться так, что один и тот же ковчег, он мог стать благословением для дома Авидара, и этот же самый ковчег стал смертью для Озы. Как один и тот же ковчег мог стать и радостью, и казнью? Как один и тот же ковчег мог привести вот к таким разным результатам, о котором говорит эта история? Разница не в том, что ковчег был другим в одной или другой ситуации. Не в том, что Божье присутствие было другим. Разница была в том, что сердца людей были другие во всех этих историях. И поэтому вопрос, который каждый из нас должен задать, когда мы смотрим на то, что сказано здесь, что происходит в твоем сердце. Есть ли в нашем сердце понимание Божьего присутствия, когда мы приходим на богослужение? Когда церковь собирается вместе, у нас есть это ожидание встречи с Господом. И другой вопрос, который мы должны задать, насколько внимательно мы готовим свое сердце к встрече с Господом. Если бы кого-то из нас пригласили на встречу с президентом нашей страны или королевой Англии, как бы мы готовились к этой встрече, думая об этом заранее, но когда мы идем на встречу с Господом, готовимся ли мы к этому? Готовим ли мы сердце свое, чтобы встретиться с Господом? Мы знаем, что у евреев было особое указание от Господа перед наступлением субботы приготовиться, дом свой приготовить, все проверить, для того, чтобы встречать субботу, день, который посвящен Господу, и мы должны с этого взять пример. Мы готовимся к воскресному дню, мы готовимся к встрече с Господом. Вечер субботы чем занят у нас? Это время, когда мы понимаем, нам нужно приготовить внутреннее состояние, потому что завтра мы будем среди народа Божьего. Это будет место, где Господь своим присутствием будет действовать. И нам важно понимать это. И поэтому, если бы мы готовились к собранию воскресенья, и нам было бы откровение, что на собрании воскресенья сам Христос будет присутствовать. Как бы мы готовились к этому собранию? Как бы мы провели это собрание? Как бы вы пели, братья и сестры, общим пением, если бы Христос был в это время здесь в собрании? Как бы вы слушали Слово Божие, если бы Христос сидел рядом с вами и наблюдал за тем, как вы слушаете, как вы реагируете? Как бы мы по-особому готовились к этому? Но суть в том, что Христос с нами. Он здесь, на всяком богослужении. И суть не в том, что его нету, а в том, что нам важно осознавать его присутствие, осознавать Божие присутствие и по-особому относиться к этому, и по-особому готовиться к этому. Поэтому, когда сегодня вы шли на собрание, вы ожидали присутствия Божия? Вы ожидали, что мы как церковь собраны вместе, и Христос посреди нас, потому что Он так сказал? Готово ли наше сердце к этому? И понимаем ли мы это сегодня, когда собраны здесь? Может быть, израильтяне, которые воспринимали это как какой-то амулет, они не понимали этого. Мы видим, что филистимляне, для которых присутствие Божие было проблемой, они не хотели этого. Мы видим, что Аминадав, на которого присутствие Божие не оказало никакого влияния, сегодня есть такие христиане. Мы видим, что Оза, который легко, поверхностно отнесся к присутствию Божию, он был поражен. Сегодня есть христиане, которые так относятся. Но может быть, мы сегодня, подобно как Давид, который вначале этого не понимал, но смирился пред Господом, мы сегодня поймем это. У нас будет особое отношение, благоговейное отношение, всегда, когда Господь открывает свое присутствие. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, мы должны это понимать. Наконец, мы должны понять, что сегодня мы имеем право приблизиться к ковчегу. Мы имеем это право через кровь Иисуса Христа. И послание евреям мы читаем в 10 главе. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Мы можем быть в присутствии Божией посредством крови Иисуса Христа. Христос создал свою церковь, чтобы мы имели это общение с Богом, с благоговением, с пониманием Его святости, с почтением. Мы можем в этом присутствии Господнем совершать это служение. И да поможет нам Господь взять этот урок из истории этого великого царя и относиться к Господу так, как учит нас Слово Божие. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Давид – пророк. При конце своей жизни Давид так сказал о себе: «Дух Господен говорит во мне, и слово его на языке у меня». 2 Царств 23:2. Как бы подтверждая это, апостол Петр в день сошествия Святого Духа на апостолов возвестил народу, что Давид, будучи пророком, сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Деяния апостолов 2:29-31. Но наиболее важным подтверждением пророческого дара, каким был наделен Давид, являются слова воскресшего Господа Иисуса Христа, который, явившись своим ученикам, сказал: «Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах» Луки 24:44. А большая часть псалмов составлена Давидом. Глянем на пророчество псалмопевцев, относящиеся к Господу Иисусу Христу. Христово предвечное бытие апостол Павел доказывает стихами из псалмов слова: «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя» Псалом 2:7. Апостол объясняет, как сказанное Богом Отцом Христу, а не кому-либо из ангелов, Евреям 1:5. Обращенным из язычников апостол написал о Христе: «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит» Колоссянам 1, 16-17. А для евреев эту же истину и этот же апостол выразил словами псалмопевца: «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежды свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончаются» Евреям 1, 10-12. Божество Христа так представлено в псалмах: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих» Псалом 109:1. Апостол Павел уверяет, что эти слова сказаны Богом не ангелу, а Сыну Божию, Евреям 1:13. Эти слова псалмопевца Господь Иисус повторил в Иерусалиме книжникам и фарисеям как доказательство, что Мессия, Христос, только по плоти Сын Давидов, а в действительности Он является Господом и Давиду. Матфея 22, 41-45. Псалом 44 в одних переводах озаглавлен как «Учение сынов Кореевых», а в других переводах как «Учение для сынов Кореевых». Из этого псалма 44:7-8 апостол приводит такие слова: «Престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих» Евреям 1:8-9. Тут определенно сказано, что Бог помазал Бога. Мессия является Господом Богом. Христово воплощение так предсказано в Псалме 39, 7-9 стих: «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже, и закон твой у меня в сердце». Эти слова приводит апостол в послании к евреям, 10 глава с 5 по 7 стих, с маленьким вступлением, что это Христос, входя в мир, говорит. А в самом тексте апостол заменяет слова «открыл мне уши» словами «но тело уготовал мне». Возможно, у апостола был другой текст этого псалма, и в некоторых рукописях септуагинты, то есть перевода на греческий язык, сделанного около 250 лет до Рождества Христова, стоит, как и у апостола Павла, «Тело уготовал мне». Термин «от рождения Христова» сбивает некоторых людей, и исторически, и богословски. Исторически известно, что Ирод Великий умер в 750 году от основания Рима, то есть 4 года раньше принятой даты от Рождества Христова. Богословски же противоречит символу веры, в котором говорится, что Христос не сотворен, а рожден прежде всех веков. Было бы вернее считать от воплощения Христова, Галатам 4:4-5. Христово служение так описано в Псалме 68 с 9 по 10 стих. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Апостол Иоанн свидетельствует, что слова псалмопевца о ревности по доме Божьем они вспомнили, когда Иисус Христос изгонял торговцев из храма, Иоанна 2:13-17. И этот же апостол свидетельствует, что братья Иисуса не веровали в Него, 7:5, что евреи обзывали Иисуса бесноватым, 8:48 и 10:20. Марк записал, что родственники Иисуса приходили забрать Его, потому что поверили клевете, что Он вышел из себя, от Марка 3:21. А Матвей свидетельствует, что книжники и фарисеи говорили, что Иисус изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского, от Матфея 9:34. Христовы страдания так подробно описаны в Псалме 21, что трудно поверить, что этот псалом составлен около 1000 лет до Христа, но сомневаться нельзя, так как этот псалом хранился и хранится у евреев, а от них перешел к христианам. Советую прочитать этот псалом у евреев 22 и сравнить с Евангелием от Матфея 27 глава с 34 по 50 стих или Марка 15 глава с 22 по 37 стих. В псалме отмечены такие явления. Насмешки зрителей. «Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Стих 8:9. Так говорили не только простые люди, но и книжники, старейшины и первосвященники. От Матфея 27, 41 по 43 стих. Палачи. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Стих 17 по 19. Так поступили римские воины, распявшие Иисуса. От Матфея, 27 глава, с 33 по 36 стих. В Псалме 68, с 21 по 22 стих написано. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». И это сделали Иисусу римские воины. От Матфея 27 глава, 48 по 49 стих. Под церковным зданием Сент-Пьер-Галиканту в Иерусалиме паломникам и туристам показывают подземелье дома Каяфы, в котором содержались узники, прочитывают Псалом 87 и побуждают думать, что здесь между мертвыми брошены, как убитые, лежащие в гробе, стих 6. Иисус провел остаток ночи после допроса и осуждения на смерть, от Марка 14 глава 61 по 64 стих. Христово воскресение предсказано в Псалме 15, 10 стих. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Апостолы и Петр, Деяния апостолов 2:30-31, и Павел, Деяния апостолов 13:35-37, уверяли, что эти слова относятся к воскресению Иисуса из мертвых. В Псалме 117, с 22 по 24 стих написано: Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. Это осуществилось после воскресения Иисуса, и даже день, в который Он воскрес из мертвых, первый день недели, сделался днем радости для многих христиан. Вознесение Христово видят в Псалме 23, с 9 по 10 стих. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы». И считают эти слова песни ангелов, встречающих возвращающуюся земли Иисуса. Слова же Псалма 67, 19 стих. «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из них противившиеся могли обитать у Господа». Апостол Павел относит к вознесению и прославлению Иисуса Христа, который после наибольшего унижения не только взошел на высоту, но и принял от Бога Отца дары Духа Святого, какими наделяет своих служителей на земле. Ефесянам 4 глава, 7 стиха по 13 стих. «Так, чтобы и из противящихся некоторые могли обратиться, покаяться и обитать у Господа. Аминь».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Поэзия. Любовь Бердышева. Забытые стихи. Я родилась и выросла в христианской семье. Когда мне было лет 8-9, стала сочинять стихи и песенки. Учась в старших классах, любила заниматься художественно-оформительской деятельностью. Часто при этом писала стихи пожелания и поздравления. Мне было лет 14, когда учительница русского языка дала задание написать сочинение по истории своего родного города. Я подумала, а что если попробовать написать его в стихотворной форме? Получилась целая поэма сказания. Лет через 10 после окончания школы мне хотелось повидаться со своими учителями. Меня встретила та самая учительница русского языка. Она приветливо поговорила со мной и попросила немного подождать в коридоре. Через пару минут вынесла тонкую зеленую тетрадку, уже потрепанную. Открыв ее, показала мне мое сочинение. Я до сих пор показываю эту тетрадь всем своим ученикам в качестве хорошего примера, сказала она. Она знала, что я христианка. Мне было приятно, что я оставила хороший пример для других. В 16 лет в мою жизнь вошел Господь. Стихи наполнились другим смыслом и содержанием, но писала я в течение последующих 9 лет лишь изредка. Сохранилось немногое. Следующие 15 лет я не писала вообще. Толчком для написания нового стихотворения послужила смерть подруги Танечки, которая ушла к Господу через час после родов, оставив сиротами 6 детей. Я написала стих-молитву. Это стихотворение на основе 90-го псалма. Я поделилась им с сестрой из церкви. Благодаря ей мои стихи увидели и услышали другие люди. А до этого я считала, что они вряд ли кому-то интересны, кроме меня и Бога. Я не поэт. Но в минуты, когда Господь приходит ко мне и говорит какие-то важные истины или дает откровение, вкладывает в сердце молитвы и прошения к Нему, я беру ручку и записываю это на бумаге. Я с радостью сегодня делюсь тем, что мне дает Бог. Прошу у Бога любви. Господь нам заповедовал любить. Любить с открытым сердцем тех, кто рядом. И доброту участливо дарить любому, кто нас встретит в жизни, надо. Любить не только тех, кто любит нас. Какая в этом будет нам награда? Любить того, кто озлоблен сейчас, обижен кем-то близким беспощадно. Ты первым к нему руку протяни или положи участливо на плечи. И пусть огонь твоей большой любви израненное сердце вновь излечит. И если кто-то сделал тебе зло, ты не ищи возможности отмщения. Лишь позови Христа тебе помочь. Пусть будет искренним твое прощение. Ведь может так случиться, что и ты споткнешься в жизни, близким сердце ране. И будешь жаждать помощи, любви, участливого друга, понимания. Пусть сам Господь всех нас благословит и даст желание просить у Бога горячей всепрощающей любви. Ведь без любви немыслима дорога. Псалом 90. «Мой путь тернист». Колючки тут и там, но я иду вперед к желанной цели. Мой взор с надеждой поднят к небесам, как бы свирепо бури не шумели. И если вдруг на жизненном пути меня постигнет страшная утрата, и сил не будет, чтоб вперед идти, надежда вдруг девается куда-то. Ты не оставь души моей постылой, под сенью крыл своих меня укрой. Возвесели во мне мой дух унылый, под кровом всемогущего покой. Не знаю я, что дальше ожидает, но есть надежда, вера, утешение. Ведь тот, кто все на свете знает, даст и моим проблемам разрешение. И я хочу доверить без остатка всю жизнь свою в спасительные руки. Жизнь без тебя бесцельна и несладка. В тебе покой в час горя и разлуки. Две наибольшие заповеди. Господь, ты хочешь, чтобы я любила тебя всем сердцем, всей душой, всей силой. И к ближнему, что встречу на пути я, чтоб как к себе я нежно относилась. Легко сказать, труднее исполнить это. Легко любить того, кого не видишь, кто не мешает нам своим советом, того и резким словом не обидишь. Храни нас от неискренности святой и помоги нам показать на деле свою любовь к Тебе, Господь, и к брату, чтоб в суете сердца не очерствели. Любимому, ты для меня все тот же мальчик милый, хоть на висках видна уж седина, и появились на лице морщины. Я с каждым днем сильнее люблю тебя. Мне дорого твое люблю простое, твой добрый взгляд, объятия твои. Мечтаю рядом быть всегда с тобою во все подаренные Богом дни. Мой дорогой, желаю тебе много благословений на пути твоем. И как бы ни была трудна дорога, мы с Божьей помощью ее пройдем. Хранит тебя в своей руке Всевышний, от зла и бед оберегает сам и не допустит искушений лишних, ко благу все, что Он дарует нам.
0: Проза. Виталий Полозов. Берег левый, берег. Рассказ звучит в исполнении автора.
3: Этот рассказ «Берег левый, берег правый» пролежал у меня в столе очень долгое время, потому что я не видел логического завершения, не зная конечного вот итога этой истории, произошедшей в нашей части, в которой я служил. И вот спустя много лет, в этом году, меня пригласили на служение инвалидов. Это есть такой в Германии проповедник Виктор Ведерников. Он часто 2-3 раза в год собирает инвалидов по зрению, слепцов, инвалидов, колясочников, всех немощных таких людей. Большое количество приезжает на это собрание. И совершенно случайно я встретился там с человеком, тоже проповедником Слова Божьего, Вальдемар Дистерхефт. И вдруг он мне рассказывает историю, и я просто замер, потому что это было логическое завершение моей истории. И тогда я со спокойной душой закончил этот рассказ. Он очень долгое время лежал. Берег левый, берег. Положение было из разряда «хуже некуда». И рядовой Сергей Блох отчетливо понимал его безнадежность. А называлось это положение «самоволка». Бывалый читатель, отведавший когда-то прелести и службы в рядах советской армии, конечно же, усмехнется и тут же наговорит 40 бочек арестантов. Дескать, эко невидаль, да мы по этим самоволкам шастали в наше время так, что только дым стоял. Бывало, мол, и слопочешь пару нарядов, ну, не без этого, но так невелика беда. Оно, может быть, и правда беда невелика, если ты обычный срочник, а не прибывший из дисбата штрафник, каковым был Сергей. Тут уж двумя нарядами вряд ли дело обойдется. За такую провинность прямая дорога повторно в дизель. Главное, надеяться ему в данной ситуации было не на что. И не на кого. Впрочем, все по порядку. В дисбат Сергей угодил уже будучи дедом, то есть на третьем году службы. Угодил не один. Осуждены были еще трое солдат, которых суд признал зачинщиками массовой драки с применением холодного оружия. В ход были пущены ножи. Замять дело о драке в столовой гарнизона не удалось из-за ранений двух ее участников, и их роту тогда едва не расформировали. Был он или не был в зачинщиках, это даже никому и не интересно было знать. Это был какой-то массовый психоз, и в зачинщиках можно было обвинить всех участников. Сам Блох таковым себя не считал, но и не отрицал изложенного понимания солидарности с друзьями, а наличие у него множества дисциплинарных взысканий дало суду повод в этом не усомниться. В итоге все четверо отправились на исправление в печально известный Каштаг-45, что под Читой. 2 года, проведенные в тех условиях, кардинально изменили парня. Из веселого и беззаботного он превратился в угрюмого, не сказать, чтобы злобного, но предельно замкнутого. Все в армии знают, или, по крайней мере, наслышаны, какой не сахар служба штрафника. Знают, что это та же тюрьма, если не хуже. Поэтому в стройбате, где довелось дослуживать оставшийся год, срок в дисбате за редким исключением не засчитывается в армейский стаж. Его жалели, и случись какое мелкое нарушение, сержанты другой раз заступались перед начальством. Дескать, не судите строго. Парень Крым и Рим прошел. Работу его тоже не сильно нагрузили, определив в прямом и переносном смысле в теплое местечко. Кочегаром в котельной гарнизона. Сергей старался не выделяться из общей среды. Был тише воды, ниже травы и терпеливо подсчитывал остающиеся до дембеля дни. Но вот же клюнул на заманчивое предложение гражданского снабженца Резо Гелая и его шофера Митина развеяться. Чего-то опасного в их предложении не было. Вон кое-кто из дедов день да через день мотается в чину с лесовозами и ничего. Начальство на это сквозь пальцы смотрит, лишь бы, мол, комендантскому взводу не попался на глаза. Да если и попался, всегда отмазаться можно, только имей с собой на пузырек для патруля и всех делов-то. Это как обязательная дань с партизана, так называют здесь стробатовцев. И она патрулю намного выгоднее, чем сдавать их в комендатуру. Слишком хлопотно. Вот и шастают самоволку те, что посмелей. Зато уж рассказов потом обслушаешься. Тут тебе и водочка, и девчата, и все дела. В общем, мечта, а не самоволка. Не дать не взять, разлюли малина. И Сергей клюнул. А что? День субботний, офицеры разъехались по домам, на смену заступать лишь воскресным утром. Все за то, что никто не заметит. Да и Резо с Митиным так хитро подкатили, что не отказаться. Сначала попросили помочь ящик с каким-то списанным насосом погрузить в ГАЗ-53, а потом уже предложили прогуляться в чуну. Дескать, ящик-то тяжелый да громоздкий, что еле втроем в кузов подняли. Так и пособил бы заодно на его на месте разгрузить. Тут Гелая крутнул в пальцах эдак небрежно красненькую купюру, рассмотрел ее на свет и, по-свойски подмигнув, сунул Сергею. Держи, мол, в городе на мелкие расходы. Денег Блох в руках не держал, считай, уже 4 года, а тут сразу червонец. Ну, как тут не поедешь? Он уже пару раз вполне легально был в чуне, но одно дело быть под присмотром, и совсем другое сам по себе. Тем более Яшка заверил, что к вечерней поверке будем здесь как штык, а Резо в любом случае гарантировал полную защиту. У него, мол, все командиры в корешах. И уж в чем, а тут он не перевирал. Перед ним заискивали даже высшие офицеры, женам которых он доставал щегольские импортные наряды. Об оборотистости этого жгучего брюнета знал, пожалуй, каждый. Ну что, согласился Сергей. Согласился, позабыв про все свои страхи и зароки, избегать до дембеля малейшего риска. Не остановило даже то, что ехать предстояло в кузове. Добротный тулуп, предложенный Гилая, снял этот вопрос. Да и не по времени. Теплая погода как бы подтолкнула к поездке. Но вот едва скрылась из виду последняя казарма гарнизона, и тут же вкралось в сознание неясное беспокойство. Зачем? Зачем Резо понадобилось уговаривать его, если любой офицер послал бы с ним хоть целое отделение, только заикнись? Попробовал отогнать мысль, но поймал себя на том, что не сводит глаз с ящика у заднего борта. Что это? Якобы списанный насос в совершенно новой обрешетке? Как же сразу-то не дотумкал? И, наученный горьким опытом, уже хлебнувший мирской подлости, похолодел от догадки. Он влип в какую-то аферу и нужен только потому, что будет молчать в любом случае. И знакомая за годы дисбата дрожь, предчувствие беды, утихшая было за эти 3 месяца, пронизала все тело. Что бы ни было внутри ящика, насос или что-то другое, но это еще не распакованное навье. То есть в случае проверки на том же КПП, хоть и редко, но бывает такое, мало ли что взбредет постовому в голову. Мать честная, пропал я. Опять срок. И, не размышляя более, пружиной выпрыгнул из тулупа, шарахнул по кабине и заорал дико: «Стой, Яшка! Стой, говорю!» «Ты чего, Серый?» Резко затормозив, выскочил на подножку Митин. «Замерз, парень, не видишь, что ли?» Появился с другой стороны улыбающийся Резо и протянул Сергею причудливую плоскую бутылочку. «На, держи вот, польская. Глотнешь — в раз согреешься. А если хочешь, а я в кабину, потеснимся». Веселый, доброжелательный тон сбил направление мысли, заставил устыдиться своей подозрительности. Дескать, ну с чего это я сразу ударился в крайности? Срок, пропал. Да ничего не будет, у этого ловкача все схвачено. И поспешно отказался от приглашения, но не от заморского флакона, из которого столь же поспешно отпил, и, отдышавшись, быстро нашелся, что соврать. Отчудилось, что задний борт отошел, вот и забарабанил, и протянул бутылку снабженцу. Классная штука, аж дух перехватило. «Бери, это твое», — великодушно разрешил тот, и вдруг жестко. «А может, ты струхнул? Так скажи, не тяни, на твое место желающих знаешь сколько? Прослыть трусом для блоха страшнее, чем получить новый срок». «Не-не, погнали, говорю же, показалось». «Ну смотри, а то можем вернуться, и это. Сугрев оставь на обратный путь, вечером поморознее будет». «Поехали, Яша». Машина тронулась. Сергей сел на пол, плотнее запахнул тулуп и, как только что взорвался отчаянием, так разом и успокоился. Вот ведь всего глоток, а как благодатно огненная жидкость растекалась по жилам и настроила на минорный лад. «Эх, видать, долго мне будет аукаться родной дизель», — грустно размышлял он. «Вон как душа в пятки ушла. Да было бы отчего, а то на пустом месте». А как без всякой задержки миновали КПП, вовсе духом воспрял. Тут же вспомнились бесшабашные пирушки до армии. Он хоть и не сильно увлекался алкоголем, но все к тому и катилось. Не сумев после школы поступить в институт, толком нигде не работал. 1,5 года бегал с одного места на другое, и лишь на стройке, куда определил его отец, задержался на 1/2. Но там-то как раз и стал все больше попивать. Причем по такой нарастающей, ни одна попойка в бригаде без него не обходилась, что заставило отца, инвалида, героя-фронтовика, хлопотать о скорейшей отправке сына в армию. «Уж она-то перекует лоботряса», — уверял он робко возражавшую мать. «Там ему дурь из башки выбьют, глядишь, и наберется ума, покладистым станет». Не сбылась надежда, не стал сын паенькой. Зато сбылись причитания матери, что пропадет он там со своим гонором. И будто напророчила. Пропасть он, правда, не пропал, но дисбат схлопотал. И именно из-за своего гонора. По сути, ведь сам на срок напросился, потому что ни в каких зачинщиках драки не был, но выглядеть невинно осужденным героем, ой, как хотелось, чтобы потом, как в модных в то время фильмах, все узнали, как неправильно.

Обрадовал. Ладно, мол, хоть в жиганы не подался, как многие его сверстники. А что от пережитков твоих откачнулся, так это и не страшно. Оказалось, страшно. Прошло время, и оказалось. Сергей даже знал, почему. Это Бог снял свою защиту с удалившегося от него. Слишком хорошо помнил он слова мамы, что Бог – прибежище и защита для тех, кто уповает на него, а удаляющему от Бога – гибнув. Кажется, к такому выводу пришел и отец. Иначе чем объяснить, что был он с матерью в церкви? Это Сергей узнал из недавнего их письма. Он так ушел в воспоминания, что не заметил, как прибыли в Октябрьский. Быстро скинули ящик на каких-то складах, и Ризо уединился за складом что-то оформлять. А Митин выехал за ворота. Там свернул в первый же проулок и заглушил мотор. «Вот, держи», — сунул Сергею пятерку. «Это тебе к отцу на молочишко выкроил. Да бери, бери, не стесняйся». «Мне-то за что?» — испуганно отклонился Блох. Вмиг вернулись все дорожные страхи и заныло, засосало под ложечкой. «А на дембель деньги не нужны? Ты же в кочегарке даже на чемодан путевый не заработаешь. Что, так с вещмешком и поедешь?» — покровительством усмехнулся Яков. И хоть и невольно, но подтвердил опасения. «Ризо просто так не платит. Это значит, что и в следующий раз возьмет тебя, но уже официально, с увольнительной. О, брат, не тушись, он все могет». «Да, вот так надо уметь жить», — прищелкнул языком, не скрывая восхищения, но в голосе меж тем нотки зависти. «Нет, ты прикинь, один рейс, и моя месячная зарплата у него в кармане». И тут же спохватился. «Но об этом не гугу, понял? Короче, я сейчас к Ризо, а ты это... Посиди здесь, пока вернемся. Может, кое-что еще загрузим и назад. По пути в чину заскочим, как и обещал». Митин открыл дверцу и уже с подножки предложил. «Можешь прогуляться по поселку, магазин вон рядом, если что. Дорогу знаешь?» «Да я был уже тут, пройдусь, конечно, чего сидеть». «Вот и ладушки, а то тут и спросить-то не у кого. И это полчаса, не больше». «Не будет следующего раза, только бы сегодня все обошлось». Медленно шагая к магазину по безлюдной улице, убеждал себя Блох. Но убеждал как-то не очень твердо. «А деньги ведь и вправду нужны», — возражал тут же. «Не ехать же домой без гроша в кармане. В кочегарке после всех вычетов еще и должен останешься». И вдруг нашелся. «Пойду лес валить и заработаю. Чем я хуже других?» Эта простая истина была как озарение, и он даже остановился в недоумении. Дескать, как же это никогда раньше не приходило в голову. Повеселев от удачной мысли, развернулся и бодро зашагал назад, словно подгоняя время. «Завтра же поговорю с ротным. Разрешит. На мое-то место желающих хоть отбавляй». Внезапно раздавшийся сигнал газика лишь подстегнул желание. «Скорее, скорее в казарму. Завтра будет все по-другому». Бормотал уже на бегу и, как вкопанный, остановился, только теперь разглядев рядом с машиной милиционера. «Проходи, проходи, солдат!» — недовольно буркнул тот. «Не мешайся тут!» «А...» — заикнулся было Сергей, но сглотил слово и в растерянности сдал назад. Это стоявший к нему в полоборота Митин подал из-за спины знак рукой, призывающий его смыться. А когда увидел, как двое других мужиков усаживает Ризо, стоявших у тех самых складов милицейский Бобик, со всех ног бросился на утек. Давно не бегал он так резво, только бы не погнались. «Только бы не догнали», — стучало в ушах. И когда сердце уже готово было выпрыгнуть из груди, перевел дух. Осмотрелся. Поселок так оказался безлюдным, никто за ним не гнался. Все же нырнул в погодившийся узкий проход между двумя оградами. «Влип, отцо, вот тебе и умеет жить». Отвлеченно пронеслось в сознании. Отвлеченно, потому что сомнений, что тот выкрутится, даже не возникло. Чего не скажешь о Сергее, окажись он в машине. Да, без сомнения повезло.
Но теперь выбираться из ситуации

0: придется самому. А как? Через реку не пойдешь. Это значит прямиком в комендатуру. А только на том берегу можно поймать попутку. И навалилась безотчетная тоска. Что теперь? И запоздалые самому себе упреки. Зачем поехал? Ведь понял все. Выпрыгнуть хотел. И завертелись, замельтешили унылые видения дисбатовского плаца. И вот он, голос старшины Вербицкого, как поднесенный. «Левая, левая, раз, раз, раз, два, три, выше ног в лох, чтоб ты сдох, раз. А ты думал, что, уж шакал, здесь тебе не тут?» Обхватил голову Сергея руками, заскулил, тонко, протяжно, без слез. «Что же я наделал, Господи?» «Что? Господи? Ну да, Бог». Мама писала, что просит его за меня и верит, что он услышит. «Услышит?» Подкосились ноги, бухнулся в снег на колени и, еще не совсем понимая, что молится, укрыл лицо в ладонях. «Помоги, Господи, помоги, если ты есть. Прости и помилуй, век буду тебе молиться». И словно отнял кто-то его руки от лица, коснулся легким, нежным дуновением, от которого все его существо исполнилось какой-то неземной благостью, и застыл в неодолимом желании продлить как можно дольше это ощущение неведомого ему доселе счастья, неведомого, но понял, откуда оно исходит и от кого. «Что с тобой, касатик?» — участливо тронула его за плечо незаметно подошедшая старушка. «Прихворал не то». «Не, бабушка, кажется, наоборот, выздоровел», — виновато бормочет Сергей. «Так идти плачешь вон, а?» «От радости эта бабушка», — смахнул он слезы и, качнув головой, улыбнулся широко. «Радость у меня нынче вышла». И зашагал, куда глаза глядят. Просто пошел, уверенный в своем спасении. Пока что в этой ситуации. Положение было из разряда «хуже некуда», и рядовой Сергей Блох отчетливо понимал его безнадежность. А называлось это положение «самоволка». В апреле с одного берега Чуны на другой по зимнику уже не поедешь груженным. Опасно. В апреле он и зимник, не совсем уже зимник. Лед не тот. Того и гляди, в гости к рыбкам угодишь. Но до чего же соблазнительно. Во всех смыслах соблазнительно. Потому что перемахнуть через реку у поселка Ханяки есть одно удовольствие. Каких-то 300, ну пусть 400 метров, и вот он, другой берег или леспромхоз. Ровно так же и порожним рейсом обратно в тайгу, на погрузку. Тут ты и горючее сэкономишь, и время, которое, как известно, деньги. Сравнить разве с объездом не меньше, как в 30 км? Это если по мосту, который аж у Лесогорска. Ну да, крюк-то, конечно, порядочный, но куда деваться, жить-то ведь как-то надо. Впрочем, мост через Чину есть и здесь, в самом начале Ханяк, у 123-го разъезда, да только он железнодорожный и с воинской охраной по обе стороны реки. Однако в определенное время, когда интервал между поездами 2-3 часа, перебирается по нему воинские же машины. Бывает, и гражданские проскочат, если экстренная какая надобность. И с кем надо, согласовано. А когда и не согласовано, то все одно можно договориться, чего уж там. Ну, сами понимаете, с кем и за какие коврижки, да? Ну, да не о том речь. Речь о санинструкторе воинской части, рядовом Иване Милове, который по роду службы нет-нет, да и вынужден трястись на своем ГАЗ-66 по этому мосту. Задержится, скажем, в Чуне, перепередачи хворого солдатика в районный госпиталь. Мало ли что в тайге, особенно лесоповале, случается. Так потом и спешит через Октябрьский, чтобы засветло успеть в часть. По темени-то не очень уютно по заснеженной тайге 30 километров куролесить. А уж если не погода, то и вовсе надо торопиться. Благо его газик с красным крестом на будке пропускает без проволочек. Примелькался за два-то почти уж года, как прислали санинструктором сюда, в стройбат. По окончании курсов попал он в строевую часть, но через полгода новый и сильно бдительный ее командир, знакомясь с личным делом Милова, выявил досадную оплошность прежнего начальства. Но и тут же замполита на ковер. А с каких, мол, это таких пор в славных рядах ракетчиков верующий элемент в Бога? И откуда? Да еще и баптист, а? Или ошибка тут? Нет, говорит замполит, не ошибка. Он курсы на отлично сдал, вот полковник и просмотрел его для себя. Парень грамотный, дисциплинированный, да еще и с правами шофера. Клад, можно сказать. Он еще что-то хотел добавить, но командир дальше и слушать не стал. Только руками замахал, дескать, как бы этот сектант, да еще и больно грамотный, в армию призван после первого курса пединститута, не внес религиозной смуты в умы защитников Отечества. А что? Дурной пример заразителен. Чего доброго, и кто-то еще откажется от ношения оружия. А в стратбайте, что ж, в самый раз. Там оружие, кирка да лопата, мирный труд. Пацифисты же к этому призывают. Вот и пусть воду мутит там. Там вреда это большого не принесет. В общем, говорит, чтобы я этого субъекта у себя в полку больше не видел. Уберите его с глаз моих долой. И спешно спровадили парня за 39 земель от Украины в тайгу. Так оказался Иван в стройбате. Службу нес исправно, оставались считанные месяцы до дембеля. Как говорят, 3 года долго тянулись, но быстро пролетели. А в этот не столь уже и морозный апрельский день, после на удивление скорого оформления очередного солдата в госпиталь, времени осталось достаточно, чтобы спокойно поехать через Лесогорск. Но он все равно свернул в Октябрьский. Едет и удивляется. Свернуть-то свернул, а зачем? Объяснить себе не может. Будто толкает его туда кто-то, и все тут. Да ладно бы, думает, если Марка смог навестить. Но он еще в прошлый раз сказал, что уедет в Иркутск за техникой. А может, что случилось с ним, и подсказка это мне? Ах, случилось ли, нет ли, там узнаю, потом через мост уйду. На том и успокоился. Этот Марк Вишенко, он освободившийся в январе на поселение верующий зэк. Колонии в этом краю, что грибов в лесу. А он свой срок как раз в ханяках мотал, и в округе его знали как отличного специалиста. Любой лепспромхоз не отказался бы от такого механика. Он выбрал Октябрьский. По совету Милова, который его в зоне еще год назад вычислил, доводилось инструктору бывать в той колонии вместе с фельдшером. Помогали с прививками от энцефалита местному медперсоналу. Вот и выяснил, что есть там брат по вере. Еще и поэтому... Случись быть в чуне, стал Иван с того самого дня возвращаться в часть по мосту, чтобы навещать Марка. Ах, каким желанным событием это было для обоих разговоров! Не переговорить. Больше говорил Марк, и его воспоминания, скорее краткие проповеди, чем просто рассказы, слушал бы Иван, не переслушал. Ну да, если бы не время, которое, как известно, не стоит на месте и напоминает о делах службы. А с каким наслаждением предавались они молитве, наскучавшись по братскому общению. И на прощание всегда просили Бога благословить их пути, просили друг за друга. На этот раз, как Иван и предполагал, Марк был в отъезде и, следуя привычному расписанию, поспешил к машине. Только что прошел товарняк, и мост на какое-то время был свободен. Он уже взялся за ручку дверцы, как неожиданно с другой стороны кузова вынырнул высокого роста солдат в бушлате со стробатовскими эмблемами в петлицах и виноватой улыбкой на лице. «Привет, земеля!» — радостно раскинул руки. «Ну, наконец-то!» Не дать не взять родного брата дождался после долгой разлуки. Иван понял, зачем Бог, в этом уже не было сомнения, послал его сюда. Это был Сергей Блох, недавно прибывший из дисбата в часть дослуживать срок, которого осталось около года. Он как-то раз заходил в вагончик к санинструктору за таблетками от головы, и тогда Иван сильно поразился необычной тоске в его глазах. И вот вторая встреча. Столько уже жду, что думал, ты не покажешься тут, — продолжал тот. Виноват, исправлюсь, — шутливо взял под козырек Иван, чем явно обескуражил парня, ожидавшего обязательных в такой ситуации расспросов и уточнений. В следующий раз буду оперативнее. Еще будут нарекания? Чего ж не спросишь, зачем понадобился? И так вижу, что бросили тебя. На чем-то ты же сюда выбрался? Долго объяснять паре. Ну, попал я по полной. Знаешь ведь, откуда я? Знаю. Поможешь сейчас добраться? А рискнешь? Я через мост еду. Да ты что? Даже отшатнулся Блох с таким неподдельным испугом, что Иван пожалел о своем предложении. А я только на тебя и надеялся. Чуть помедлив пробормотал Блох упавшим голосом. Пешет, на тот берег не пойдешь? Человек на реке сейчас что вошь на белой рубашке. Да и перейдешь, то как раз патрулю в лапу. Это уж наверняка. Ну и что тогда делать? Выручай, браток. Давай в кружную. Сам знаешь, что мне светит за самоволку. Иван кивнул и взглянул на часы. Да успеем мы, засуетился Сергей и достал десятку. Как тебе? Кажется, Ваня. Я в долгу не останусь. Вот, гляди. «Спрячь!» — поморщился Иван и махнул рукой. «Давай, садись!» «Слушаюсь!» — расцвел в улыбке Сергей и, удобно устроившись на сиденье, признался. «Прямо от сердца отлегло. Не зря я на тебя надеялся». «Надеяться надо на Бога!» — сев за руль, возразил Иван. «Только на Бога!» «Ты веришь в Бога?» — завороженно прошептал Сергей. «Не может быть!» «Почему нет? Вся моя жизнь в Боге! Я не о том, Ваня!» «Понимаешь, я только что просил Бога помочь, и вот он ты». Теперь настала очередь изумиться Милову. «Ты молился?» «Впервые в жизни. То, что в детстве с мамой не считается. Сегодня сам. Еще когда молился, понял, что не все потеряно. Будто заверил меня кто-то, что отведет беду, а вскоре увидел твою машину. Ты не можешь представить ту радость, что я испытал при этом». «Могу, Сережа. Могу, потому что то же самое испытал, когда увидел тебя. Вот спроси, зачем я из Чуны приехал, если дел у меня тут никаких? Ты спроси. Ну, скажи. А затем, что это Бог направил меня. Заставил ехать именно этой дорогой, и как я не противился... Для чего мне этот крюк, да еще проблемы с мостом? А поехал. И теперь вижу, для чего. В Библии сказано, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Поэтому наша встреча не случайна. Бог свел нас для того, чтобы мы шли вместе. И, видать, не одно поприще. Ну, понимаешь ли теперь? Кажется, да, дрогнувшим голосом отозвался Блох. Что нужно мне сделать для этого? Или нам? Нам, Сережа. Давай для начала помолимся, чтобы Господь хранил нас в пути, вот в этом, предстоящем. А услышишь зов Христа, тот, что отвел от тебя беду, проси его войти в твое сердце. Покайся перед ним. Тебе ведь есть в чем каяться. Сергей молча кивнул. Тогда я начну, а ты, если будешь что сказать Господу, продолжишь. Иван обнял руль, преклонился на руки и зашептал молитву благодарения Богу. Тихое, проникновенное и, как оказалось, долгожданное и желанное, она столь же благодарным эхом отозвалась в сердце Сергея. Миг и заполонила все потаенные задворки души, высвобождая ее от рабства греха, вытесняя все накипевшие обиды, гнев, жажду мести, и пролилась слезами неизъяснимой радости. Не сдерживая их, он, как и Иван, уронил голову на панель и приглушенно зарыдал, повторяя: «Прими меня, Господи, прости и помилуй. Даруй нам милость свою и спасение, Господь». Не скрывал слез и Милов, объединяя в молитве себя с Сергеем, а когда тот затих, приобнял его за плечи. «Ну, теперь с Богом?» «Да, с Ним». Машина покатила по поселку, а вскоре уже вырвалась на таежный простор, где заснежена равнина, по обеим сторонам укатанной до блеска дороги, оканчивалась вдали угрюмой громадой тайги, снежными шапками нахохлившейся в предвечернем сумраке. Прошло больше недели. Ни Метин, ни Резо в гарнизоне не появлялись, и Сергей совсем успокоился. Тем неожиданнее для него прозвучал на разводе приказ ротного явиться с вещами в штаб части. На вопрос о причине капитан лишь отмахнулся. «Там, мол, все узнаешь. 2 часа тебе на сборы». Сопровождаемый сочувственными взглядами, он вышел из строя, собрал нехитрые пожитки и побежал в вагончик к Ивану. Там, укрытые от лишних глаз, они дольше обычного молились – и на прощание пообещали друг другу не теряться, что бы ни случилось. Вскоре бывшие в тот час у штаба видели, как Сергея садили в бобик, который, судя по номерам, принадлежал военной прокуратуре. И поскольку та самоволка ни для кого не была секретом, пожалели парня. Попал, мол, блох по новой. А если, мол, еще и что-то со снабженцем химичил, то совсем пиши пропало. Не внесли ясности и появившийся вскоре в части Гилая с Митиным. Наоборот, их искреннее недоумение по этому поводу добавило еще больше неопределенности. И вопрос, за что же все-таки арестовали Блоха, а сомнений на этот счет не было, и что с ним сталось, породил среди солдат уже совсем фантастические догадки, вплоть до «а не упрятали ли его теперь уже в тюрьму?» Не иначе, как натворил делов в самоволке-то. Лишь один Милов не торопил события, используя каждую свободную минуту для молитвы. Не две ли птицы продаются за осарий, и ни одна не упадет на землю без воли отца вашего. Не бойтесь же, вы лучше многих птиц, — повторял он библейский стих и терпеливо ждал. И в мае пришел ответ в конверте. Сергей писал, что особым приказом командующего округа ему зачли службу в дисбате и уже на третий день с билетом и суточными от Малиновского отправили домой. Близкие друзья моего отца считают, что свою роль в этом сыграло его письмо командующему, под начальством которого он прошел войну, писал в конце Сергей. Пусть считают. Только и сам папа, и мама, и я знаем, кому обязаны моим дембелем. Слава ему и поклонение. А тебе, брат, огромное спасибо за то, что встретился мне. Аминь, непроизвольно выдохнул слух Иван и улыбнулся чему-то очень своему личному.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 20. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

Евангелие от Матфея, глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой: се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то Он скажет нам, почему же вы не поверили Ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и Он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

Евангелие от Матфея, глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал: «Если кто умрет, не имея детей, то брат его

Пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукею в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов: «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его». 102-й Псалом с 15 по 17 стихи. Как вы уже догадались, тема нашей передачи сегодня – «Жизнь наша». Звучит песня «Жизнь земная, словно море» в исполнении Даниила и Дженнифер Стуковых.

Повсюду, куда бы ни устремился наш взор, мы видим жизнь, жизнь, жизнь. Она так прекрасна. Она дана каждому, как бушующее море, жизнь наша. Человек, сколько в нем заложено святого, божественного. Он живет, стремится, дерзает. Смотрю в глаза людей, в их взоры. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял, и даже то святое, что имеешь еще в себе, не хочешь отдать Господу. Я вижу в глазах твоих разочарование, печаль, равнодушие. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Господом. Жизнь, полная борьбы, полная любви и взаимопонимания. Жизнь, где она? Где? Я взываю к тебе, земля, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к тебе, море, заключившему столько жизней в свои объятия, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к вам, горы, вершины которых исчезают в облаках, вы ли даете мне жизнь? Я взываю к тебе, небо, ты прекрасна и величественна, но ты ли даешь мне жизнь? Молчите, кто же может мне на это дать ответ? Но что это? Словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими. Я есть им путь и истина, и жизнь. Но кто ты, о великий и всемогущий, дающий нам жизнь? Где нам найти тебя? И вдруг, словно дуновение ветерка всколыхнуло мою душу, и прекрасный, нежный голос шепнул мне: «О человек, прими меня, и ты не только познаешь, где находится жизнь, но и сам сделаешься соучастником этой жизни и будешь распространять ее повсюду. Ибо я, Христос, пришел в мир, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господа. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Наша жизнь, она как школа. Мы учимся, экзамены сдаем. Порою длится наша школа долго. И от экзаменов мы часто устаем. И так оно и есть и в нашей жизни. О, сколько она ставит нам задач! Как часто ты не знаешь, как решить их. И в жизни ты встречаешь много неудач. Но в жизни не бывает школьных схем, по которым можешь свои задачи ты решить. И нету в жизни никаких ведь теорем, где можешь ты ответ свой получить. И часто ты совсем ведь не готов к задачам, трудностям, проблемам. И, может, навязал ты в жизни много так узлов. А как их развязать, не знаешь ты совсем. И так у каждого свой жизни путь, свои задачи жизни сложные. Но, друг, хочу одно тебе шепнуть. У Бога ничего нет невозможного. Приди к Нему и расскажи свои задачи. Доверься, уповай, молись и жди. Может, такой путь для тебя Бог предназначил. Поэтому ты дальше с Богом путь иди. У Бога есть на все ответы. Он знает все и обо всем и всех. Он может разрешить задачи всей планеты. Он знает также трудности твои и твой успех. Он знает и твою, друг, душу. Ты с верой жди от Господа ответ. Он проведет тебя.

А жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи от той последней самой двери. Сильны мы. Ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнии блеснет зигзагом луч, или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитвах не идут, поищем в чувствах их проникновенных. Ведь, может, через несколько минут окажемся у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске.

Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлей и короче дорога. Дни летят, как урос лепестки, что в конце осыпаются лето, но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде. Принести бы Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы небесного града. Ждет вас вечная жизнь впереди, за скитания земные награды.

Порой так грустно мне бывает, что жизнь одна дана нам на земле. Нельзя пройти ее нам дважды, но лишь однажды рождаемся на свет. Ведь только раз пройдем мы этот путь, ведь только раз живем мы на земле. Не в силах мы что-то из прошлого вернуть, что было в счастье прожито или в зле. Еще недавно юность нас сопровождала, еще недавно свадьбы день сиял. Теперь же дети быстро подрастают, находят сами в жизни свой причал. Нам кажется, что жизнь длинна и бесконечна, когда кому-то может только 25. Другой вздохнет и грустно скажет: «О, как же быстро жизнь летит, когда уже за 50!» Мой друг, подумай же еще раз, ты серьезно. Нам жизнь дана всего один лишь раз. И эта жизнь, она неповторима. Какой ты след после себя оставишь? И какой рассказ? Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня. Трудись, твори добро. И не ропщи, что часто трудности стучат и в твои окна. Ты не забудь, что жизнь прекрасна, хоть столько зла и суеты вокруг. Живешь ты на земле ведь не напрасно. Таков был Божий план с тобою, милый друг.

Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня.

0: Жизнь как тонкая нить, а на ней узелками года.
1: Жизнь пролетает стремительно быстро, а мы все бежим куда-то спеша. Но вот о чем стоит, мой друг, поразмыслить, где будет после твоя душа. Жизнь обрывается часто внезапно, вихрем безжалостным все круша. Может, не скоро, а может быть завтра, но где будет после твоя душа? Мы чересчур бываем беспечны, ценим настоящее и гроша. Но в царстве грядущем, в жизни вечной, будет ли с Богом твоя душа? Ты примирись с Ним, пока есть время, имя Иисуса ты призови. Он на себя возложил твое бремя, чтобы тебе жить в Его любви.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Сколько времени Том пролежал таким образом, он не знал. Когда он пришел в себя, огонь потух. Холодная ночная роса смочила его одежду. Но смертельное отчаяние прошло, и под наплывом охватившей его радости он не чувствовал ни голода, ни холода, ни унижения, ни отчаяния. В эту минуту в глубине души он отрекся от всех своих земных упований и принес их в жертву бесконечному. Он обратил глаза к молчаливым, вечно живым звездам, ангельским ликам, всегда взирающим с неба на человека, и запел среди ночной тишины торжественный гимн. Он часто пел его в более счастливые дни, но никогда еще не пел с таким выражением. «Земля растает, как снег, солнце померкнет, но Бог, который призвал меня сюда, всегда будет моим Богом. Кто знает власть над нами всепроникающего духа и средства, избираемые им для ободрения страждущих и ослабевающих сердец? Если бедный, забытый раб верит, что Христос явился ему и говорил с ним, кто решится опровергнуть его? Разве Бог не говорил, что во все века он будет облегчать сердца страждущих и утешать угнетенных?» Когда сероватый отблеск рассвета разбудил уснувших невольников, чтобы снова вести их в поля, среди этих несчастных, дрожавших оборванцев, один шел твердым и радостным шагом, ибо тверже земли была его непоколебимая вера во всемогущего и вечную любовь. «Но, Легри, попробуй теперь свою силу. Отчаяние, унижение, скорбь, утрата всего могут только ускорить час, когда он войдет в Царствие Божие». С этой минуты мир воцарился в измученной душе невольника. Словно Спаситель избрал его сердце своим храмом. Исчезли прежние земные сожаления, от которых сердце обливалось кровью. Исчезли колебания страха, надежд, желаний. Человеческая воля, истомившаяся после стольких страданий и борьбы, растворилась в воле Божественной. Конец его земного пути и вечное блаженство казались ему такими близкими, что величайшие невзгоды жизни не волновали его. Все заметили эту перемену. Веселость и бодрость как будто вернулись к нему. Им овладело спокойствие, которого не могли нарушить никакая несправедливость, никакое оскорбление.
3: «Странно, что случилось с Томом?» — спрашивал Легри у Сэмба. «Несколько дней тому назад он был сам не свой, а теперь чуть не скачет».
4: «Не знаю, хозяин, не задумал ли он бежать?»
3: «Хотел бы я, чтобы он попробовал», — сказал Легри, злобно усмехнувшись. «Как ты думаешь, Сэмбо?»
4: «Да, пожалуй»,
2: — воскликнул чернокожий надсмотрщик.
3: «Вот была бы штука, посмотреть бы, как он окунется в грязь, цепляясь за кустарники, преследуемый собаками по пятам. Вот уж похохотал я тот раз, когда мы ловили Молли. Я думал, право, что собаки разорвут ее раньше, чем мы успеем их отогнать. И теперь еще у нее есть следы этой пытки».
5: «И они останутся навсегда, Сэмбо. Теперь смотри в оба, и если этот негр задумает что-нибудь подобное, будь наготове».
3: «Уж пусть хозяин все мне предоставит, я не выпущу сокола», —
2: возразил Сэмбо. Разговор этот происходил в то время, когда Легри садился на лошадь, чтобы ехать в соседний город. Возвратившись вечером, он вздумал объехать поселок и посмотреть, все ли там в порядке. Была чудная ночь. Изящные силуэты китайских деревьев ясно вырисовывались на лугу. В воздухе была такая торжественная тишина, что нарушить ее было бы святотатством. Подъехав ближе, Легри услышал пение псалма. Это было редкостью в его владениях. Он остановился и стал слушать. Приятный голос пел тенором. «Когда в небесах я увижу знамение Твоей благодати, душа моя освободится от страха, и мои слезы высохнут. Пусть ад на меня ополчится, его я теперь не боюсь. Пусть заботы и горе меня подавляют, пусть устремятся потоки несчастий. Недолго уж мне осталось жить. Успокоение и счастье в небе».
5: «А-а-а!» — сказал себе Легри. «Вот о чем он думает. Терпеть не могу этих евангельских гимнов. Слушай, ты негр!» — крикнул он, появляясь неожиданно перед Томом с поднятым хлыстом. «Я научу тебя кричать в то время, когда ты должен уже спать. Закрой свое горло и ступай в свою конуру».
2: «Хорошо, хозяин», — сказал Том с радостной покорностью и встал. Невозмутимость этого человека выводила Легри из себя. Он подъехал ближе и стал осыпать голову и плечи несчастного градом ударов.
5: «Вот тебе, посмотрим, будешь ли ты по-прежнему доволен».
2: Но теперь удары падали лишь на тело, а не на сердце, как прежде. Том покорно стоял перед ним, но Легри не мог скрыть от себя, что его власть над невольником исчезла. Когда Том скрылся в свою хижину, и хозяин его вскочил на лошадь, яркий свет, как молния, озарил ум Легри, проблеск совести в развращенной и мрачной душе. Он понял, что сам Бог стоял между ним и его жертвой, и стал кощунствовать. Этот покорный и терпеливый человек, которого не смущали ни оскорбления, ни угрозы, ни удары, ни жестокость, возбудил в душе своего преследователя те же чувства, какое пробудил Христос в душе бесноватого, говорившего ему: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Зачем пришел ты мучить нас раньше времени?» Сердце Тома было переполнено состраданием и сочувствием к окружающим его несчастным. Его личное горе как бы прекратилось, и он страстно желал облегчить страдания других, поделившись с ними сокровищами мира и радости, которыми он был проникнут. Правда, случаи для этого предоставлялись редко, но по дороге в поля или возвращаясь оттуда, а иногда во время работы, он находил случай протянуть руку помощи этим усталым и угнетенным существам. Сначала эти несчастные создания, замученные и огрубевшие от лишений и плохого обращения, с трудом понимали его, но проходили недели и месяцы, и сочувствие Тома затронуло, наконец, в этих омертвелых сердцах струны, бывшие до того времени безмолвными. Незаметно и постепенно этот странный человек, терпеливый и молчаливый, который всегда был готов принять на себя тяготу другого и не просил ни у кого помощи, являлся последним, когда раздавали провизию, и брал самую меньшую часть, но всегда первый разделял свою с неимущими, который уступал в холодные ночи свое рваное одеяло, дрожавшей от лихорадки женщине, наполнял в полях корзину слабого, страшно рискуя, что в его собственной не хватит веса, и который на беспрестанные преследования грубого тирана никогда не присоединялся к проклятиям и брани других, этот человек приобрел под конец над ними необычайное влияние. Когда горячая работа в полях кончилась, и невольники могли отдыхать по воскресеньям, многие собирались вокруг него слушать, как он говорит об Иисусе. Они охотно стали бы петь и молиться вместе, но Легри не позволял этого. Много раз разгонял он их, осыпая проклятиями и самыми грубыми ругательствами. Вследствие этого евангельские истины от Тома должны были передаваться через одного другому. Кто может описать простодушную радость несчастных отверженцев, для которых жизнь была лишь тяжким путешествием к неизвестной темной цели, когда они услышали о божественном Искупителе и о небесном жилище? Миссионеры утверждают, что ни одно племя в мире не воспринимает с такой искренней готовностью Евангелия, как негры. Недоверчивость и кроткая вера, которой они ищут, свойственна им более, чем другим. И часто среди них можно было видеть, как зерно истины, упавшее случайно в наиболее невежественные сердца, приносило плоды, изобилие которых могло бы устыдить тех, кто обладает более высоким просвещением. Бедная мулатка, совсем было утратившая веру благодаря оскорблениям и жестокостям, воспрянула духом под влиянием гимнов и Евангелия, которые нашептывал ей смиренный миссионер, идя в поле и возвращаясь оттуда. Это кроткое милосердие успокоительно действовало и на заблудшую, измученную душу Касси. Доведенная до отчаяния, почти до безумия жестокими жизненными мучениями, Касси часто думала о часе возмездия, когда она сама отомстит своему мучителю за все несправедливости и жестокости, которым она была свидетельницей и жертвой. Раз ночью, когда в хижине Тома все уже спали, он проснулся и увидел лицо Касси в отверстие между бревнами, служившее окном этой хижине. Знаком она подозвала его к себе. Том вышел. Было около 2 часов ночи. Луна еще светила, и Том мог видеть, как странно и дико блестели черные глаза Касси, совершенно не похожи на обычные ее выражения неподвижности и отчаяния.
6: «Поди сюда, Том, отец мой! Пойдем, я хочу рассказать тебе новость!»
7: «Что такое, Касси?» — тревожно спросил Том.
6: «Том, не хочешь ли ты получить свободу?»
7: «Я получу ее, миссис, когда это будет угодно Богу».
6: «Да, но ты можешь освободиться в эту ночь», — энергично сказала Касси. «Иди за мной».
7: Том колебался.
6: «Пойдем», —
7: продолжала она тихо, глядя на него своими черными глазами.
6: «Пойдем со мной. Он крепко спит сегодня. Я положила кое-чего в его пунш, чтобы помешать ему проснуться слишком рано. Жаль мало, а то я не стала бы тебя звать. Идем». «Задние ворота открыты. Я приготовила топор, открыла дверь его комнаты и покажу тебе дорогу. Я сделала бы это сама, но мои руки слишком слабы. Идем!»
7: «Ни за что на свете, Касси!» — сказал Том, твердо останавливаясь и удерживая ее, тогда как она тянула его вперед.
6: «Но подумай обо всех этих несчастных. Мы могли бы возвратить им свободу. Мы убежим в болото на какой-нибудь остров и будем жить свободно. Это уже бывало, мне говорили. Всякая жизнь лучше этой».
7: «Нет, нет, никогда грех не приводит к добру», — сказал Том с твердостью.
6: «Ну хорошо, я сделаю это сама».
7: «О, Касси!» — воскликнул Том, бросаясь к ней. — «Ради Спасителя, умершего за нас, не продавайте своей драгоценной души дьяволу. Ничего, кроме зла, из этого не выйдет. Бог не призвал нас для мести. Мы должны страдать в ожидании освобождения».
2: — «Ждать?» — вскричала Касси. — «Разве я не ждала? Разве голова моя не помутилась совершенно? Разве я не могу устать от ожидания? Каким страданиям не подвергал он сотни этих несчастных? Разве он не упивался нашей кровью? Меня зовут.
7: Эти несчастные меня зовут. Его час настал.
4: Нет, нет, нет,
7: — повторял Том, овладев ее судорожно сжатыми маленькими руками.
4: Нет, бедная слепая душа, вы этого не сделаете. Наш кроткий спаситель проливал только свою собственную кровь, и он пролил ее за своих врагов. Господи, научи нас следовать твоему примеру и любить наших врагов.
6: «Любить», — повторила Касси, — «любить таких врагов? Душа и тело возмущаются от этой мысли».
4: «Да, миссис, это правда, но Бог дает нам силу, и в этом наша победа. Когда никто не может помешать нам любить и молиться за всех, битва кончена, и победа за нами. Да будет благословен Бог».
7: Этот чернокожий человек говорил глухим от волнения голосом. Его полные слез глаза были устремлены к небу. «Вот твоя победа, африканская раса! Ты последняя среди избранных наций, призванная для тернового венца, для кровавого пота. За твои страдания ты будешь царствовать со Христом». Глубокий энтузиазм Тома, мягкость его голоса, его слезы падали освежающей росой на ожесточенную душу бедной женщины. Мрачный огонь в ее глазах угас и сменился более кротким выражением. Она опустила глаза, и Том почувствовал, как разжались ее пальцы.
6: «Разве я не говорила тебе, что злые духи меня преследуют? Отец мой, я не могу молиться. Хотела бы, но не могу с того дня, когда продали моих детей. То, что ты говоришь, правда. Но когда я пробую молиться, у меня ничего не выходит. Я могу только ненавидеть».
4: «Бедная душа», — произнес Том с состраданием. «Сатана хочет овладеть тобою и колеблет тебя, как былинку в поле. Я молюсь за тебя. О, Касси, обратитесь к Иисусу Христу. Разве Он не приходил исцелять разбитые сердца и успокаивать неутешных?»
7: Касси молчала. Крупные слезы падали из ее опущенных глаз.
4: «Касси!» —
7: начал Том нерешительно, пристально глядя на нее.
4: «Нельзя ли вам уйти отсюда? Если это возможно, я советовал бы вам бежать, вам и Эмилине, но не проливать при этом крови».
6: «И ты пойдешь с нами, отец мой?»
4: «Нет, раньше я сделал бы это, но Господь поручил мне этих несчастных. Я останусь с ними, я понесу мой крест до конца. Вы — другое дело. Для вас это место — опасная западня. Это больше, чем вы можете вынести. Вам лучше уйти, если можете».
6: «Я уйду отсюда в могилу», — сказала Касси. «У каждого животного, у каждой птицы есть свое гнездо или своя берлога. У змей и крокодилов есть место, где они могут отдыхать спокойно. Но у нас нет приюта. В глубине болот, в самых мрачных местах нас будут преследовать собаки и найдут нас. Все и вся против нас, даже животные. Куда бежать?»
7: Том молчал. Наконец он произнес:
4: «Тот, кто спас Даниила во рву львином и отроков в огненной печи, кто ходил по водам и повелевал ветрам, тот вечно жив. Он вас освободит. Я верю в это. Я буду молиться за вас всеми силами моей души».
7: Вследствие какого-то странного свойства человеческого ума, мысль, долгое время казавшаяся нам невыполнимой и совершенно нами оставленная, как бесполезный камень, вдруг начинает сверкать неожиданным светом, словно драгоценный алмаз. Касси нередко проводила целые часы, обдумывая планы бегства, от которых потом отказывалась, как от невыполнимых.
2: Но в эту минуту самый простой и вполне осуществимый план во всех подробностях зародился в ее уме. И к ней снова вернулась надежда.
6: «Я попробую, отец мой!»
2: — воскликнула она вдруг.
5: «Да поможет вам Бог!»

Чердак в доме Легри, как и большинство чердаков, представлял большое пыльное запущенное помещение, покрытое паутиной и загроможденное старой поломанной мебелью. Богатая семья, жившая в этом доме во времена его великолепия, накупила превосходные мебели, часть которой увезла с собой. Остальное находилось в нежилых комнатах или было сложено здесь. Два громадных ящика, в которых была привезена эта мебель, стояли у стены. Сквозь грязные мутные стекла узкого слухового окна тусклый свет падал на эти стулья с высокими готическими спинками и покрытые пылью столы, знавшие лучшие дни. В общем, это было одно из тех мест, которые воображение легко населяет злыми силами и призраками. Между суеверными неграми было немало легенд, увеличивавших внушаемый им страх. Несколько лет тому назад там была заперта негритянка, впавшая в немилость у Легри. Неизвестно, что там происходило, негры говорили об этом шепотом. Было несомненно одно. Однажды с чердака было вынесено тело несчастной и похоронено. После этого стали говорить, что на чердаке раздаются страшные удары, проклятия, стоны и отчаянные крики. Однажды эти разговоры случайно дошли до ушей Легри. Он страшно сердился,

0: с под этим чердаком. Однажды, не спросившись Легри, она задумала перенести всю мебель из этой комнаты в другую, расположенную довольно далеко от прежней. Легри вернулся с прогулки как раз во время этой перестановки.
1: «Эй, Касси, что это за новости?»
0: «Так, я хочу иметь другую комнату», — ответила Касси угрюмым тоном.
1: «Для чего это? Скажи, пожалуйста».
0: «Так мне хочется».
1: «Странные твои желания. Зачем же это?»
0: «Я желаю иметь возможность спать время от времени».
1: «Спать? Что же тебе мешает спать здесь?»
0: «Я могла бы рассказать, если тебе так хочется», — сухо ответила Касси.
1: «Ну, говори же».
0: «Для тебя это просто пустяки, конечно. Это стоны на чердаке и возня. Катаются по полу чердака с полуночи до утра».
1: «Люди на чердаке», — сказал Легри взволнованно, но с искусственным смехом. «Кто же это, Касси?»
0: Касси подняла свои черные проницательные глаза и посмотрела на Легри с выражением, заставившим его вздрогнуть. «В самом деле, Саймон, кто же там может быть? Скажи мне. Или, может быть, ты этого не знаешь?» Выругавшись, Легри замахнулся на нее хлыстом, но она проскользнула в сторону, вышла из комнаты и, обернувшись на пороге, сказала: «Если бы ты поспал в этой комнате, ты узнал бы сам, что это такое. Я советую тебе попробовать». И она тотчас же заперла дверь на ключ. Легри ругался, бушевал, грозил выломать дверь, но, вероятно, затем передумал и с беспокойным видом направился в гостиную. Касси заметила, что удар попал в цель, и с того момента не переставала с удивительной ловкостью продолжать начатое дело. В одну из щелей в крыше чердака она вставила горлышко старой бутылки таким образом, что при малейшем дуновении ветра оттуда раздавались жалостные и протяжные стоны. А когда ветер был сильнее, эти стоны превращались в пронзительные крики, которые суеверный человек легко мог принять за крики ужаса и отчаяния. Эти странные звуки доходили время от времени до слуха невольников и воскрешали со всей силой старую легенду чердака. Суеверный ужас распространился и царил во всем доме, и хотя никто не смел проронить ни слова перед Легри, он чувствовал себя как бы окутанным этой атмосферой. Никто так глубоко не суеверен, как безбожники. Христианин чувствует себя под покровительством мудрого и всемогущего Отца, которому он верит, и присутствие которого вносит порядок и свет в таинственный мир неизвестного. Но для человека, отвергнувшего Бога, невидимый мир действительно является, как говорит псалмопевец Давид, стороною мрака и тени смертной. Нравственное чувство, давно уже уснувшее в Легри, было отчасти затронуто благодаря его отношениям с Томом. Но злая воля этого человека тотчас же заглушила его. Тем не менее, слова веры и любви, какой-нибудь гимн или молитвы всякий раз заставляли содрогаться от суеверного страха эту мрачную душу. Странное влияние имела Касси на этого человека. Он был ее господином, тираном, палачом. Он хорошо знал, что она вполне в его власти, без всякой помощи и защиты. Но самый грубый мужчина не может жить под непрерывным влиянием энергичной женщины, в конце концов, не подчинившись ей. Когда Легри купил ее, она была, как мы знаем, изящно воспитанной женщиной. Он не щадил ее деликатности и обходился с ней возмутительно грубо. Но когда время, отчаяние и унизительное положение заглушили в ней сердце женщины и зажгли пламя необузданных страстей, она приобрела над ним таинственную, но неотразимую власть. В одно и то же время он мучил

0: и боялся ее. Это влияние еще более увеличилось с тех пор, как некоторое умственное расстройство Касси наложило на все ее слова и действия странную зловещую печать. Через два дня после переселения Касси Легри сидел в старой гостиной около огня, колеблющееся пламя которого бросало вокруг него неясный свет. Была бурная ночь, одна из тех, которые вызывают множество неопределенных звуков в старых нежилых домах. Дрожали окна, ставни стучали о стены, ветер стонал, выл и крутился в трубах, время от времени выбрасывая из камина в комнату клубы пепла и дыма. Несколько часов Легри провел за счетами и чтением газет. Касси сидела в углу, мрачно глядя на огонь. Легри отложил газету и, взяв со стола старую книгу, которую читала Касси в начале вечера, стал ее просматривать. Это был сборник рассказов об ужасных преступлениях, страшных легендах и привидениях. Легри держал книгу с видом презрения и равнодушия и продолжал читать страницу за страницей. Наконец он бросил книгу на пол с ругательством.
1: «Ведь ты не веришь в духов, не правда ли, Касси?»
0: — спросил он, взяв щипцы и мешая в камине.
1: «Я думаю, у тебя слишком много здравого смысла, чтобы пугаться звуков».
0: «Не все ли равно, во что я верю?» — с раздражением ответила Касси.
1: «Когда я был моряком, меня хотели пугать разными рассказнями, но совершенно напрасно. Я не такой глупый, чтобы верить подобной чепухе».
0: Касси, сидевшая в тени, пристально смотрела на него. Ее глаза светились тем странным светом, который всегда внушал Легри какое-то беспокойство.
1: «Звуки, которые ты слышала, производили крысы и ветер», — заговорил он снова. «Я слышал иногда, как возятся крысы в трюме корабля. А ветер? Да, в шуме ветра можно услышать все, что угодно».
0: Касси знала, что ее взгляд производит на Легри магнетическое действие. Она ничего не отвечала и сидела, устремив на него глаза с неопределенным, почти сверхъестественным выражением.
1: «Ну же, говори, согласна ты со мной?»
0: — прибавил Легри. «Разве крысы могут спускаться с лестницы и проходить по передней или открывать дверь, когда она заперта на ключ? Да еще заставлена с другой стороны стулом. Разве они могут идти прямо к твоей кровати и класть на тебя руку? Вот так!» Говоря это, Касси не сводила с Легри блестящих глаз, а он, точно под влиянием кошмара, не мог оторвать от нее своих глаз до той минуты, пока не почувствовал на своей руке ее холодную, как лед, руку, и не откинулся назад.
2: «Касси, что ты говоришь? Никто этого не делал!»
0: «О, конечно, нет! Разве я сказала, что это делали?» — ответила Касси с ледяной улыбкой.
1: «Но ты видела это действительно? Послушай, Касси, скажи мне скорее, в чем дело?»
0: «Ты можешь лечь спать в этой комнате, если хочешь знать, что там такое».
1: «Это шло с чердака, Касси».
0: «Это? Что это?»
1: «То, о чем ты сейчас говорила».
0: «Я ничего тебе не говорила», — резко оборвала Касси. Легри встревожно шагал взад и вперед по комнате.
1: «Надо это расследовать. Я хочу знать, что там такое, и пойду туда в эту же ночь. Возьму с собой пистолеты».
0: «В самом деле? Вот бы я посмотрела. Стреляй из пистолетов. Это хорошо придумано». Легри топнул ногой и выругался. «Не ругайся. Знаешь ли ты, кто может тебя услышать?» «Постой. Что это такое?»
2: «Что?»
0: — вскрикнул Легри, вздрогнув. Старые голландские часы, стоявшие в углу залы, начали медленно бить полночь. Легри молчал и не двигался. Смутный ужас овладел им, между тем, как Касси, глядя на него проницательными и насмешливыми глазами, считала удары. 12. Вот мы посмотрим. Теперь как раз время», — сказала она и, открыв дверь в сени, остановилась, прислушиваясь. «Стой! Что это такое?» — сказала она, поднимая палец.
2: «Ветер? Разве ты не слышишь, как свищет?»
0: «Саймон, поди сюда!» — прошептала Касси, взяв его за руку и подводя к лестнице. «Что это такое? Слушай!» Дикий вопль с чердака пронесся по лестнице. Колени Легри задрожали. Он побледнел от ужаса. «Не приготовит ли тебе пистолет?» — спросила Касси с насмешкой, заставившей застыть кровь в жилах Легри. «Знаешь, пора разузнать, что это такое. Посмотрела бы я, как ты теперь пойдешь наверх. Они все в сборе».
2: «Я не пойду».
0: «Почему же? Ведь это вздор, что бывают привидения. Пойдем». И она бросилась по винтовой лестнице, смеясь и оглядываясь на него. «Ну, иди же».
2: «Касси, назад! Я не хочу, чтобы ты шла наверх».
0: Но Касси ответила диким смехом и убежала. Он слышал, как она открыла дверь, ведущую на чердак. Неистовый порыв ветра вырвался оттуда. Свеча, которую он держал, потухла. В это же время ужасные неестественные крики послышались на лестнице. Казалось, что кричали ему прямо в уши. Легри в ужасе бросился в свою комнату. Через несколько минут туда пришла Касси. «Надеюсь, теперь ты все знаешь?»
2: «Убирайся прочь!»
0: «За что же? Я только поднялась и закрыла дверь. Как ты думаешь, Саймон, что такое делается на чердаке?»
2: «Не твое дело».
0: «Может быть, может быть. Во всяком случае, я очень рада, что не сплю в этой комнате». Предвидя грозу, которая действительно разразилась к ночи, Касси заранее открыла слуховое окно на чердаке. Естественно, что в эту минуту, когда дверь открылась, ветер ворвался в дом и потушил свечу. Это может дать понятие об игре, которую затеяла Касси, чтобы напугать Легри. Прошло всего несколько дней, но он предпочел бы положить голову в пасть льва, чем исследовать свой чердак. В то же время, по ночам, когда все в доме спали, Касси понемногу носила туда провизию. Туда же она перенесла постепенно и большую часть одежды своей и Эмилины. Все было готово, и она ждала только удобного случая привести в исполнение свой план. Пользуясь хорошим настроением Легри, Касси упросила его взять с собой в соседний город, на берегу Красной реки. При помощи своей исключительной памяти она заметила каждый поворот дороги и мысленно сосчитала, сколько времени надо было, чтобы пройти ее пешком. «Теперь, когда все готово, я думаю, что вам, быть может, интересно заглянуть за кулисы и увидеть окончание готовившегося переворота». Ночь приближалась. Легри уехал на соседнюю ферму. Уже несколько дней Касси была с ним любезна. Казалось, что они с Легри были в наилучших отношениях. В эту минуту мы застаем их в комнате Эмилины. Они связывают вместе два маленьких узла. «Теперь все уложено», — сказала Касси. «Надевай шляпу и отправимся. Как раз время».
3: «Но ведь нас могут увидеть».
0: «Этого именно я и хочу», — холодно ответила Касси. «Разве ты не знаешь, что во всяком случае они нас будут преследовать? Вот как это должно произойти. Мы выйдем через заднюю дверь и пойдем в сторону поселка невольников. Сэмбо и Квимбо нас, наверное, заметят и бросятся преследовать. А мы побежим на болото. Туда они не погонятся за нами, а вернутся, чтобы поднять тревогу, натравить собак и прочее. Пока они будут бегать зад и вперед и кричать, как это обычно бывает, мы проскользнем к ручью позади дома и пойдем украдкой по ручью, пока не достигнем задней двери. Это собьет с толку всех собак. В воде невозможно найти след. Пока весь дом будет гоняться за нами, мы проберемся через заднюю дверь на чердак, где я приготовила хорошую постель в одном из больших ящиков. Придется пробыть там довольно долго. Он перевернет небо и землю, чтобы нас найти. Он соберет надсмотрщиков с других плантаций, и они устроят большую облаву. Обшарят все болота. Он хвастает тем, что от него никогда никто не мог скрыться. Пусть охотятся сколько угодно.
3: О, Касси, как вы хорошо все придумали! Кто бы кроме вас мог это выдумать?
0: Во взгляде Касси не было ни радости, ни возбуждения. Ничего, кроме отчаянной тревоги.
2: «Идем»,
0: — сказала она, протягивая руку Эмилине. Беглянки тихо выскользнули из дома и, пользуясь вечерними сумерками, быстро пошли в сторону поселка. Серебристый серп луны боролся с сумерками, присоединяя к ним свой слабый свет. Как ожидала Касси, так и случилось. Едва они достигли края болота, окружавшего плантацию, раздался голос, приказывавший им остановиться. Но это не был Сэмбо. Сам Легри преследовал их, испуская ругательства. При звуке этого голоса сердце Эмилины замерло, и, схватив за руку Касси, она воскликнула:
3: «Касси, я сейчас упаду в обморок!»
0: Но в обморок Эмилина не упала, а вместе с Касси бросилась в чащу, в такой глубокий и темный лабиринт, что Легри и думать не мог следовать за ними без посторонней помощи.
1: «И отлично!» – проворчал он, зверски усмехаясь. «Они попались в ловушку, мошенницы! Теперь они в безопасности, раскаются они у меня! Эй, Сэмбо, Квимбо, сюда, поднимайтесь все!»
0: Кричал Легри, подходя к поселку как раз в то время, когда негры возвращались с полей.
1: «В болотах две женщины, $5 тому, кто их поймает! Спустить собак!»
0: Эта новость взволновала всех. Несколько человек бросилось предложить свои услуги в надежде получить награду или из низкого подобострастия, одного из самых гнусных явлений рабства. Все бегали и суетились. Одни несли факелы, другие отвязывали собак, дикий лай которых еще более усиливал шум этой сцены. Вся толпа при мерцавшем свете факелов с гиканьем и дикими криками людей и животных направилась к болоту. Слуги дома пустились за ними вслед. Дом был совершенно пуст, когда Касси и Эмилина проскользнули в заднюю дверь. Крики их преследователей еще раздавались в воздухе. И, глядя на них из окон гостиной, Касси и Эмилина могли видеть, как они разбегались со своими факелами по краям болота.
3: «Смотрите, Касси, охота началась! Огни двигаются по всем направлениям. Слышите, как разрываются собаки? Ради бога, спрячемся поскорее!»
0: «Бесполезно торопиться», — спокойно возразила Касси. «Все они на охоте. Это будет вечерним развлечением. Сейчас мы поднимемся наверх. Но пока...» — прибавила она, вынимая с равнодушным видом ключ из кармана одежды, которую в торопях Легри бросил на стул. «Пока нам нужно позаботиться, чтобы было чем заплатить за дорогу». Она открыла конторку, вынула оттуда пачку банковских билетов и быстро пересчитала их.
3: «О, не делайте этого!»
0: — сказала Эмилина. «Почему? Разве ты хочешь, чтобы мы умерли с голода в болотах? Не лучше ли иметь все необходимое, чтобы достигнуть свободных штатов? С деньгами все возможно, дитя. С этими словами она спрятала банковские билеты у себя на груди.
3: «Ведь это значит красть!»
0: — прошептала Эмилина с огорченным видом.
1: «Красть!» — повторила Касси с презрительным смехом. «Те, кто крадут душу и тело, не могут упрекать нас. Каждый из этих билетов украден. Украден у этих бедных, голодных и истощенных людей. Пусть он теперь посмеет говорить мне о воровстве. Пойдем, теперь пора идти на чердак. Я положила там запас свечей и несколько книг для развлечения. Ты можешь быть вполне уверена, что там нас искать не будут. А если туда и придут, я разыграю привидение».
0: Поднявшись на чердак, Эмилина увидела, что один из больших деревянных ящиков поставлен боком и своей открытой частью обращен к стене, скорее к откосу крыши. Касси зажгла лампочку и, проскользнув под выступом стены, расположилась в ящике. Они нашли там два маленьких матраса и подушки, полный ящик свечей, провизию и необходимое для путешествия платье, которое Касси свернула в совершенно незаметные узелки.
1: «Ну вот»,
0: — сказала Касси, вешая лампу на маленький крючок.
1: «Вот наше жилище в настоящее время. Как оно тебе? Нравится?»
3: «А вы уверены, что не придут осматривать чердак?»
1: «Хотела бы я тут увидеть Саймона Легри», — ответила Касси. «Нет, наверное, он будет рад держаться от него как можно дальше. Что же касается слух, то они скорее согласятся дать себя расстрелять, чем подняться сюда».
0: Немного успокоенная, Эмилина легла на свою подушку. Несколько минут обе молчали. Касси стала читать французскую книгу. Утомленная Эмилина задремала. Ее разбудили крики и вопли, топот лошадей и лай собак. Она слабо вскрикнула и приподнялась.
1: «Это возвращаются охотники», —
0: сказала Касси с тем же хладнокровием.
1: «Нам нечего бояться. Посмотри в эту щелочку. Разве ты не видишь, что все они здесь? Саймон должен был отказаться поймать нас в эту ночь. Посмотри, как лошадь его загрязнилась, барахтаясь в болоте. У собак также опустились уши. Да, мой милый, ты снова можешь начать поиски, сколько тебе угодно. Дичи ты не найдешь».
3: «О, не говорите, Касси, вдруг кто-нибудь услышит нас?»
1: «Если они и услышат, это еще более отнимет у них охоту пойти сюда. Не бойся. Мы можем шуметь, сколько нам заблагорассудится. От этого будет только лучше».
0: Наконец, к полуночи в доме наступила тишина. Легри улегся, проклиная свою неудачу и давая себе слово жестоко отомстить завтра. Самый долгий день имеет свой конец, и самая мрачная ночь — свою зарю. Вечное и неумолимое течение минут приводит день грешника к бесконечной ночи, а ночь праведного — к вечному дню. Мы сопровождали до сих пор нашего скромного друга по пути рабства. Сначала на лоне цветущих полей, где царили благосостояние и снисходительность, затем, после разлуки его со всем тем, что дорого человеческому сердцу, мы остановились с ним в светлом оазисе, где великодушные руки прикрывали его цепи цветами. Наконец, мы следили за ним, когда последний луч его надежды угас, и видели, как роскошные дотоле неведомые звезды сверкали на его небесах в глубоком мраке, окружавшем его. Теперь утренняя звезда показалась над вершинами гор, и небесный ветерок возвестил ему, что начинается рассвет вечного дня. Бегство Эмилины и Касси в высшей степени раздражало и без того озлобленного Легри. И как этого можно было ожидать, вся его ярость обрушилась на беззащитную голову Тома. Когда Легри объявил невольникам о побеге, Глаза Тома радостно блеснули, и он с благодарностью и мольбою поднял руки к небу. Это не ускользнуло от взгляда Легри. Он заметил также, что Том не присоединился к толпе преследователей. Он подумал было принудить его к этому, но, зная по опыту непоколебимую решимость Тома не принимать участия в каких-либо жестокостях, он не хотел терять время и возиться с ним. Итак, Том остался позади с несколькими невольниками, которых он научил молиться. Они все вместе просили Бога спасти несчастных беглянок. Когда Легри вернулся с погони, обманутый в своих ожиданиях, он почувствовал, что давно накипавшая в нем ненависть к невольнику приняла безграничные размеры. С самого дня, как он купил его, этот человек противился ему с необычайным упорством, без всяких уступок. В нем жила какая-то затаенная, безмолвная сила, которая жгла Легри, как адский огонь.
1: «Я ненавижу его!» — бормотал Легри ночью, сидя на своей постели. «Разве он не принадлежит мне? Разве я не могу сделать с ним все, что хочу? Кто мог бы мне помешать в этом? Хотел бы я знать!»
0: И он потрясал сжатым кулаком, как будто хотел разбить какой-то невидимый предмет. Но Том был верный раб и хороший работник, и хотя Легри ненавидел его за это еще больше, но подобные соображения все-таки сдерживали его. На следующее утро он решил пока ничего не говорить, собрать людей с соседних плантаций с собаками и ружьями, окружить болото и сделать правильную облаву. «В случае удачи, — думал он, — пусть все остается по-прежнему. Если нет, он потребует Тома к себе». При этой мысли он заскрипел зубами, и кровь закипела в его жилах. Он заставит его уступить под ударами. Или... Внутренний голос прошептал страшное слово, и душа Легри согласилась на это. Говорят, будто интересы хозяина — достаточная защита для невольника. Но разъяренный человек готов продать душу дьяволу, чтобы достигнуть цели. Станет ли он заботиться о теле своего ближнего? «Так», — сказала на следующий день Касси, посмотрев в окно чердака. «Сегодня снова начинается охота». 3-4 всадника горцевали перед домом. 2 своры чужих собак, старавшихся вырваться из рук державших их негров, лаяли друг на друга. 2 из верховых были надсмотрщики с соседних плантаций. Остальные — обычные товарищи и собутыльники Легри, приехавшие ради развлечения. Легри щедро поил водкой их и негров, присланных с других плантаций, стараясь по возможности сделать из подобного похода праздник для чернокожих. Касси приникла ухом к окну. Утренний ветерок дул в ее сторону, и она слышала большую часть их разговора. Презрительная и горькая улыбка пробежала по ее смуглому и серьезному лицу. Они распределяли места, спорили о достоинствах собак, рассуждали о способе стрельбы и обращения, которому подвергалась бы в случае поимки каждая беглянка. Касси отошла от слухового окна и, сложив руки, подняла глаза к небу.
3: «Великий и всемогущий Боже!» — воскликнула она. «Все люди грешники, но что мы сделали особенное? Чем мы хуже других, чтобы с нами так поступали?»
0: В ее лице и тоне, которым она произносила эти слова, было что-то необыкновенно серьезное и трагическое.
3: «Если бы не ты, бедное дитя, — продолжала она, глядя на Эмилину, — я пошла бы к ним и поблагодарила бы того, кто свалил бы меня выстрелом. Зачем мне свобода? Разве может она возвратить мне детей или сделать меня тем, чем я была прежде?»
0: Простодушная по-детски Эмилина всегда пугалась мрачного настроения Касси. Не зная, что сказать, она молча взяла ее за руку, нежно и ласково.
3: «Оставь!»
0: — сказала Касси, выдергивая руку.
3: «Ты еще заставишь меня полюбить себя, а я не могу никого больше любить на земле!»
4: «Бедная Касси, зачем так говорить? Если Господь возвратит нам свободу, быть может, Он возвратит вам и вашу дочь. Во всяком случае, я буду вам вместо дочери, потому что хорошо знаю, что никогда не увижу моей бедной мамы. И я буду любить вас, как бы вы ко мне ни относились».
0: Эта детская нежность тронула Касси. Она села возле нее, обняла ее, а другой рукой гладила ее черные, мягкие волосы. Между тем, как Эмилина любовалась великолепными глазами Касси, смоченными слезами.
3: «О, Эмми!» — сказала Касси. «Ради моих детей я переносила голод и жажду. Глаза мои потускнели от слез. Здесь!» — воскликнула она, ударяя себя в грудь. «Здесь же пусто и темно! Если бы Бог возвратил мне их, я могла бы опять молиться».
4: «Положитесь на него, Касси, он ваш отец».
3: «Гнев его тяготеет над нами, он отвратил от нас лицо свое».
4: «Нет, Касси, он будет милостив к нам, будем надеяться на него. Я всегда надеялась».
0: Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читала.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 19. Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощь и святилище, из Сиона да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным. Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные – колесницами, иные – конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.

Псалом 20. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их. Вознесись, Господи, силою Твоею мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.

Псалом 21. Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей Ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. О Тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися Его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли,
и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть Царство, и Он – Владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь.

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: «Какая же ты счастливая!» – тихо сказала она ей и быстро удалилась, вытирая слезы. Мария застыла от удивления и жалости к этой бедной женщине. «Ты слышал, что она сказала?» Обратилась она к мужу. «Да», — со вздохом ответил Николай. «Я наблюдал, как она смотрела на нашего сынишку. Наверное, не сбывшееся счастье материнства. Ведь сколько таких можно сейчас встретить? Какая несправедливость! Какой ужасный случай!» Кладя сына в коляску, сказала Мария. «И сколько еще неожиданностей в связи со взрывом! Ах, никто точно не знает, какие последствия будут со временем! Какое будет будущее у людей! Ведь мы даже не знаем, когда сможем вернуться в Припять! Но у нас есть будущее!» Со счастливой улыбкой сказал Николай, показывая на сына. «К сожалению, многие лишены такого счастья». «Да, в сегодняшней утренней газете была статья о докторе из женской клиники, который не перенес того, что стольким детям прервал жизнь. Слезы матерей и крики неродившихся детей преследовали его постоянно. Он потерял сон. Ведь только он смыкал глаза, ему сразу снились кошмары. В ушах постоянно раздавались детские крики. Неродившиеся дети преследовали его. Он не смог этого выдержать и покончил жизнь самоубийством. Да, я понимаю, что из-за Чернобыльского взрыва многое может измениться. Но я полностью уверен, что наш сынишка вырастет здоровым и крепким. Все может измениться. Но милость Божья обновляется каждое утро», — с уверенностью сказал Николай. «Да, но тем не менее печально». Такую же печаль чувствовала сейчас Мария Ивановна, одиноко сидящая на скамейке и прислушивающаяся к тоскливому пению одинокой птицы. Она заново перелистывала страницы жизни в далеком прошлом, вспоминая то время, когда их сынишка был маленьким и беспомощным. После катастрофы на Чернобыльской атомной станции многое изменилось. Они так и не смогли вернуться в свой город, а поврежденная природа и почерневшие от тоски, разлуки и потерь люди долго напоминали о происшедшем. Место, где была та злополучная станция, существовало, но уже без людей и городской суеты. Даже те, кто все-таки решился там остаться, стали другими. У них либо на лицах, либо в памяти остались следы ужасного прошлого. Мир вокруг Чернобыля никогда не будет таким, каким был раньше. Но их жизнь продолжалась. Сергей вырос здоровым и крепким мальчиком и был для родителей постоянным напоминанием, что надежда на Бога не постыжает. Как тогда, так и сейчас ее надежда только на Бога. Спустя столько лет. Хотя тогда ей было легче, ведь они были вдвоем с мужем. А сейчас все горе и страдания легли на ее хрупкие плечи. Время изменилось, обстоятельства тоже. Но ее вера другой не стала, она только окрепла. Мария Ивановна подняла глаза в голубое, хотя и знойное небо, и в душе прошептала молитву. Она выдержит. Она не сдастся. она будет просить у Бога милости для своего сына. Она должна победить во имя будущего, во имя прекрасного будущего. Слезы туманили ее глаза, но она знала, что так будет не вечно. Она поднялась со скамейки и направилась к своей машине. В тот момент рядом с ее машиной остановилась другая. Из нее вышла улыбающаяся немолодая женщина. Ее взял за руку молодой мужчина и восторженно сказал: «Мама, посмотри на этот вид! Как прекрасно!» Мария Ивановна с легкой завистью посмотрела на них. Кто-то улыбается, кому-то печально. Счастье и горе совсем рядом. И того, и другого с избытком на земле.

Подсвеченное робким лучом солнца, просыпалось небо. Мария Ивановна, приподнявшись с кровати, взглянула на часы. Было около 5 часов утра. Позади бессонная ночь, тревожная ночь, с бесконечными тоскливыми мыслями, источником которых было грустное настоящее. Она взглянула в окно и в утреннем полумраке увидела свет приближающегося дня. Свет, который был где-то далеко-далеко. Ведь когда-то в ее жизни было столько света, столько прекрасного. Было. Мария Ивановна глубоко вздохнула, мысленно перенесясь в прошлое. Она вспомнила жизнь их семьи под Киевом. После того ужасного события, который всколыхнул почти весь мир, они так и не смогли вернуться в город их мечты, в Припять. Там остались жить только те, кто либо никак не мог расстаться с теми местами, либо те, у кого навсегда там остался кто-то из родных и близких. Их удерживала там память о прошлом. Они не хотели утратить ее. Ей вдруг вспомнился горький случай, произошедший в доме сестры ее бабушки, которую спустя 15 лет после аварии они решили посетить накануне своего отъезда в Америку. На деревню опускался холодный зимний вечер, а бабушка Катя со своим мужем Афанасием решили устроить пир в честь их приезда и поставили на стол яблоки из своего сада, консервированные овощи с огорода, грибы из лесочка неподалеку. Налили полные стаканы самогона. Среди местного населения, оставшегося на выживание, бытовало мнение, что самогон защищает от радиации. А это было очень важно здесь, в Черной деревне, где после взрыва 4-го реактора Чернобыльской АЭС находиться было запрещено. «Мы не пьем, бабушка», — сказала Мария, взглянув на Сергея, Наташу и мужа. «Дома можете не пить, а здесь необходимо для профилактики. Ведь надо же как-то защититься от радиации». Она улыбнулась вялой улыбкой, придвигая поближе стаканы. Но, видя, что гости настаивали на своем, сама пригубила стаканчик, закусив квашеным яблоком. Дедушка сделал то же и устало сказал: «Только это нас и спасает здесь, силы придает». Деревню назвали Черной, потому что она была заброшенной, но словно для того, чтобы придать ее названию буквальное значение. Дома здесь почернили и покосились. Во дворах валялись письменные столы, рамки для фотографий, стулья. В начале мероприятий по ликвидации последствий аварии власти сожгли большую часть зараженных домов, пока до них не дошло, что таким образом они заражают грунтовые воды. Поэтому дома здесь до сих пор радиоактивны. Как долго это продлится? По мнению специалиста по экологии на атомной станции, через 250 лет все вернется к норме, кроме плутония. На это уйдет 25 тысяч лет. «А выживут ли здесь люди с самогоном и отрешенностью?» – подумала Мария. И опять отказалась от предложения бабушки защититься самогоном. Дом, в котором жили ее родные, состоял фактически из одной комнаты, посередине которой стояла печка, где они спали в самые холодные ночи. Здесь, в запретной зоне в радиусе 30 километров от реактора, редко бывают посетители. Им, конечно, стоило давно последовать примеру многих и переехать в другой город. Фактически, им надо было остаться в другом городе, ведь во время эвакуации они уехали вместе с остальными, но потом, как партизаны, пробрались тайком в свой лесной домик. Здесь все было по-другому после взрыва. Животный мир и растительность
были в большом изобилии. Но именно это считалось аномалией. Да и многое другое было необычным. Местные жители охотились на диких вепрей, которых потом подавали в самых изысканных ресторанах Киева и Москвы. Мародеры разбирали на запчасти брошенные машины и потом продавали их в автомобильных магазинах России. Все изменилось. Кто-то наживался на чужом горе, кто-то свыкался с ним. Сначала люди, переселившиеся в запретную зону, прятались, но потом перестали. Просто они стали невидимыми. Им ничего не предложили. У них не было другого выхода, кроме как вернуться туда, где они жили прежде. Хотя они были оставленными и забытыми, не участвовали в общественной жизни страны, в президентских выборах, в черных деревнях не было избирательных участков, о них просто старались забыть. Врачи предупредили людей, что если они останутся в деревне, то радиоактивное заражение через 25 лет может вызвать рак. Но для многих после взрыва жизнь остановилась. Почему бы и не рискнуть? Тем более, что самогон побуждает к риску. Так что время болезни, если она и возникнет, можно сократить. А то, что происходит рядом, уже не пугает и не настораживает людей. Ведь во время дождя бетонный саркофаг, героически построенный над четвертым реактором, протекает как решето, и радиоактивные воды текут в реку Припять, в Днепр, а оттуда питьевая вода поступает в Киев. 90% радиоактивных элементов реактора все еще там, распадаются и нагреваются. И те, кому не все равно, говорят, что саркофаг может в любую минуту рухнуть. Насколько это опасно? По разным оценкам, это может привести к смерти от 40 до свыше 300 тысяч людей. Что из того? Ведь жизнь уже и так изменилась. А запретная зона? Уже не совсем запретная зона, а не более чем линия, проведенная по грязи, которая должна остановить утечку плутония, стронция, цезия и многих других веществ, способных напугать людей. Способных, но не в запретной чернобыльской зоне. Люди продолжают жить там, собирая яблоки с ядовитых яблонь, выкапывая картошку из ядовитой почвы, ловя рыбу в ядовитой реке. Даже сейчас, вспоминая об этом спустя более 20 лет, Мария Ивановна почувствовала, как мурашки побежали по ее спине. Тогда же она испытывала смешанные чувства. С одной стороны, бедные родственники, которые не хотели покинуть свой дом. С другой стороны, ее счастье семейного уюта и материнства. Тогда, будучи еще молодой семьей, они вместе пережили ужас первых дней после взрыва. А позже Мария с радостью наблюдала за их взрослеющими детьми, которых Бог, в противовес тому, что прогнозировали врачи, наделил здоровьем. Мария вспомнила их небольшой домик в поселке под Киевом. Николай работал на большом заводе в Киеве и обычно в рабочие дни рано уходил и поздно приходил. Но зато выходные были всегда желанными, и они хорошо отдыхали. Рядом с ними было много лесов и Днепр. Когда Сережа подрос, его самым любимым занятием была рыбалка. О, сколько радости она доставляла ему, когда поздней ночью они с отцом шли на ночную рыбалку или ранним утром на утренний клев. Наташа всегда с легкой завистью смотрела на брата, когда тот показывал улов и рассказывал о том, сколько кто рыбешек поймал, у кого поймалась самая большая и сколько рыб сорвалось с крючка. К тому же часто он придумывал истории, мол, рыба так добродушно смотрела на него и, беззвучно открывая рот, просила: «Отпусти меня,
Я еще совсем маленькая. А когда я подрасту, ты сможешь опять меня поймать. У Сережи было хорошо развито воображение. И часто оно было таким естественным, что слушатели удивлялись его рассказам, вызывающим улыбки на их лицах. Этот дар все больше и больше проявлялся во взрослеющем сыне, и отец очень им гордился, а его отношения с сыном становились с каждым годом все крепче. У Сережи также было очень доброе сердце. Он много раз предлагал Наташе поехать с ними на рыбалку, и когда такое случалось, радостно помогал ей с червяком или подсечкой рыбы, или снимал ее с крючка. Он был для нее старшим братом, всегда готовым прийти на помощь, защитить ее и уберечь даже от холода, сняв с себя дополнительный свитер, когда они сидели у костра, и он видел, что сестренка ежилась от холода. А когда они вместе ходили в лес за ягодами, он всегда предлагал Наташе куст, увешанный отборными ягодами. Сам же шел на поиски другого. И если Наташино ведро наполнялось ягодами быстрее, чем у него, он никогда не напоминал о своей услуге и предлагал ей отдохнуть и насладиться природой и ягодами. У него действительно было широкое, любвеобильное и доброе сердце. Таким оно оставалось долгое время и после их приезда в Америку. Вместе с отцом они планировали открыть мастерскую по ремонту машин. И вызванные заботой о семье планы были такими грандиозными. Мать сможет вести дома их бумажные дела и домашнее хозяйство. Наташа, которая очень любила миссионерские поездки, всегда будет иметь для этого средства. Так было запланировано. И дело начало развиваться, пока однажды отец не пришел от врача с ужасным диагнозом – рак желудка. В тот день в доме тяжелой тучей повис страх, и небо тоже как-то быстро изменило свой цвет, все больше и больше покрываясь темными тучами. Мария помнила рассказ Сережи в тот день. Он вышел на крыльцо их дома и присел на качелях. Медленно раскачиваясь, он старался собрать свои разбушевавшиеся мысли, беспорядочные и страшные, безвременные и вышедшие из-под контроля. Это не могло случиться сейчас. Он смотрел на небо, покрытое черными грозовыми тучами, и рассуждал о только что услышанном. Когда, как ему казалось, их жизнь, наконец, была устроена, они оправились после переезда и наладили спокойный образ жизни. Разве возможно, чтобы сейчас все было разрушено жестоким диагнозом врача? Нет, этому он не мог поверить. Этого не было в его планах. В его душе бушевали страх и ненависть. Врач ошибся. Он не досмотрел. Он жестоко с ним обошелся, даже высказав свои подозрения отцу. У каждого может быть проблема с желудком. Что-то не то съел, что-то несвежее попалось. Но рак? Нет. Такого не могло быть. Да и отец еще совсем молодой. Он нужен был своему сыну, дочери, их матери. Нет. Это должно быть ужасная жестокая ошибка. Но, а если и нет, то Бог не оставит их. Он не сможет просто так забрать у них отца, чтобы обречь их на тяжелую сиротскую жизнь. Обречь его на сиротство. В его душе родилась молитва. Ему нужен был покой и мир. И сейчас
только Иисус мог ему это послать. Ведь он так любил своего отца. Отец был бесконечно нужен ему. Он был неотъемлемой частью жизни сына. В кутерьме беспорядочных мыслей и переживаний он вдруг увидел на небе яркий луч солнца. Среди темных и мрачных туч, покрывающих тяжелой пеленой все небо, вдруг появился яркий луч солнца. И Сергей воспринял это как знак, с помощью которого Иисус показал ему свет надежды. Свет среди темных и тяжелых мыслей. Он почувствовал, как страх, доселе заполнивший его душу, исчез. Но ненависть к человеку, который дерзнул установить такой диагноз его любимому отцу, осталась. Это наверняка было ошибкой. «Иисус показал мне знак на небе, что все будет хорошо!» С восторгом сказал он, зайдя в дом. Встречные удивленные

подтверждением этого. Сергей долгое время жил этой надеждой. Он не смирялся с доводами отца и доктора и верил, что Иисус исцелит отца. В его душе была только вера. Страх в тот вечер оставил его и больше никогда не посещал. Он верил, что Иисус знает, что Отец необходим им, и все их планы были связаны только с Ним. Без Отца и все планы разрушатся. Поэтому он не сомневался, верил, что Отец выздоровеет. И лишь надежда на это изгоняла страх из его души. Зато ненависть не покидала его. Он ненавидел лечащего врача и все время расспрашивал отца о проделанных процедурах, о лекарствах, прописанных врачом. В его мозгу нарастала мысль, что врач делает недостаточно, не выписывает нужные лекарства, да и вообще, возможно, он не очень хороший специалист. Но когда отец, вопреки его надеждам, умер, Сергей почувствовал себя обманутым и преданным. Вот тогда-то вся ненависть к доктору перенеслась на Бога. Зачем же тогда он послал ему светлый луч на темном небе, вселяя надежду, если она была ложной? Зачем же Бог постоянно укреплял росток надежды в его душе, чтобы в конце концов разрушить, раскрошить и полностью уничтожить ее? И тогда Сергей сделал татуировку падающих слезинок на шее. Это был вызов Богу, что все его молитвы и слезы были напрасны. Все его надежды одним росчерком смерти были разрушены. Все его планы ушли в небытие. Слезы навсегда иссякли в его глазах. И свидетельством этому были мертвые слезинки татуировки. И тогда начались страдания матери, сестры и его собственные. Сначала мать негодовала, она плакала, просила, умоляла. Ей было стыдно за дела ее сына, его поступки и решения. Ведь все вокруг знали их семью как примерную, как порядочную. Что же теперь? Сергей был позором семьи, и мать сильно страдала от этого. А сын, понимая, что матери стыдно за его дела, старался сделать ей еще больнее. Он открыто протестовал против того, как Бог поступил с ним. Он воевал с Богом, объявив ему войну. «Ты позоришь нашу семью!» – плакала мать. «Позоришь светлую память о своем отце!» Но сыну было все равно. Он был черствым и бесчувственным ко всем нареканиям и укорам матери. И мать страдала. Она плакала, она скорбела. Однажды по радио она услышала проповедь о самоотвержении и смирении. Эта проповедь предназначалась для матерей, которые долгое время молятся о своих детях и не видят никаких изменений. Вместо того, чтобы отчаиваться, проповедник призывал к самоотвержению и полнейшему смирению, подчинению своей воле и желаний высшей силе, тому, кто вопреки всему в определенное время делает чудеса. «Если бы мать апостола Павла, — сказал тот, — понимая, что он причиняет много горя и страданий людям и церквям, повелительно сказала ему: „О, нет! На этот раз ты не пойдешь в Дамаск!“ Он мог не встретиться бы с Иисусом. Мы должны подчинить себя

воли Всевышнего. Самоотвержение и смирение – это то, чего от нас ожидает Христос. Очень часто именно это служит причиной наших страданий. Ведь мы хотим исполнения наших желаний в назначенное нами время, не оставляя шанса для Божьего действия. Эта проповедь коснулась Марии, и, склоняясь на колени, она передала жизнь своего сына полностью в руки Божии, сказав: «Он в твоих руках, делай с ним, что хочешь». А я буду ждать. Она не перестала страдать, но перестала нарекать. Она не перестала о нем молиться, но подчинила свою волю воле Божией. Она не сдалась. Ее вера, напротив, становилась сильнее и прочнее. Она верила в чудное Божие провидение. Она верила этому. И в то утро, когда, проснувшись, осознала, что ее сын на протяжении долгого времени будет встречать утро в тюремных сырых стенах, ее надежда не поколебалась. Ее вера была тверже, чем гранит. Ее лебединая песня, ее последняя песня надежды еще не спета. Она еще не скоро будет спета. Мать будет продолжать борьбу. Она должна победить.

0: Была суббота. Мария Ивановна сидела во дворе в беседке с чашкой кофе и тяжелыми мыслями, вызванными странным сном прошлой ночи. А над ней проплывали облака, вселяющие и разрушающие надежды, унося радости и печали в далекое безбрежное пространство, которое называется вечностью. За неведомыми голубыми далями есть вечный дом, где только радость, где нет ни слез, ни горя. Там все по-другому. Но пока она на земле, грустит в беседке. Она сделала несколько глотков кофе и огляделась по сторонам. Вокруг вроде все было, как и раньше, но в маленьком мирке их семьи уже не было ее дорогого мужа и отсутствовал их сын. Эту беседку сделал ее муж, и это было их любимым местом обеда и ужина. Они любили посидеть здесь после жаркого и трудного рабочего дня, рассказать друг другу обо всем происшедшем за день, поделиться радостями и трудностями и помечтать, как по этому благоустроенному двору будут бегать их внуки, как будут они играть в прятки среди кустов и цветов, как здесь будет звучать их заливистый смех. Эти мечты еще не сбылись, хотя для ее мужа они уже никогда не станут реальностью. Зато многое сделанное и посаженное им во дворе напоминает о нем и будет долго отзываться легкой болью разлуки. Высокое дерево, растущее рядом с беседкой, тоже посадил он. В роскошной листве дерева находило себе приют множество птиц. Каждое утро они звонкой какофонией дружно приглашали новый день. С наступлением же вечера они распевали на разные лады вечерние серенады, провожая уходящий день. Мария Ивановна обычно наслаждалась этим пением, которое всегда напоминало ей, что она тоже должна быть благодарна за множество щедрот в ее жизни. Но сегодня было все по-другому. Их пение почему-то возвращало ее к странному сну, который тревожил ее. Ей приснился сон о далеком прошлом. Это происходило в то время, когда они с мужем гуляли по Беловежской пуще и стали свидетелями прощальной лебединой песни. Во сне она опять прошлась по тем же тропинкам, на которых остались следы от взрыва. Обгоревшие кусты, почерневшие верхушки деревьев, одиноко бродящие оставленные собаки, которые вглядывались вслед проходящим людям, пытаясь найти в них своих хозяев. Во сне она также услышала жалобную песню одинокого лебедя, которая повисла в воздухе такой тоской, что даже в нереальном мире сна она вызывала содрогание сердца. Но самым страшным было, когда она увидела, как птица с тоскливым криком бросилась камнем вниз, сложив крылья, чтобы навсегда соединиться со своим погибшим другом. И тут же она услышала зловещий смех, который пересиливал тоскливый крик. Мария со страхом оглянулась вокруг и к своему большому ужасу увидела, что погибшим лебедем, бросившимся камнем вниз, на самом деле была она сама, а зловещий смех исходил от ее сына. Мать погибла, а сын все еще зловеще улыбаясь, сказал: «Вот и на этот раз я победил. Твои молитвы закончились, а я продолжаю жить». Мать проснулась в холодном поту и заплакала от горя. И лишь тишина ночи и одинокая звезда, смотрящая в окно, были свидетелями ее безмерной тоски.
1: Нет, ее сын не победил. Победа должна быть за ней. Она будет молиться о нем до последнего вздоха.
0: Она верила, что Иисус не позволит ее сыну погибнуть в грехах, в озлобленности на Бога и на все вокруг Него, включая и озлобленность на серые каменные стены тюрьмы. В то же утро, сидя с чашкой кофе в беседке, она вспомнила тревожные моменты того страшного сна. Мысленно она вернулась в то далекое время после Чернобыльской катастрофы. Но дочь прервала ее мысли. Она появилась в проеме двери с чашкой кофе и несколькими листами бумаги.
2: «Мама! Доброе утро!»
0: «Я так и знала, что ты здесь!» — сказала дочь, присаживаясь рядом с ней.
2: «Твое любимое место, не так ли?»
0: «Что это у тебя?» — показывая на листы бумаги, спросила мать, улыбнувшись. Сегодня это место не было для нее таким, как обычно. Но она решила не вдаваться в подробности.
2: «В интернете я наткнулась на свежую статью о тех местах, где мы жили раньше. Теперь это место стало как бы всемирной лабораторией. Множество ученых и биологов пытаются исследовать влияние последствий атомного взрыва на людей и природу. Вот послушай». Наташа зашелестела листами и начала читать. «Сразу после катастрофы, когда всех волновали тяжелейшие последствия радиоактивных осадков для здоровья людей, мало кто думал о том, что в зоне произойдет с дикой природой. И уж тем более о мониторинге происходящего. Сегодня, через 20 лет, картина несколько прояснилась. Но ученые по-прежнему спорят о том, что именно произошло с дикой природой в зоне. Одни ученые считают, что ущерб, нанесенный радиацией дикой природе в этом районе, опасным образом преуменьшается. По мнению же других, большинство собранных на сегодняшний день данных свидетельствует о том, что на оставленной людьми территории возник цветущий рай для растений и животных. Никто не подвергает сомнению масштаб самой катастрофы и огромный ущерб, который она нанесла людям, чьи жизни были необратимо разрушены. Помимо десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и оставшихся без средств к существованию, в результате аварии были и погибшие. Хотя на самом деле их оказалось меньше, чем утверждали некоторые экологические организации. Неизвестно, сколько еще людей в будущем пострадает от радиоактивного взрыва. Невозможно узнать число людей, который заболеет в результате последствий взрыва. Она вздохнула и, помолчав какое-то время, добавила: «Может быть, наш отец оказался одним из тех, кто пострадал от последствий взрыва Чернобыльской атомной станции. Мы это никогда не узнаем», — грустно покачав головой, с легкой улыбкой на лице, сказала мать.
0: Бог для каждого имеет особый план. Стараясь отвлечь дочь от тяжелых дум, которые были и у нее, продолжила. Что еще интересного там пишут? «Интересные мысли о животном мире», — сказала дочь и продолжила свой рассказ. «По исследованию многих ученых, полевые цветы, прорастающие сквозь трещины в бетоне припятских автострад, многочисленные разнообразные виды крупных животных, обосновавшиеся в зоне, свидетельство того, что катастрофа имеет и позитивные последствия. Эти исследователи полагают, что негативный эффект от радиоактивного заражения преувеличен, а подлинные последствия деятельности человека, наоборот, игнорируются. В ходе предыдущих исследований ученые выяснили, что для деревенских ласточек из зоны отчуждения характерен высокий уровень альбинизма. Кроме того, по сравнению с такими же ласточками, обитающими в других местах, они значительно чаще подвержены мутациям зародышевой линии. Проведя аналогичные исследования в отношении воробьев и горехвостых чернушек, они утверждают, что их особи, обитающие в зоне отчуждения, тоже отличаются более высоким уровнем мутаций. Кроме того, очевидное сокращение количества деревенских ласточек и других птиц, обитающих в некоторых районах зоны, может быть связано не с повышением уровня радиации, а с уходом людей. Ведь деревенские ласточки обычно обитают вблизи человеческого жилья. И на размер их популяции влияет характер сельскохозяйственной деятельности. И, возможно, в процессе исследования не совсем точно учитывается такой потенциальный фактор, как сокращение численности из-за заброшенности зараженных земель. До сих пор меньше всего исследован фактор того, насколько это было, есть и будет опасно для людей, подвергшихся радиации. Читая это, Наташа вспомнила недавно прочитанную историю о ласточках. Строя свое гнездышко, они вставляют в стены своего домика несколько волосинок, которыми потом привязывают своих только что появившихся на свет птенцов, чтобы они не вывалились из гнезда. Позже, когда они подрастут и их крылышки окрепнут так, что они уже смогут летать, родители разрывают нить безопасности, связывающую их с родным домом. Рассказав об этом матери, Наташа добавила: «Как же чудесно Бог позаботился обо всех, даже о небольших птичках! Жаль, что люди порой не ощущают Божьей заботы, считая себя забытыми и оставленными». Она подняла глаза в голубое небо и чуть улыбнулась. Несмотря на то, что она не получала ответов на множество вопросов, которые возникали в ее жизни, она верила, что находится под охраной и защитой Всевышнего. А Мария Ивановна все еще была в плену прошлого 20-летней давности. И прошлого, прошедшей ночи, в которой ей приснился тревожный сон. Чтобы отвлечься от тяжких дум, мать спросила: «Когда вы уезжаете в миссионерскую поездку? Что с вашими билетами, уже заказали?» «Думаю, что поедем в конце сентября. Билеты еще не заказывали. Кстати, может быть, с сегодняшней почты получим визы? Знаешь, я думала, как это будет заново пройтись по тем местам, где выросла? Какие чувства возникнут в моем сердце в далеких родных местах? Заодно увидеть, как природа изменилась за 5 лет. Я потому и поискала сегодня в интернете, что нового говорят о чернобыльских местах. Какое-то трепетное чувство в моей душе. Ведь из нашей группы только я жила там раньше. Через какое-то время Наташа принесла почту и, перебирая конверты, увидела счет от адвоката. Когда она посмотрела его, сердце ее сжалось. Сумма была большой, очень большой. Как же они смогут выплатить ее из мизерных зарплат? Мать заметила, как изменилось лицо дочери, и, подойдя ближе, спросила: «Что ты так рассматриваешь?» «Счет от адвоката». Она молча протянула его матери. «Что с нами будет дальше? Как они будут жить? Сколько понадобится времени, чтобы выплатить такую большую сумму? Да и возможно ли вообще это сделать, когда сумма была в несколько раз больше, чем мама получала за год?» Наташенька, стараясь казаться спокойной, тихо сказала ей мать: «Не переживай, все как-то обойдется. Без воли Бога волос не упадет с нашей головы. Разве в нашей ситуации можно такое представить, чтобы Бог просто свалил на нас столько счетов и не позаботился о том, как мы будем их оплачивать? Я не верю этому. Напротив, я твердо верю, что Бог не оставит нас». Мать старалась успокоить дочь, в то время как у нее в душе тоже была безмерная печаль. Она верила, что Бог им поможет, но реальность кричала сильнее ее упования. Сумма в счетах за лечение Сергея после аварии и за услуги адвоката, защищавшего его в суде, заглушала ее рассудок, старалась разрушить ее покой, уничтожить ее упование. И тут в ее тревожном сознании прозвучал стих, который укрепил ее веру, усилил ее упование. Этот стих она прочитала вчера вечером. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге моей, не воздремлет хранящий тебя. Вот моя надежда, вот мое упование», — подумала она, просматривая остальную почту. Взгляд ее упал на открытку без подписи. Она взяла ее в руки и прочитала: «Молюсь о вас постоянно. Пусть Бог поможет вам во всех ваших переживаниях. Уповайте только на Него. Ведь помощь, покой и мир только в нем». «Кто бы это мог быть?» — подумала Мария Ивановна. Вопреки всему, она чувствовала ободрение со всех сторон. Через слабые импульсы ее сознания, хотя реальность утверждала обратное, через стих, прочитанный ею накануне, и даже через незнакомых ей людей, которые через открытку стараются внушить ей ту же истину – надежда и упование на Бога. Весь день ее сознание было заполнено смешанными переживаниями, теплящейся надеждой и томящей действительностью, печалью разлуки с мужем и сыном и надеждой на лучшее будущее, конвертами со счетами на большие суммы и утешительными стихами из Библии. Все вокруг сулило ей ободрение, давало ей уроки, утверждало ее упование на того, кто неизменен, кто обещал помочь, кто всегда рядом. Сидя во время обеда во дворе, она увидела земляную белочку, старающуюся отыскать что-то вкусное в земле, и длиннохвостую сойку.
2: Сойка с писклявым криком пикировала на Белочку, стараясь клюнуть ее и спугнуть. Но Белочка только вскользь поглядывала на нее и продолжала свое занятие. Иногда, когда птица была уже очень агрессивной и назойливой, она перебегала на другое место. Но страха и беспокойства она не испытывала.
0: Разве это не было напоминанием для Марии Ивановны? Разве не было это ободрением для нее? Ведь ее жизнь и жизнь ее семьи намного важнее для Бога, чем благополучие и покой маленькой Белочки. Длиннохвостая недружелюбная Сойка не могла нарушить покой Белки. Так могут ли земные бури и невзгоды нарушить покой Марии Ивановны, разрушить ее упование?
2: На следующее утро, придя в церковь, она почувствовала, как будто бы все проповеди были именно для нее, для ее измученного потерями и трудностями разума. Пастор проповедовал об умершем Лазаре, о надежде Марии и Марфы, которая умерла вместе с их братом. Ух, если бы Христос был рядом, тогда бы не случилось беды, тогда бы Лазарь не умер. Страх и отчаяние, чувство огромной потери и неоправдавшейся надежды заполняли сердца скорбящих сестер. И тут пришел Иисус. Он не опоздал, он пришел вовремя, но, по мнению сестер, по человеческим рассуждениям, он опоздал.
1: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш!
2: Поспешили обвинить его сестры. Они не обрадовались его приходу, оскорбели из-за своей утраты. А Иисус был рядом, готовый помочь. Он напомнил им: «И если будешь веровать, увидишь славу Божию».
0: «Если будешь веровать», отозвалось болью в сознании Марии Ивановны. «Господи!» В душе взмолилась она. «Неужели ты мне посылаешь это напоминание?»
2: И в ответ на свой вопрос она снова услышала: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию».
0: «Надо только веровать!» Это оставалось единственным ободрением для семьи Рустаковых.

0: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Долгие дни земледелец работал на своем поле. Наконец, почва была готова для посева. На пути к своему полю земледелец, довольный собой, напевал мелодию. Он купил самые лучшие семена и сегодня хотел начать с посевом. Он шел по полю, разбрасывая семена во все стороны. Упав на землю, они прорастут, и после определенного времени он наверняка соберет хороший урожай пшеницы. Но что это? Не все семена упали на плодородную почву. Смотрите, некоторые семена упали при дороге. Люди, ходя вдоль полей, притоптали землю. Те семена, которые упали на эту протоптанную тропинку, так и остались лежать на поверхности. Люди, проходя без всякого внимания, затаптывали их. Но для некоторых глаз они все-таки не остались незамеченными. Голодные птицы склевали все зерна, которые лежали при дороге, так что из этих зерен никакая пшеница не произрастет. То же самое может случиться и в жизни людей. Когда Иисус Христос еще жил на земле, Он рассказал эту историю, говоря, что Слово Божие, Библия, это и есть те семена, а наше сердце и наша жизнь сравниваются с полем или почвой. Каждый человек нуждается в Слове Божьем. Через него Бог говорит к нам и повествует нам о себе. Он также обращает наше внимание на наши грехи и показывает, как Иисус Христос может простить нам наши грехи и изменить нашу жизнь так, чтобы она стала угодна Богу. Всегда ли проникает это слышанное Слово Божие в глубину сердца, так что жизнь человека меняется, и он становится последователем Иисуса? Всегда ли приносит посеянное семя плод? Некоторые люди похожи на Светлану. Ее сердце похоже на протоптанную твердую тропинку. В воскресенье она со своей подружкой пошла в воскресную школу, где она впервые услышала Слово Божие. Она услышала там также, что ее грех и вина отделяет ее от Бога. Но Светлана только пожала плечами и подумала: «Со мной все в порядке. Мне не нужен Иисус, который меня должен спасти. Все это ерунда и выдумка». Сатана, враг Божий, похитил слово из ее сердца. Она забыла, что она услышала, и не ходила больше на детские часы. Когда она повзрослела, у нее не было больше времени для Бога. Ее греховное сердце все дальше отводило ее от Него. Ее сердце стало каменным. Если она и дальше будет противиться Слову Божию, то будет за свой выбор, вину и грехи наказана. Как обстоит дело с твоим сердцем? Оно тоже такое же твердое, как протоптанная тропинка, на которую упало несколько зерен? Может, ты тоже уверен в том, что у тебя все в порядке, что ты не грешник и что тебе не нужен Иисус Христос, как твой личный Спаситель? Послушай сегодня Божье Слово и будь послушен Ему. Что случилось с остальными зернами? Видишь ли ты еще зерна, которые упали не на добрую почву? Некоторые упали на каменистую почву. Немного земли покрывало камни, и этого могло оказаться достаточным, чтобы семя
при благоприятной погоде проросло. Да, действительно, семя начало прорастать, но солнце пекло очень сильно. Многие побеги пытались спустить свои корни глубоко в землю, чтобы достать до воды, потому что без воды они бы погибли. Но в каменистой почве не было никакой воды. Слой земли был недостаточно глубоким, и вскоре все высохло. Маленькие побеги завяли и погибли. Сердца многих людей выглядят так же, как эта каменистая почва. Иван рассказывал своему другу Юре, как Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти нас, грешников. Также он рассказал ему, что Бог охотно хочет простить нам наши грехи и подарить вечную жизнь. Жизнь, которая всегда будет продолжаться, даже после смерти. «Это замечательно», – подумал Юра. «Я очень хочу стать христианином и попасть на небо. Я верю в Иисуса». Некоторое время так и выглядело, как будто Юра стал христианином. Он ходил в церковь и каждую неделю встречался с другими, чтобы поразмышлять о Слове Божьем. Но это продолжалось недолго. Потому что Юра называл себя христианином, его одноклассники высмеивали его и надсмехались над ним. «Теперь ты больше не принадлежишь к нашей компании. Ты наверняка считаешь себя чересчур хорошим по сравнению с нами», – подразнивали его один из его прежних друзей. Потихоньку ему становилось не по себе от этого, и он стыдился, когда над ним надсмехались. В последующее воскресенье он находил какую-либо причину, чтобы не идти на собрание, и проводил время со своей компанией. Вскоре он жил так же, как и прежде. Семя упало на каменистую почву. Когда появились проблемы и трудности, и тяжело стало быть христианином, Юра не выдержал испытания. Его жизнь показала, что его сердце никогда по-настоящему не принадлежало Богу. Называешь ли ты себя тоже христианином и доверяешь Иисусу как своему личному спасителю? Если это действительно так, тогда ты будешь послушен Слову Божию и доверять Иисусу и тогда, когда появятся трудности. Посмотрим опять на поле, где сеятель посеял свое семя. Кажется, как будто другие семена упали на добрую почву. Но взгляните-ка туда. Там растут и другие еще растения, которые сеятель не сеял. Сорняки и колючки были уже в почве и теперь начали вместе с пшеницей прорастать. Но пшеница не может расти вместе с сорняками. Пшенице требуется больше времени, чем сорнякам. И так поле быстро заросло терниями и сорняками. Так что и здесь сеятель не сможет пожать пшеницу. Мария слышала Слово Божие дома. Ее родители любили Бога и были знакомы с Иисусом, как со своим личным спасителем. Каждый вечер после ужина они читали текст из Библии, и ее отец разъяснял им его. В один из таких вечеров Мария решила попросить у Бога прощения за соделанные ею грехи. Она хотела следовать за Иисусом. Последующие недели казалось, что она стала возрастать духовно. Она очень охотно посещала детские часы и богослужения. Каждый день она читала Библию и молилась. Но постепенно она стала интересоваться другими вещами. Она любила смотреть фильмы и проводила очень много времени перед телевизором, вместо того, чтобы читать Слово Божие
и молиться. Когда она начала работать и стала зарабатывать деньги, то тратила все заработанное на одежду. Она хотела выглядеть так же, как другие девушки на ее работе, которые были одеты по последней моде. Бог и Его Слово были этим вытеснены из ее жизни. Они ее больше не интересовали. Ее сердце было похоже на ту почву, где росли сорняки и колючки. Если ты христианин, является ли Господь действительно господином твоего сердца и твоей жизни? Занимает ли Он главное место в твоей жизни или тебе важны другие занятия? Если Он не стоит в твоей жизни на первом месте, то Он в действительности не является твоим господином. Упало ли одно из семян, которые посеял сеятель, на добрую почву? Снимет ли сеятель какой-нибудь урожай со своего поля? Да, некоторые зерна упали на добрую почву, где не было камней и не росли сорняки. Вскоре можно было видеть, как на поверхности стали появляться тоненькие зеленые побеги. Корни же их сидели глубоко в земле. Длинные крепкие стебельки поднимались над землей. Пшеница созревала и превращалась в золотые колосья. От тяжести колосьев стебельки наклонялись к земле. Во время жатвы сеятель собрал 100 раз больше, чем он посеял, и был очень доволен своим урожаем. Бывают ли такие люди, у которых в жизни так выглядит? Да. Сердце Саши подобно доброй почве. Он услышал Слово Божие в христианском лагере. Бог говорил к его сердцу, и Саша много размышлял, что это значит быть христианином. Он знал, что он согрешил против Бога, как я и ты. Он также знал, что Бог свят и поэтому должен наказать всякий грех. Но он также слышал, что Бог его любит и хочет простить все соделанные им грехи. Саша знал, что он перед Богом никогда не сможет оправдаться, если он даже очень будет стараться быть хорошим и послушным. Он знал, что он должен довериться Иисусу Христу как своему личному Спасителю. Это он и сделал. И Бог начал изменять жизнь Саши. Ему было нелегко быть христианином, так как его родители не любили Иисуса. Они создавали всякие препятствия, если он читал Библию или молился. Но Саша доверял Господу, что он ему во всем поможет. Он предоставил Богу господствовать в своей жизни. Он выделял много времени чтению Библии и молитве. Так он крепко возрастал в вере, точно так же, как пшеница на доброй почве. Конечно, он не был совершен во всем. Иногда у него не получалось быть послушным, но чем дальше, тем лучше он этому учился. Он старался и другим рассказать про Господа, и Бог помогал ему в этом. Когда он однажды рассказал про Иисуса своим друзьям, Бог коснулся и их сердец, и некоторые из них стали также христианами. Они были готовы выслушать Сашу, потому что они видели, что его жизнь изменилась. Его друзья рассказывали эту чудесную благую весть дальше другим. Семя, то есть Слово Божие, которое было посеяно в сердце Саши, таким образом возрастало, приносило плод, и Бог радовался этому. Какой почве подобно твое сердце? Что произойдет с семенем Слова Божия, которое сегодня было посеяно в твое сердце? Слушай Слово Божие и поступай, как там написано.
покайся в твоих грехах, как этому учит нас Слово Божие. Доверь свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он смог простить тебе твой грех и твою вину. Предай господство твоей жизни в Его руки. Попроси, чтобы Бог сделал тебя таким мальчиком или девочкой, которые угодны Ему, чтобы и твоя жизнь могла принести для Него много плода.

Когда Фрэнсис родился, никто даже не мог представить себе, что он чем-то отличается от других детей. Он был совсем нормальным, прекрасным младенцем, как все. Лишь спустя несколько месяцев его родители стали удивляться, замечая в нем что-то необычное. Почему, когда в комнату кто-то входит, он никогда не поворачивает голову в ту сторону? Почему он не пугается, когда старшая сестра хлопает дверью? Почему он не радуется, когда гремит его погремушка? Родители показали ребенка врачу. По правде сказать, они предполагали причину такого поведения ребенка, но все же были сильно огорчены, когда врач сказал им печальную весть. Фрэнсис глухой и, возможно, никогда не научится говорить. Отец и мать долго не могли прийти в себя от горя, но со временем они смирились с положением вещей.

Фрэнсис рос любознательным и умным ребенком. Он с большим интересом изучал окружающий его мир, научился понимать речь родителей по движениям губ и жестам рук. Они также понимали его мимику и звуки. Со временем Фрэнсиса устроили в специальную школу для глухонемых, где он все более совершенствовался в искусстве общения. Мать, глядя на него, часто думала: «Мне не от чего печалиться. У меня самый красивый, умный и добрый сын». Особенно сильно Фрэнсис любил цветы и птиц. Он с удовольствием целыми часами бродил по лесу, любуясь природой. Ему никто не говорил о Боге, создавшем все это, пока к ним не приехал жить его дядя. Он привез с собой книжку в картинках с библейскими историями. Фрэнсис и дядя быстро научились понимать друг друга и все вечера проводили вместе. При помощи картинок и знаков мальчик узнал, что Бог явился нам в своем Сыне Иисусе Христе, и что он, Фрэнсис, может познать Бога в том, что он познает Христа. У Фрэнсиса всегда было много вопросов. Он часто уже удивлялся, кто заставляет расти семена и кто направляет ласточек при перелете на юг. Теперь был он очень рад, что дядя рассказал ему о Боге-творце. Так, вечер за вечером, они прошли почти всю книжку, и Фрэнсис узнал уже массу нового о любви.

объяснить, что Иисус, сердце которого было чистым и безгрешным, умер за тех, чьи сердца были грешны, то есть черные. Фрэнсис еще долго рассматривал эту картинку, но полностью понять ее смысла не мог. Правда, он понимал, что кто-то может умереть за другого человека. Он показал на Христа и на умирающего разбойника и жестами указал, что понимает. Но как один человек смог умереть за многих, за всю эту толпу у подножия креста, за всех людей на улицах? Он покачал головой в знак отрицания. Дядя задумался, как объяснить это мальчику. Вдруг ему пришла мысль. Он взял золотое кольцо и положил на стол. Затем вышел в сад, где росли поздние розы, и принес в комнату целый букет увядших цветов. Дядя сел за стол, взял лепесток от цветка и, положив его рядом с кольцом, жестами спросил Фрэнсиса, что, по его мнению, стоит дороже. Мальчик указал на кольцо. Дядя положил остальные лепестки на стол. А теперь... Лепестков была уже целая куча рядом с кольцом. Но малыш все-таки без колебаний указал на кольцо. И вдруг он понял. Фрэнсис дал дяде знак остановиться. Отодвинув лепестки в сторону, он осторожно положил кольцо на крест. Затем положил несколько лепестков поверх толпы на картинке. Он понял, что дядя может собрать все отцветшие розы на свете, но золото будет все-таки дороже, чем целая гора увядших роз. Он понял, что цена чистой, безгрешной жизни Иисуса была настолько высока, что ее хватило на оплату всего мира, на искупление вины всех мужчин, женщин и детей на земле. Счастливой улыбкой положил мальчик свою руку на кольцо. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к Тимофею, и в первых двух главах этого произведения мы знаем, что речь шла о верности христианина в скорбях и страданиях. Этому была посвящена первая глава данного послания. Во второй главе мы познакомились с наставлениями Павла о верности христиан в служении. Сегодня мы приступаем к изучению третьей главы этого произведения, в которой нам рассказывается об опасности отступничества, а также о роли и авторитете Священного Писания перед лицом этого отступничества. Давайте прочтем первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Здесь Павел говорит своему ученику о том, к чему Тимофей должен был подготовиться, ибо это касалось будущего церкви. И надо сказать, что будущее, которое ожидает организованную церковь, выглядит не очень радостным. Павел говорит в этом стихе о последних днях. Последние дни — это специальный термин, используемый в нескольких местах Нового Завета. Этот термин относится к последним дням церкви, то есть к тому времени, которое будет предшествовать ее восхищению. Последние дни церкви — это отнюдь не то же самое, что последние дни народа Израиля, которые неоднократно упоминаются в Ветхом Завете. В Ветхом Завете последними днями назывался период конца времен, то есть период великой скорби. И этот период будет существенно отличаться от последних дней церкви, которые предшествуют ее восхищению. Отступничество, начавшееся в церкви еще во времена Павла, будет продолжаться. Павел предупреждал верующих Эфесской церкви, что после его ухода в церковь проникнут лжеучители и лжепастыри. Мы читаем в 29 и 30 стихах 20 главы книги «Деяний апостолов», как апостол говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Эти люди не будут нести верующим Божьего Слова, ибо их основной целью является обобрать церковные общины. Поверьте мне, друзья мои, лжеучителя бесстыдно стригут Божьих овец. Павел предостерегает Тимофея о том, что наступят тяжкие времена. Это значит, что приближаются нелегкие и печальные события. Это предсказание не очень-то соответствует надеждам некоторых христиан на обращение всего мира, не так ли? Также данное пророчество не очень соответствует идеям некоторых оптимистов, будто церковь ведет этот мир в тысячелетнее царство, или же сумеет привести к Богу всех людей этого мира. Библия попросту ничего не говорит о подобной перспективе. И все это не более чем радужные мечты некоторых идеалистов, а также огромного числа людей, которые прожили всю свою жизнь, подобно страусам, уткнув головы в песок, так никогда и не взглянув в глаза реальности. Вместо этого давайте трезво посмотрим, что именно ожидает нас в последние дни. В нескольких следующих стихах нам приводится около двух десятков различных черт, которые будут присущи последним временам. И хотя это описание представляет собой весьма отвратительное зрелище, мы должны честно посмотреть на все это, ибо здесь нам представлено самое лучшее во всей Библии описание того, что уже вовсю происходит сегодня. Я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней церкви. И причина, почему я готов твердо отстаивать это утверждение, состоит в следующем.
Все явления, перечисленные апостолом в этих строках, уже можно наблюдать сегодня. Если вы оглянетесь и внимательно исследуете историю церкви, вы, без сомнения, сумеете найти в каждой исторической эпохе некоторые из перечисленных здесь признаков. Однако я не думаю, чтобы когда-либо на протяжении всей истории христианства существовал период, в котором все эти черты проявлялись бы так, как они проявляются сегодня. Я уверен, что сегодня мы с вами живем в эти самые тяжкие времена, которые так подробно описаны нам в данном разделе. Я не знаю, как долго все это сможет продолжаться, но я уверен, что нынешнее положение вещей будет лишь ухудшаться. Итак, давайте прочтем стихи со 2 по 4, где Павел приводит описание типичных черт последнего времени церкви. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Здесь мы находим 19 признаков, которые будут отличать период истории церкви, называемый «последними днями». В эти последние дни люди будут самолюбивы. Надо сказать, что необыкновенная любовь к самим себе очень заметно проявляется в нашей сегодняшней культуре. Не так давно мне в руки попала статья, в которой автор анализировал это явление необыкновенного себялюбия, проявляющегося в нашем обществе на протяжении 2 последних десятилетий. Автор отмечал, что это в особой степени относится к современным политикам и высшим людям государства, которые не просто хотят, но фактически требуют, чтобы пресса и иные средства массовой информации всячески хвалила и прославляла их. Причем это явление не ограничивается только сферой политики. То же самое можно, например, наблюдать в киноиндустрии, где уже стало хорошей традицией, что один известный актер публично говорит что-то приятное о другом актере, а другой, в свою очередь, отплачивает ему тем же. Мы встречаем проявление этого явления во всех сферах нашего общества. Даже наши учебные заведения не избежали этого. Например, если какой-то политик помогает деятельности определенного университета, то университет чувствует себя обязанным присудить такому человеку какую-то почетную степень. К сожалению, то же самое мы можем встретить и в церкви. Далее в этом послании, в 3 стихе 4 главы, Павел пишет, что «общины будут следовать за учителями, которые льстят их слуху». На самом деле, буквально в оригинале сказано, что эти учителя сами нуждаются в лести, то есть хотят слышать похвалу и комплименты. Но чтобы получить комплименты, вы должны сами произносить такие комплименты. Поэтому многие учителя в церкви щедро хвалят свои общины и своих пасторов. Они не желают говорить людям, что те являются грешниками и нуждаются в Спасителе. Они лишь непрерывно рассказывают верующим, какими замечательными людьми те являются. Так что я готов еще раз заявить, что любовь к себе является весьма характерной чертой современного общества. Возможно, что во всей истории не было другого такого времени, когда бы это явление получало столь широкое распространение. Еще одна черта последнего времени — это сребролюбие. Как и следует из названия, сребролюбие подразумевает любовь к деньгам, однако может проявляться не только в виде собирания богатств, но и в их использовании.
Эту черту последних времен Павел приводит сразу же за самолюбием, поскольку любовь к себе в конце концов превращается в любовь к деньгам. Наша ветхая природа любит, когда есть много денег, которые можно тратить на себя. Однако помните, что Павел сказал в первом послании к Тимофею в 10 стихе 6 главы. Он сказал, что сребролюбие есть корень всех зол. Сами по себе деньги не представляют из себя ничего дурного или порочного. Проблема кроется в нашем отношении к этим деньгам. Далее Павел говорит, что в последние дни люди будут горды и надменны. Но под гордостью здесь скорее подразумевается высокомерие. И мы все знаем таких людей. Высокомерного и надменного человека можно без труда отличить по его походке. Он ходит, как настоящий павлин, заносчиво выпятив вперед грудь. Следующая черта последнего времени, а именно злоречивость, знакома всем нам. Здесь имеются в виду люди, которые любят совать нос в чужие дела. Еще одной характеристикой последних времен является непокорность родителям. Определенно, эта черта нашего времени особенно очевидна. В наши дни тысячи юношей и девушек подросткового возраста не желают уважать авторитет и власть своих родителей, а порой идут на откровенное противостояние со своими собственными близкими. С предыдущей характеристикой связана и такая черта, как неблагодарность. Сегодня многие люди с готовностью принимают от других что-то доброе, даже не считая нужным воздать за это добро элементарной признательностью. Точно так же они принимают щедрые дары от Бога, не воздавая ему даже минимальной благодарности. Далее следует такое качество, как нечестивость, что еще можно перевести как богохульство. То есть эти люди фактически выступают против Бога как в своих словах, так и всем стилем своей жизни. Еще в конце времен люди будут недружелюбны и непримирительны. Нам всем доводилось встречать людей, с которыми невозможно ужиться. Это вздорные и неуживчивые люди. Они попросту не позволяют вам находиться с ними в мире. Как-то в одном ресторане я увидел вывеску, которая гласила: «Мы не можем угодить всем, однако мы делаем для этого все от себя зависящее». Что ж, друзья, вы не можете угодить всем. Есть люди, угодить которым просто невозможно. Однако нужно сделать все, что находится в ваших силах. Следующая черта людей последнего времени — это клеветничество. Определенно, что это качество изобилует сегодня в нашем мире. Далее следуют такие качества, как невоздержанность и жестокость. Невоздержанность означает, что эти люди лишены самоконтроля, а жестокость подразумевает животную дикость. Это все, опять-таки, характеризует большую часть нашего современного общества. В наши дни улицы крупных городов фактически превратились в каменные джунгли. Даже в дневное время некоторые районы стали небезопасны для простых жителей. И все это можно объединить одним понятием – «нелюбящие добра». Хотя лучше перевести эту фразу как «ненавистники добра». И свидетельств этому сегодня повсюду великое множество. Также в конце времен будут изобиловать предателям. Есть такие люди, которым вы просто не решитесь доверять. А еще эти люди будут наглы и одновременно напыщены, что означает, что они будут ослеплены или опьянены гордыней. И, наконец, о них сказано, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Эта черта действительно характеризует сегодняшнее поколение. Никогда прежде не было эпохи, когда человечество тратило бы столько средств на удовольствие и развлечения.
Посмотрите на некоторые спортивные или развлекательные мероприятия, которые привлекают к себе миллионы людей. Аналогичный путь прошла в свое время Римская империя, двигаясь к своему падению. Народ снабжали хлебом и зрелищами, и затем произошло падение империи. То же самое происходит и сегодня. Я всегда с удовольствием занимался спортом, но я никогда не мог понять любителей спорта, которые просто сидят и пассивно наблюдают за спортивным состязанием. Что может быть захватывающего в том, чтобы сидеть на стадионе, в окружении тысяч таких же болельщиков и наблюдать за дюжиной игроков, каждый из которых, кроме всего прочего, получит за эту игру колоссальный гонорар? Я бы не против сам оказаться на месте этих игроков. Однако сидеть и наблюдать за игрой мне кажется не более интересным занятием, чем наблюдение за кем-то, кто роет канаву за гораздо меньшие деньги. Я вовсе не пытаюсь осуждать кого-то за то, что он зарабатывает себе на жизнь. Однако моя основная мысль состоит в том, что огромные миллиарды тратятся сегодня на развлечения только потому, что люди больше любят удовольствие, нежели они любят Бога. Далее, в пятом стихе, Павел говорит о религиозности тех людей, которые будут жить в последние времена. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Эти люди участвуют во всевозможных религиозных ритуалах, но на деле они лишены подлинной жизни и далеки от истинной реальности. И таковых надлежит удаляться, то есть верующие должны сторониться подобных людей. Поэтому, друзья мои, позвольте мне задать вам вопрос. Если вы, являясь истинным верующим, находитесь в мертвой и холодной либеральной церкви, что же вы делаете в такой общине, когда Слово Бога говорит вам избегать всего этого? Уверяю вас, стоит вам приложить небольшие усилия, и вы убедитесь, что есть множество замечательных пасторов, которые честно и верно возвещают Слово Бога. Почему же вы не поддерживаете их и не стоите вместе с этими прекрасными людьми? Далее прочтем стихи 6 и 7. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Здесь Павел говорит об обольщаемых женщинах. Но все то же самое справедливо и в отношении представителей сильного пола. Есть некоторые люди, которые годами посещают всевозможные конференции, но знают о Слове Божьем ничуть не больше, чем они знали, когда только начинали свой путь. Они так и не сумели повзрослеть, и их жизнь ничуть не изменилась. Друзья мои, если сегодня вы осознаете, что тоже относитесь к данной категории, преклоните свои колени и попросите у Бога прощения. Далее 8 и 9 стихи. «Как и Анни и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Очевидно, что и Анни и Иамври — это имена двух чародеев, призванных фараоном, когда Моисей начал совершать свои чудеса, и на Египет обрушились знаменитые египетские казни. Вы можете прочесть обо всех этих событиях в 17 главе книги «Исход». Мы никогда не узнали бы имена этих волхвов, если бы здесь Павел не сообщил их нам. Конечно, это сразу порождает вопрос, откуда Павел узнал эти имена.
Однако самый простой ответ состоит в том, что эти имена были явлены апостолу Духом Божьим. Более того, я не думаю, что конкретные имена сообщают нам какие-то дополнительные сведения к тому, что описано в книге «Исход». Однако это показывает, что Павел знал данные имена, и что эти волхвы были реальными людьми, некогда вступившими в единоборство с Моисеем. Все повествование книги «Исход» показывает нам, что сатана тоже обладает сверхъестественной властью, а также является замечательным подражателем. Сатана всегда подражает тому, что делает Бог. Моисей творил эти чудеса с помощью силы и власти Бога, а Иоанни и Иамврий получили возможность совершать свои чудеса посредством силы сатаны. Именно по этой причине, как мне кажется, Павел решает упомянуть здесь этот случай. Друзья мои, мы должны понимать, что в наши дни сатана тоже может подражать силе Бога. Апостол Иоанн предостерегает нас об этом в своем первом послании, 4 главе, в 1 стихе. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Сатана может подражать силе Бога, и я очень боюсь, что в наши дни проявление определенных сил нередко ошибочно интерпретируется как нечто исходящее от Бога, когда на самом деле оно исходит непосредственно от сатаны. Здесь апостол говорит, что и в наши дни встречаются люди, подобные Иоаннию и Иамврию, и что они обладают развращенным и искаженным умом, являясь невеждами в вере. Это значит, что они полностью отказались от веры, полностью отвергли ее. Знаете, друзья, мне представляется весьма странным, что в наш век доминирующего материализма, когда даже сама возможность существования духовного мира полностью отвергается многими, есть немало людей, открывающих для себя реалии сверхъестественного. Причем большая часть всего этого оказывается, как правило, откровенным сатанизмом. Человек может столкнуться с некоторыми вещами, которые покажутся ему весьма захватывающими и потрясающими воображение. И вы можете, если хотите, вовлекаться во все это. Однако помните, что при этом вы играете с чем-то крайне опасным. Ибо в наши дни мы видим вокруг нас многочисленные проявления действия сатанинских сил. Давайте помнить об этом. И на этой ноте я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Поэзия. Любовь Бердышева. Забытые стихи. Я родилась и выросла в христианской семье. Когда мне было лет 8-9, стала сочинять стихи и песенки. Учась в старших классах, любила заниматься художественно-оформительской деятельностью. Часто при этом писала стихи пожелания и поздравления. Мне было лет 14, когда учительница русского языка дала задание написать сочинение по истории своего родного города. Я подумала, а что если попробовать написать его в стихотворной форме? Получилась целая поэма-сказание. Лет через 10 после окончания школы мне хотелось повидаться со своими учителями. Меня встретила та самая учительница русского языка. Она приветливо поговорила со мной и попросила немного подождать в коридоре. Через пару минут вынесла тонкую зеленую тетрадку, уже потрепанную. Открыв ее, показала мне мое сочинение. Я до сих пор показываю эту тетрадь всем своим ученикам в качестве хорошего примера, сказала она. Она знала, что я христианка. Мне было приятно, что я оставила хороший пример для других. В 16 лет в мою жизнь вошел Господь. Стихи наполнились другим смыслом и содержанием, но писала я в течение последующих 9 лет лишь изредка. Сохранилось немногое. Следующие 15 лет я не писала вообще. Толчком для написания нового стихотворения послужила смерть подруги Танечки, которая ушла к Господу через час после родов, оставив сиротами 6 детей. Я написала стих-молитву. Это стихотворение на основе 90-го псалма. Я поделилась им с сестрой из церкви. Благодаря ей мои стихи увидели и услышали другие люди. А до этого я считала, что они вряд ли кому-то интересны, кроме меня и Бога. Я не поэт. Но в минуты, когда Господь приходит ко мне и говорит какие-то важные истины или дает откровение, вкладывает в сердце молитвы и прошения к Нему, я беру ручку и записываю это на бумаге. Я с радостью сегодня делюсь тем, что мне дает Бог. Прошу у Бога любви. Господь нам заповедовал любить. Любить с открытым сердцем тех, кто рядом. И доброту участливо дарить любому, кто нас встретит в жизни, надо. Любить не только тех, кто любит нас. Какая в этом будет нам награда? Любить того, кто озлоблен сейчас, обижен кем-то близким беспощадно. Ты первым к нему руку протяни или положи участливо на плечи. И пусть огонь твоей большой любви израненное сердце вновь излечит. И если кто-то сделал тебе зло, ты не ищи возможности отмщения. Лишь позови Христа тебе помочь. Пусть будет искренним твое прощение. Ведь может так случиться, что и ты споткнешься в жизни, близким сердце ранит. И будешь жаждать помощи, любви, участливого друга понимания. Пусть сам Господь всех нас благословит и даст желание просить у Бога горячей всепрощающей любви, ведь без любви немыслима дорога. Псалом 90. Мой путь тернист, колючки тут и там, но я иду вперед к желанной цели. Мой взор с надеждой поднят к небесам, как бы свирепо бури не шумели. И если вдруг на жизненном пути меня постигнет страшная утрата, и сил не будет, чтоб вперед идти, надежда вдруг девается куда-то. Ты не оставь души моей постылой, под сенью крыл своих меня укрой. Возвесели во мне мой дух унылый, под кровом всемогущего покой. Не знаю я, что дальше ожидает, но есть надежда, вера, утешение. Ведь тот, кто все на свете знает, даст и моим проблемам разрешение. И я хочу доверить без остатка всю жизнь свою в спасительные руки. Жизнь без тебя бесцельна и несладка. В тебе покой в час горя и разлуки. Две наибольшие заповеди. Господь, ты хочешь, чтобы я любила тебя всем сердцем, всей душой, всей силой. И к ближнему, что встречу на пути я, чтоб как к себе я нежно относилась. Легко сказать, труднее исполнить это. Легко любить того, кого не видишь, кто не мешает нам своим советом, того и резким словом не обидишь. Храни нас от неискренности святой и помоги нам показать на деле свою любовь к Тебе, Господь, и к брату, чтоб в суете сердца не очерствели. Любимому, ты для меня все тот же мальчик милый, хоть на висках видна уж седина, и появились на лице морщины. Я с каждым днем сильнее люблю тебя. Мне дорого твое люблю простое, твой добрый взгляд, объятия твои. Мечтаю рядом быть всегда с тобою во все подаренные Богом дни. Мой дорогой, желаю тебе много благословений на пути твоем. И как бы ни была трудна дорога, мы с Божьей помощью ее пройдем. Хранит тебя в своей руке Всевышний, от зла и бед оберегает сам и не допустит искушений лишних, ко благу все, что Он дарует нам.
0: Проза. Виталий Полозов. Берег левый, берег. Рассказ звучит в исполнении автора.
3: Этот рассказ «Берег левый, берег правый» пролежал у меня в столе очень долгое время, потому что я не видел логического завершения, не зная конечного вот итога этой истории, произошедшей в нашей части, в которой я служил. И вот спустя много лет, в этом году, меня пригласили на служение инвалидов. Это есть такой в Германии проповедник Виктор Ведерников. Он часто 2-3 раза в год собирает инвалидов по зрению, слепцов, инвалидов, колясочников, всех немощных таких людей. Большое количество приезжает на это собрание. И совершенно случайно я встретился там с человеком, тоже проповедником Слова Божьего, Вальдемар Дистерхефт. И вдруг он мне рассказывает историю, и я просто замер, потому что это было логическое завершение моей истории. И тогда я со спокойной душой закончил этот рассказ. Он очень долгое время лежал. Берег левый, берег. Положение было из разряда «хуже некуда». И рядовой Сергей Блох отчетливо понимал его безнадежность. А называлось это положение «самоволка». Бывалый читатель, отведавший когда-то прелести и службы в рядах советской армии, конечно же, усмехнется и тут же наговорит 40 бочек арестантов. Дескать, эко невидаль, да мы по этим самоволкам шастали в наше время так, что только дым стоял. Бывало, мол, и слопочешь пару нарядов, ну, не без этого, но так невелика беда. Оно, может быть, и правда беда невелика, если ты обычный срочник, а не прибывший из дисбата штрафник, каковым был Сергей. Тут уж двумя нарядами вряд ли дело обойдется. За такую провинность прямая дорога повторно в дизель. Главное, надеяться ему в данной ситуации было не на что. И не на кого. Впрочем, все по порядку. В дисбат Сергей угодил уже будучи дедом, то есть на третьем году службы. Угодил не один. Осуждены были еще трое солдат, которых суд признал зачинщиками массовой драки с применением холодного оружия. В ход были пущены ножи. Замять дело о драке в столовой гарнизона не удалось из-за ранений двух ее участников, и их роту тогда едва не расформировали. Был он или не был в зачинщиках, это даже никому и не интересно было знать. Это был какой-то массовый психоз, и в зачинщиках можно было обвинить всех участников. Сам Блох таковым себя не считал, но и не отрицал изложенного понимания солидарности с друзьями, а наличие у него множества дисциплинарных взысканий дало суду повод в этом не усомниться. В итоге все четверо отправились на исправление в печально известный Каштаг-45, что под Читой. 2 года, проведенные в тех условиях, кардинально изменили парня. Из веселого и беззаботного он превратился в угрюмого, не сказать, чтобы злобного, но предельно замкнутого. Все в армии знают, или, по крайней мере, наслышаны, какой не сахар служба штрафника. Знают, что это та же тюрьма, если не хуже. Поэтому в стройбате, где довелось дослуживать оставшийся год, срок в дисбате за редким исключением не засчитывается в армейский стаж. Его жалели, и случись какое мелкое нарушение, сержанты другой раз заступались перед начальством. Дескать, не судите строго. Парень Крым и Рым прошел. Работу его тоже не сильно нагрузили, определив в прямом и переносном смысле в теплое местечко. Кочегаром в котельной гарнизона. Сергей старался не выделяться из общей среды. Был тише воды, ниже травы и терпеливо подсчитывал остающиеся до дембеля дни. Но вот же клюнул на заманчивое предложение гражданского снабженца Резо Гелая и его шофера Митина развеяться. Чего-то опасного в их предложении не было. Вон кое-кто из дедов день да через день мотается в чину с лесовозами и ничего. Начальство на это сквозь пальцы смотрит, лишь бы, мол, комендантскому взводу не попался на глаза. Да если и попался, всегда отмазаться можно, только имей с собой на пузырек для патруля и всех делов-то. Это как обязательная дань с партизана, так называют здесь стробатовцев. И она патрулю намного выгоднее, чем сдавать их в комендатуру. Слишком хлопотно. Вот и шастают самоволку те, что посмелей. Зато уж рассказов потом обслушаешься. Тут тебе и водочка, и девчата, и все дела. В общем, мечта, а не самоволка. Не дать не взять, разлюли малина. И Сергей клюнул. А что? День субботний, офицеры разъехались по домам, на смену заступать лишь воскресным утром. Все за то, что никто не заметит. Да и Резо с Митиным так хитро подкатили, что не отказаться. Сначала попросили помочь ящик с каким-то списанным насосом погрузить в ГАЗ-53, а потом уже предложили прогуляться в чуну. Дескать, ящик-то тяжелый да громоздкий, что еле втроем в кузов подняли. Так и пособил бы заодно на его на месте разгрузить. Тут Гелая крутнул в пальцах эдак небрежно красненькую купюру, рассмотрел ее на свет и, по-свойски подмигнув, сунул Сергею. Держи, мол, в городе на мелкие расходы. Денег Блох в руках не держал, считай, уже 4 года, а тут сразу червонец. Ну как тут не поедешь? Он уже пару раз вполне легально был в чуне, но одно дело быть под присмотром, и совсем другое сам по себе. Тем более Яшка заверил, что к вечерней поверке будем здесь как штык. А Резо в любом случае гарантировал полную защиту. У него, мол, все командиры в корешах. И уж в чем, а тут он не перевирал. Перед ним заискивали даже высшие офицеры, женам которых он доставал щегольские импортные наряды. Об оборотистости этого жгучего брюнета знал, пожалуй, каждый. Ну что, согласился Сергей. Согласился, позабыв про все свои страхи и зароки, избегать до дембеля малейшего риска. Не остановило даже то, что ехать предстояло в кузове. Добротный тулуп, предложенный Гилая, снял этот вопрос. Да и не по времени. Теплая погода как бы подтолкнула к поездке. Но вот едва скрылась из виду последняя казарма гарнизона, и тут же вкралось в сознание неясное беспокойство. Зачем? Зачем Резо понадобилось уговаривать его, если любой офицер послал бы с ним хоть целое отделение, только заикнись? Попробовал отогнать мысль, но поймал себя на том, что не сводит глаз с ящика у заднего борта. Что это? Якобы списанный насос в совершенно новой обрешетке? Как же сразу-то не дотумкал? И наученный горьким опытом, уже хлебнувший мирской подлости, похолодел от догадки. Он влип в какую-то аферу и нужен только потому, что будет молчать в любом случае. И знакомая за годы дисбата дрожь, предчувствие беды, утихшая была за эти 3 месяца, пронизала все тело. Что бы ни было внутри ящика, насос или что-то другое, но это еще не распакованное навье. То есть в случае проверки на том же КПП, хоть и редко, но бывает такое, мало ли что взбредет постовому в голову. Мать честная, пропал я. Опять срок. И, не размышляя более, пружиной выпрыгнул из тулупа, шарахнул по кабине и заорал дико: «Стой, Яшка! Стой, говорю!» «Ты чего, Серый?» Резко затормозив, выскочил на подножку Митин. «Замерз, парень, не видишь, что ли?» Появился с другой стороны улыбающийся Резо и протянул Сергею причудливую плоскую бутылочку. «На, держи вот, польская. Глотнешь — в раз согреешься. А если хочешь, а я в кабину, потеснимся». Веселый, доброжелательный тон сбил направление мысли, заставил устыдиться своей подозрительности. Дескать, ну с чего-то я сразу ударился в крайности, срок пропал. Да ничего не будет, у этого ловкача все схвачено. И поспешно отказался от приглашения, но не от заморского флакона, из которого столь же поспешно отпил, и, отдышавшись, быстро нашелся, что соврать. Отчудилось, что задний борт отошел, вот и забарабанил, и протянул бутылку снабженцу. «Классная штука, аж дух перехватило». «Бери, это твое», — великодушно разрешил тот, и вдруг жестко. «А может, ты струхнул? Так скажи, не тяни, на твое место желающих знаешь сколько? Прослыть трусом для блоха страшнее, чем получить новый срок». «Не-не, погнали, говорю же, показалось». «Ну смотри, а то можем вернуться, и это. Сугрев оставь на обратный путь, вечером поморознее будет». «Поехали, Яша». Машина тронулась. Сергей сел на пол, плотнее запахнул тулуп и, как только что взорвался отчаянием, так разом и успокоился. Вот ведь всего глоток, а как благодатно огненная жидкость растекалась по жилам и настроила на минорный лад. «Эх, видать, долго мне будет аукаться родной дизель», — грустно размышлял он. «Вон как душа в пятки ушла. Да было бы отчего, а то на пустом месте». А как без всякой задержки миновали КПП, вовсе духом воспрял. Тут же вспомнились бесшабашные пирушки до армии. Он хоть и не сильно увлекался алкоголем, но все к тому и катилось. Не сумев после школы поступить в институт, толком нигде не работал. 1,5 года бегал с одного места на другое, и лишь на стройке, куда определил его отец, задержался на 1/2. Но там-то как раз и стал все больше попивать. Причем по такой нарастающей ни одна попойка в бригаде без него не обходилась, что заставило отца, инвалида, героя-фронтовика, хлопотать о скорейшей отправке сына в армию. «Уж она-то перекует лоботряса», — уверял он робко возражавшую мать. «Там ему дурь из башки выбьют, глядишь, и наберется ума, покладистым станет». Не сбылась надежда, не стал сын паенькой. Зато сбылись причитания матери, что пропадет он там со своим гонором. И будто напророчила. Пропасть он, правда, не пропал, но дисбат схлопотал. И именно из-за своего гонора. По сути, ведь сам на срок напросился, потому что ни в каких зачинщиках драки не был, Но выглядеть невинно осужденным героем, ой, как хотелось, чтобы потом, как модных в то время фильмах, все узнали, как неправильно поступили с ним и раскаялись. А он бы на них всех свысока, с презрением, потом бы простил. О том, чем чреват приговор и что за ним последует, как-то и не думал. А когда спохватился, было поздно. Реальность оказалась столь жестокой, что забыл про геройство и мечтал лишь о том, как бы поскорее вернуться домой. Не проходит и дня, чтобы не вспоминал уговоры матери оставить разгульную жизнь. Ходил ведь с ней в детстве в церковь и нравилось ему там. Но подрос и как отрубило. Не пойду, и все тут. Сильно мать переживала. А отца такой оборот едва ли не обрадовал. Ладно, мол, хоть в жиганы не подался, как многие его сверстники. А что от пережитков твоих откачнулся, так это и не страшно. Оказалось, страшно. Прошло время, и оказалось. Сергей даже знал, почему. Это Бог снял свою защиту с удалившегося от него. Слишком хорошо помнил он слова мамы, что Бог – прибежище и защита для тех, кто уповает на него, а удаляющему от Бога гибнув. Кажется, к такому выводу пришел и отец. Иначе чем объяснить, что был он с матерью в церкви? Это Сергей узнал из недавнего их письма. Он так ушел в воспоминания, что не заметил, как прибыли в Октябрьский. Быстро скинули ящик на каких-то складах, и Ризо уединился за складом что-то оформлять. А Митин выехал за ворота. Там свернул в первый же проулок и заглушил мотор. «Вот, держи», — сунул Сергею пятерку. «Это тебе к отцу на молочишко выкроил. Да бери, не стесняйся». «Мне-то за что?» — испуганно отклонился Блох. Вмиг вернулись все дорожные страхи и заныло, засосало под ложечкой. «А на дембель деньги не нужны? Ты же в кочегарке даже на чемодан путевый не заработаешь. Что, так с вещмешком и поедешь?» — покровительством усмехнулся Яков. И хоть и невольно, но подтвердил опасения. «Ризо просто так не платит. Это значит, что и в следующий раз возьмет тебя, но уже официально, с увольнительной. О, брат, не тушись, он все могет». «Да, вот так надо уметь жить», — прищелкнул языком, не скрывая восхищения, но в голосе меж тем нотки зависти. «Нет, ты прикинь, один рейс, и моя месячная зарплата у него в кармане». И тут же спохватился. «Ну, об этом не гугу, понял? Короче, я сейчас к Ризо, а ты это... Посиди здесь, пока вернемся. Может, кое-что еще загрузим и назад. По пути в чуну заскочим, как и обещал». Митин открыл дверцу и уже с подножки предложил. «Можешь прогуляться по поселку. Магазин вон рядом, если что. Дорогу знаешь?» «Да я был уже тут. Пройдусь, конечно. Чего сидеть?» «Вот и ладушки, а то тут и спросить-то не у кого. И это полчаса, не больше». «Не будет следующего раза. Только бы сегодня все обошлось». Медленно шагая к магазину по безлюдной улице, убеждал себя Блох. Но убеждал как-то не очень твердо. «А деньги ведь и вправду нужны», — возражал тут же. «Не ехать же домой без гроша в кармане. В кочегарке после всех вычетов еще и должен останешься». И вдруг нашелся. «Пойду лес валить и заработаю. Чем я хуже других?» Эта простая истина была как озарение, и он даже остановился в недоумении. Дескать, как же это никогда раньше не приходило в голову? Повеселев от удачной мысли, развернулся и бодро зашагал назад, словно подгоняя время. «Завтра же поговорю с ротным. Разрешит. На мое-то место желающих хоть отбавляй». Внезапно раздавшийся сигнал газика лишь подстегнул желание. «Скорее в казарму. Завтра будет все по-другому». Бормотал уже на бегу и, как вкопанный, остановился, только теперь разглядев рядом с машиной милиционера. «Проходи, солдат!» — недовольно буркнул тот. «Не мешайся тут!» «А...» — заикнулся было Сергей, но сглотил слово и в растерянности сдал назад. Это стоявший к нему в полоборота Митин подал из-за спины знак рукой, призывающий его смыться. А когда увидел, как двое других мужиков усаживает Резо, стоявших у тех самых складов, милицейский Бобик, со всех ног бросился на утек. Давно не бегал он так резво, только бы не погнались. «Только бы не догнали!» — стучало в ушах. И когда сердце уже готово было выпрыгнуть из груди,

безотчетная тоска. Что теперь? И запоздалые самому себе упреки. Зачем поехал? Ведь понял все, выпрыгнуть хотел. И завертелись, замельтешили унылые видения дисбатовского плаца. И вот он, голос старшины Вербицкого, как поднесенный. «Левая, левая, раз, раз, раз, два, три, выше ног, блох, чтоб ты сдох, раз. А ты думал, что, уж шакал, здесь тебе не тут?» Обхватил голову Сергея руками, заскулил тонко, протяжно, без слез. «Что же я наделал, Господи?» «Что? Господи? Ну да, Бог». Мама писала, что просит его за меня и верит, что он услышит. «Услышит?» Подкосились ноги, бухнулся в снег на колени и, еще не совсем понимая, что молится, укрыл лицо в ладонях. «Помоги, Господи, помоги, если ты есть. Прости и помилуй, век буду тебе молиться». И словно отнял кто-то его руки от лица, коснулся легким, нежным дуновением, от которого все его существо исполнилось какой-то неземной благостью, и застыл в неодолимом желании продлить как можно дольше это ощущение неведомого ему доселе счастья, неведомого, но понял, откуда оно исходит и от кого. «Что с тобой, касатик?» — участливо тронула его за плечо незаметно подошедшая старушка. «Прихворал не то». «Не, бабушка, кажется, наоборот, выздоровел», — виновато бормочет Сергей. «Так и ты плачешь вон, а?» «От радости эта бабушка», — смахнул он слезы и, качнув головой, улыбнулся широко. «Радость у меня нынче вышла». И зашагал, куда глаза глядят. Просто пошел, уверенный в своем спасении. Пока что в этой ситуации. Положение было из разряда «хуже некуда», и рядовой Сергей Блох отчетливо понимал его безнадежность. А называлось это положение «самоволка». В апреле с одного берега Чуны на другой по зимнику уже не поедешь груженным. Опасно. В апреле он и зимник, не совсем уже зимник. Лед не тот. Того и гляди, в гости к рыбкам угодишь. Но до чего же соблазнительно? Во всех смыслах соблазнительно. Потому что перемахнуть через реку у поселка Ханяки есть одно удовольствие. Каких-то 300, ну пусть 400 метров, и вот он, другой берег или леспромхоз. Ровно так же и порожним рейсом обратно в тайгу, на погрузку. Тут ты и горючее сэкономишь, и время, которое, как известно, деньги. Сравнить разве с объездом не меньше, как в 30 км? Это если по мосту, который аж у Лесогорска. Ну да, крюк-то, конечно, порядочный, но куда деваться, жить ведь как-то надо. Впрочем, мост через Чину есть и здесь, в самом начале Ханяк, у 123-го разъезда, да только он железнодорожный и с воинской охраной по обе стороны реки. Однако в определенное время, когда интервал между поездами 2-3 часа, перебирается по нему воинские же машины. Бывает, и гражданские проскочат, если экстренная какая надобность. И с кем надо, согласовано. А когда и не согласовано, то все одно можно договориться, чего уж там. Ну, сами понимаете, с кем и за какие коврижки, да? Ну, да не о том речь. Речь о санинструкторе воинской части, рядовом Иване Милове, который по роду службы нет-нет, да и вынужден трястись на своем ГАЗ-66 по этому мосту. Задержится, скажем, в Чуне, при передаче хворого солдатика в районный госпиталь. Мало ли что в тайге, особенно лесоповале, случается. Так потом и спешит через Октябрьский, чтобы засветло успеть в часть. По темени-то не очень уютно по заснеженной тайге 30 километров куролесить. А уж если не погода, то и вовсе надо торопиться. Благо, его газик с красным крестом на будке пропускает без проволочек. Примелькался за два-то почти уж года, как прислали санинструктором сюда, в стройбат. По окончании курсов попал он в строевую часть,

0: Но через полгода новый и сильно бдительный ее командир, знакомясь с личным делом Милова, выявил досадную оплошность прежнего начальства. Но и тут же замполита на ковер. А с каких, мол, это таких пор в славных рядах ракетчиков верующий элемент в Бога? И откуда? Да еще и баптист, а? Или ошибка тут? Нет, говорит замполит, не ошибка. Он курсы на отлично сдал, вот полковник и просмотрел его для себя. Парень грамотный, дисциплинированный, да еще и с правами шофера. Клад, можно сказать. Он еще что-то хотел добавить, но командир дальше и слушать не стал. Только руками замахал, дескать, как бы этот сектант, да еще и больно грамотный, в армию призван после первого курса пединститута, не внес религиозной смуты в умы защитников Отечества. А что? Дурной пример заразителен. Чего доброго, и кто-то еще откажется от ношения оружия. А в Штрафбате, что ж, в самый раз. Там оружие, кирка да лопата, мирный труд. Пацифисты же к этому призывают. Вот и пусть воду мутит там. Там вреда это большого не принесет. В общем, говорит, чтоб я этого субъекта у себя в полку больше не видел. Уберите его с глаз моих долой. И спешно спровадили парня за 39 земель от Украины в тайгу. Так оказался Иван в стройбате. Службу нес исправно, оставались считанные месяцы до дембеля. Как говорят, 3 года долго тянулись, но быстро пролетели. А в этот не столь уже и морозный апрельский день, после на удивление скорого оформления очередного солдата в госпиталь, времени осталось достаточно, чтобы спокойно поехать через Лесогорск. Но он все равно свернул в Октябрьский. Едет и удивляется. Свернуть-то свернул, а зачем? Объяснить себе не может. Будто толкает его туда кто-то, и все тут. Да ладно бы, думает, если Марка смог навестить. Но он еще в прошлый раз сказал, что уедет в Иркутск за техникой. А может, что случилось с ним, и подсказка это мне? Ах, случилось ли, нет ли, там узнаю, потом через мост уйду. На том и успокоился. Этот Марк Вишенко, он освободившийся в январе на поселение верующий зэк. Колонии в этом краю, что грибов в лесу. А он свой срок как раз в ханяках мотал, и в округе его знали как отличного специалиста. Любой лепспромхоз не отказался бы от такого механика. Он выбрал Октябрьский. По совету Милова, который его в зоне еще год назад вычислил, доводилось инструктору бывать в той колонии вместе с фельдшером. Помогали с прививками от энцефалита местному медперсоналу. Вот и выяснил, что есть там брат по вере. Еще и поэтому, случись быть в чуне, стал Иван с того самого дня возвращаться в часть по мосту, чтобы навещать Марка. Ах, каким желанным событием это было для обоих. Разговоров не переговорить. Больше говорил Марк, и его воспоминания, скорее краткие проповеди, чем просто рассказы. Слушал бы Иван, не переслушал. Ну да, если бы не время, которое, как известно, не стоит на месте и напоминает о делах службы. А с каким наслаждением предавались они молитве, наскучавшись по братскому общению. И на прощание всегда просили Бога благословить их пути, просили друг за друга. На этот раз, как Иван и предполагал, Марк был в отъезде и, следуя привычному расписанию, поспешил к машине. Только что прошел товарняк, и мост на какое-то время был свободен. Он уже взялся за ручку дверцы, как неожиданно с другой стороны кузова вынырнул высокого роста солдат в бушлате со стробатовскими эмблемами в петлицах и виноватой улыбкой на лице. «Привет, земеля!» — радостно раскинул руки. «Ну, наконец-то!» «Не дать не взять родного брата», — дождался после долгой разлуки. Иван понял, зачем Бог, в этом уже не было сомнения, послал его сюда. Это был Сергей Блох, недавно прибывший из Дисбата в часть дослуживать срок, которого осталось около года. Он как-то раз заходил в вагончик к санинструктору за таблетками от головы, и тогда Иван сильно поразился необычной тоске в его глазах. И вот вторая встреча. «Столько уже жду, что думал, ты не покажешься тут», — продолжал тот. «Виноват, исправлюсь», — шутливо взял под козырек Иван, чем явно обескуражил парня, ожидавшего обязательных в такой ситуации расспросов и уточнений. «В следующий раз буду оперативнее. Еще будут нарекания. Чего ж не спросишь, зачем понадобился? И так вижу, что бросили тебя. На чем-то ты же сюда выбрался? Долго объяснять, паре. Ну, попал я по полной. Знаешь ведь, откуда я? Знаю. Поможешь сейчас добраться? А рискнешь? Я через мост еду. Да ты что? Даже отшатнулся Блох с таким неподдельным испугом, что Иван пожалел о своем предложении. А я только на тебя и надеялся. Чуть помедлив пробормотал Блох упавшим голосом. Пешет, на тот берег не пойдешь. Человек на реке сейчас что уж на белой рубашке. Да и перейдешь, то как раз патрулю в лапу. Это уж наверняка. Ну и что тогда делать? Выручай, браток. Давай в кружную. Сам знаешь, что мне светит за самоволку. Иван кивнул и взглянул на часы. Да успеем мы, засуетился Сергей и достал десятку. Как тебе, кажется, Ваня? Я в долгу не останусь. Вот, гляди. Спрячь, поморщился Иван и махнул рукой. Давай, садись. Слушаюсь, расцвел в улыбке Сергей и, удобно устроившись на сиденье, признался. Прямо от сердца отлегло. Не зря я на тебя надеялся. Надеяться надо на Бога. Сев за руль, возразил Иван, только на Бога. Ты веришь в Бога? Завороженно прошептал Сергей. Не может быть. Почему нет? Вся моя жизнь в Боге. Я не о том, Ваня. Понимаешь, я только что просил Бога помочь. И вот он ты. Теперь настала очередь изумиться Милову. Ты молился? Впервые в жизни. То, что в детстве с мамой не считается. Сегодня сам. И еще когда молился, понял, что не все потеряно. Будто заверил меня кто-то, что отведет беду. А вскоре увидел твою машину. Ты не можешь представить ту радость, что я испытал при этом. Могу, Сережа. Могу, потому что то же самое испытал, когда увидел тебя. Вот спроси, зачем я сюда из Чуны приехал, если дел у меня тут никаких? Ты спроси. Ну, скажи. А затем, что это Бог направил меня. Заставил ехать именно этой дорогой, и как я не противился, для чего мне этот крюк, да еще проблемы с мостом, а поехал. И теперь вижу, для чего. В Библии сказано, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Поэтому наша встреча не случайна. Бог свел нас для того, чтобы мы шли вместе, и, видать, не одно поприще. Ну, понимаешь ли теперь? Кажется, да, дрогнувшим голосом отозвался Блох. Что нужно мне сделать для этого? Или нам? Нам, Сережа. Давай для начала помолимся, чтобы Господь хранил нас в пути, вот в этом, предстоящем. А услышишь зов Христа, тот, что отвел от тебя беду, проси его войти в твое сердце. Покайся перед ним. Тебе ведь есть в чем каяться. Сергей молча кивнул. Тогда я начну, а ты, если будешь что сказать Господу, продолжишь. Иван обнял руль, преклонился на руки и зашептал молитву благодарения Богу. Тихое, проникновенное и, как оказалось, долгожданное и желанное, она столь же благодарным эхом отозвалась в сердце Сергея. Миг и заполонила все потаенные задворки души, высвобождая ее от рабства греха, вытесняя все накипевшие обиды, гнев, жажду мести, и пролилась слезами неизъяснимой радости. Не сдерживая их, он, как и Иван, уронил голову на панель и приглушенно зарыдал, повторяя: «Прими меня, Господи, прости и помилуй. Даруй нам милость свою и спасение, Господь». Не скрывал слез и Милов, объединяя в молитве себя с Сергеем, а когда тот затих, приобнял его за плечи. «Ну, теперь с Богом?» «Да, с Ним». Машина покатила по поселку, а вскоре уже вырвалась на таежный простор, где заснеженная равнина по обеим сторонам укатанной до блеска дороги оканчивалась вдали угрюмой громадой тайги, снежными шапками нахохлившейся в предвечернем сумраке. Прошло больше недели. Ни Метин, ни Резо в гарнизоне не появлялись, и Сергей совсем успокоился. Тем неожиданнее для него прозвучал на разводе приказ ротного явиться с вещами в штаб части. На вопрос о причине капитан лишь отмахнулся. «Там, мол, все узнаешь. 2 часа тебе на сборы». Сопровождаемый сочувственными взглядами, он вышел из строя, собрал нехитрые пожитки и побежал в вагончик к Ивану. Там, укрытые от лишних глаз, они дольше обычного молились и на прощание пообещали друг другу не теряться, что бы ни случилось. Вскоре бывшие в тот час у штаба видели, как Сергея садили в бобик, который, судя по номерам, принадлежал военной прокуратуре. И поскольку та самоволка ни для кого не была секретом, пожалели парня. Попал, мол, блох, по новой. А если, мол, еще и что-то со снабженцем химичил, то совсем пиши пропало. Не внесли ясности и появившийся вскоре в части Гилая с Митиным. Наоборот, их искреннее недоумение по этому поводу добавило еще больше неопределенности. И вопрос, за что же все-таки арестовали Блоха, а сомнений на этот счет не было, и что с ним сталось, породил среди солдат уже совсем фантастические догадки, вплоть до «а не упрятали ли его теперь уже в тюрьму?» Не иначе, как натворил делов в самоволке-то. Лишь один Милов не торопил события, используя каждую свободную минуту для молитвы. Не две ли птицы продаются за осарий, и ни одна не упадет на землю без воли отца вашего. Не бойтесь же, вы лучше многих птиц, — повторял он библейский стих и терпеливо ждал. И в мае пришел ответ в конверте. Сергей писал, что особым приказом командующего округа ему зачли службу в дисбате и уже на третий день с билетом и суточными от Малиновского отправили домой. «Близкие друзья моего отца считают, что свою роль в этом сыграло его письмо командующему, под начальством которого он прошел войну», – писал в конце Сергей. «Пусть считают. Только и сам папа, и мама, и я знаем, кому обязаны моим дембелем. Слава ему и поклонение. А тебе, брат, огромное спасибо за то, что встретился мне». «Аминь», – непроизвольно выдохнул вслух Иван и улыбнулся чему-то очень своему личному.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

0: В Германии 18 часов.
1: Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те, кто осознает,

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Прекрасный посев. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, 7 и 8 стихи. Вольфганг Гёте, величайший немецкий поэт, имел одну любопытную привычку. Идя на прогулку, он любил наполнять свои карманы семенами различных красивых цветов и, путешествуя по полям и лесам, взбираясь на горы и спускаясь в долины, постоянно сеял эти семена. И всюду, где он проходил, со временем вырастали прекрасные цветы. Впоследствии невозможно было, конечно, узнать, какие цветы посеял Гёте, а какие выросли сами. Но красоты в той местности стало больше.

0: А что сеем мы? То ли, что делает мир красивее, или то, что его обезображивает? Сеем ли мы цветы любви, мира и доброты Христовой, или плевели вражды и ненависти? В день сотворения мира Бог даровал земле способность производить растительность, приносящую породу своему плод, могущую сеять семя. Устанавливая времена посева и жатвы, Он благословляет семя праведника старицею, или, наоборот, разочаровывает ожидания злых. В переносном смысле эта ответственность распространяется и на выбор семени и почвы. Ибо что посеет человек, то и пожнет. Сеющие нечестивость или неправду пожнут 7 раз боли, беды. Сеющий ветер пожнет бурю. Всегда нужно помнить следующий опыт. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Вместо того, чтобы сеять в плоть, нужно сеять в дух. Не между тернами, а в мире и правде. Будем же сеять только доброе и прекрасное. Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте. Спасибо вам скажет сердечное русский народ. Николай Алексеевич Некрасов.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Плохой обычай. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих.
2: Скажите, почему Женя уже третье воскресенье не приходит на собрание? Поинтересовались ребята у его тети.
3: Говорит, что очень устал, ответила тетя Рая.
2: Может, нам проведать его? Спросили дети.
3: Это было бы очень хорошо.
1: После собрания Саша, Люся и Артем отправились к Жене домой. На удивление ребят, уставший друг не лежал, а сидел возле телевизора и смотрел футбольный матч. Женя даже не поспешил выключить его, когда друзья сели рядом с ним на диване, чтобы поговорить.
3: «Может быть, все-таки нам сегодня будет удобнее пообщаться без телевизора?» – предложил Артем.
1: Женя нехотя выключил телевизор. Когда в комнате стало тихо, ребята поговорили обо всем понемногу. Потом спросили, почему Женя так давно не был на собрании.
3: «Я отдыхаю, а Библию можно и дома почитать», – ответил Женя.
2: «Интересно, о чем ты прочитал сегодня? Расскажи, а мы, в свою очередь, расскажем тебе, о чем была утренняя проповедь», – предложила Люся.
1: Женя покраснел. Ему нечего было сказать, ведь он давненько уже не читал Библию.
2: «Скрипы, они уже ушли!» – с досадой подумал мальчик.
1: Ребята почувствовали Женино настроение. Тяжело было у них на душе. Как изменился их друг! «Не оставляйте собраний ваших! Это опасно!»
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

путь к мудрости. Царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила. Третья книга царств, 10 глава, 13 стих. Какая же это была радость следовать за царицей Савской в ее странстве к мудрости. Мы не жалели для нее похвалы и благодарили за нее Бога. Она и в самом деле достойна восхищения. Сам Иисус с похвалой говорил об этой удивительной южной царице. Почему? Потому что, услышав о мудрости Соломона и о славе его Бога, она твердо решила сама все разузнать и пришла от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. Матфея 12:42. Как заметил Герберт Локкер, царица Савская прошла путь к мудрости, проделав 7 таких шагов. Первый шаг. Она слышала. У нее было ухо, слышащее. Притчи 20:12. Шаг второй. Она шла, не придавая значения тратам и усилиям. Шаг третий. Она общалась с мудрейшим человеком ее времени. Шаг четвертый. Она видела. У нее был глаз видящий. Притчи 20:12. Шаг пятый. Она сказала: «Да будет благословен Господь Бог твой». Шаг шестой. Она воздала благодарностью за бесценную мудрость. И шаг седьмой. Она возвратилась домой, наполненная знанием Бога. Вы подобны царице Савской. Вы хотите, чтобы ваше сердце было мудрым, поэтому поблагодарите сейчас Бога за то, что его мудрость доступна вам, как и ей. Затем последуйте этому библейскому примеру и продолжайте свой путь навстречу мудрости с сегодняшнего дня и до конца своей жизни. Если вы поступите так, вы будете не только женщиной, любящей Бога, но и женщиной, владеющей истинными богатствами мудрости и знания. Просите. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога и дастся ему. Послание Иакова 1:5. Возрастайте в благодати и познании Господа Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2:2. Ищите горнего, где Христос сидит. Колоссянам 3:1. Помышляйте о горнем, а не о земном. Колоссянам 3:2. Идите по этому пути, дорогая подруга, зная, что Бог даст вам за ваши усилия и благословит вас своей мудростью.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов «Дни человека, как трава, как цвет полевой». Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. 102-й Псалом с 15 по 17 стихи. Как вы уже догадались, тема нашей передачи сегодня – «Жизнь наша». Звучит песня «Жизнь земная, словно море» в исполнении Даниила и Дженнифер Стуковых.

Повсюду, куда бы ни устремился наш взор, мы видим жизнь, жизнь, жизнь. Она так прекрасна. Она дана каждому, как бушующее море, жизнь наша. Человек, сколько в нем заложено святого, божественного. Он живет, стремится, дерзает. Смотрю в глаза людей, в их взоры. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял, и даже то святое, что имеешь еще в себе, не хочешь отдать Господу. Я вижу в глазах твоих разочарование, печаль, равнодушие. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Господом. Жизнь, полная борьбы, полная любви и взаимопонимания. Жизнь, где она? Где? Я взываю к тебе, земля, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к тебе, море, заключившему столько жизни в свои объятия. Ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к вам, горы, вершины которых исчезают в облаках. Вы ли даете мне жизнь? Я взываю к тебе, небо, ты прекрасна и величественна, но ты ли даешь мне жизнь? Молчите, кто же может мне на это дать ответ? Но что это? Словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими. Я есть им путь и истина, и жизнь. Но кто ты, о великий и всемогущий, дающий нам жизнь? Где нам найти тебя? И вдруг, словно дуновение ветерка всколыхнуло мою душу, и прекрасный, нежный голос шепнул мне: «О человек, прими меня, и ты не только познаешь, где находится жизнь, но и сам сделаешься соучастником этой жизни и будешь распространять ее повсюду». Ибо я, Христос, пришел в мир, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком.

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета, а порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Наша жизнь, она как школа. Мы учимся, экзамены сдаем. Порою длится наша школа долго. И от экзаменов мы часто устаем. И так оно и есть и в нашей жизни. О, сколько она ставит нам задач! Как часто ты не знаешь, как решить их. И в жизни ты встречаешь много неудач. Но в жизни не бывает школьных схем, по которым можешь свои задачи ты решить. И нету в жизни никаких ведь теорем, где можешь ты ответ свой получить. И часто ты совсем ведь не готов к задачам, трудностям, проблемам. И, может, навязал ты в жизни много так узлов, а как их развязать, не знаешь ты совсем. И так у каждого свой жизни путь, свои задачи жизни сложные. Но, друг, хочу одно тебе шепнуть. У Бога ничего нет невозможного. Приди к Нему и расскажи свои задачи. Доверься, уповай, молись и жди. Может, такой путь для тебя Бог предназначил. Поэтому ты дальше с Богом путь иди. У Бога есть на все ответы. Он знает все и обо всем и всех. Он может разрешить задачи всей планеты. Он знает также трудности твои и твой успех. Он знает и твою, друг, душу. Ты с верой жди от Господа ответ. Он проведет тебя через каждую метель и стужу. А ты доверься и не потеряй Иисуса след.

А жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи, а той последней самой двери. Сильны мы. Ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнии блеснет зигзагом луч, или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитвах не идут, поищем в чувствах их проникновенных. Ведь, может, через несколько минут окажемся у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске.

Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлей и короче дорога. Дни летят, как урос лепестки, что в конце осыпаются лето, но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде. Принести бы Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы небесного града. Ждет вас вечная жизнь впереди, за скитания земные награды.

Порой так грустно мне бывает, что жизнь одна дана нам на земле. Нельзя пройти ее нам дважды, но лишь однажды рождаемся на свет. Ведь только раз пройдем мы этот путь, ведь только раз живем мы на земле. Не в силах мы что-то из прошлого вернуть, что было в счастье прожито или в зле. Еще недавно юность нас сопровождала, еще недавно свадьбы день сиял. Теперь же дети быстро подрастают, находят сами в жизни свой причал. Нам кажется, что жизнь длинна и бесконечна, когда кому-то может только 25. Другой вздохнет и грустно скажет: «О, как же быстро жизнь летит, когда уже за 50!» Мой друг, подумай же еще раз, ты серьезно. Нам жизнь дана всего один лишь раз. И эта жизнь, она неповторима. Какой ты след после себя оставишь? И какой рассказ? Живи и радуйся, и радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня. Трудись, твори добро и не ропщи, что часто трудности стучат и в твои окна. Ты не забудь, что жизнь прекрасна, хоть столько зла и суеты вокруг. Живешь ты на земле ведь не напрасно. Таков был Божий план с тобою, милый друг.

Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня.

0: Жизнь как тонкая нить, а на ней узелками года.
1: Жизнь пролетает стремительно быстро, а мы все бежим куда-то спеша. Но вот о чем стоит, мой друг, поразмыслить, где будет после твоя душа. Жизнь обрывается часто внезапно, вихрем, безжалостным все круша. Может, не скоро, а может быть завтра, но где будет после твоя душа? Мы чересчур бываем беспечны, ценим настоящее и гроша. Но в царстве грядущем, в жизни вечной, будет ли с Богом твоя душа? Ты примирись с Ним, пока есть время, имя Иисуса ты призови. Он на себя возложил твое бремя, чтобы тебе жить в Его любви.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5089-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

0: Мы продолжаем учиться у великого царя народа израильского, у Давида. Учиться истинам, учиться жизни, учиться служению Богу. Слово Божие называет его «муж по сердцу моему», так сказал Господь. И как важно нам стремиться увидеть, в чем же проявилось вот такое особое отношение Давида к Господу, что Господь проявил к нему такое отношение. И сегодня мы будем рассматривать с вами 6 главу 2 книги Царств, главу, которую можно назвать, если вот мы берем этот урок, то урок, который в этой главе звучит: «Имей благоговение в Божьем присутствии». Я хотел бы, чтобы мы подумали, каждый раз, когда мы приходим на собрание, когда мы приходим на богослужение, чего мы ожидаем? К чему мы готовимся? Как мы настраиваемся, когда мы приходим в дом молитвы, в определенное время, когда проходит богослужение? Как мы приходим сюда, с каким сердцем, с каким желанием, с каким ожиданием мы приходим на собрание? Я думаю, что это важный вопрос. Важный вопрос для всех. Для детей, которые приходят сюда, для подростков, которые приходят, для молодежи, для среднего возраста, для старшего возраста. Нам всем очень важно находить ответ, знать, почему мы приходим на собрание, как мы приходим на собрание и как верно и правильно приходить на собрание. Нам очень важно понимать, что всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, у нас должно быть благоговение и почитание. Это важнейший момент, которое затрагивает наше духовное состояние, когда мы собираемся как Церковь Иисуса Христа. И сегодня, как вы знаете, во многих церквях используют термин «служение поклонения». На самом деле, совершенно не придавая смысл, не придавая значения и даже искажая саму суть поклонения, тем не менее используется этот термин. И вот когда мы читаем с вами 6 главу 2 книги Царств, именно здесь нам показана эта истина. Именно здесь мы с вами находим, как Давид в своем отношении к Господу, он прошел этим путем, он увидел, он осознал, он принял, что такая истинная суть поклонения. И поэтому для нас, когда мы смотрим с вами вот на эту шестую главу, первый момент, который мы можем отметить, истинное поклонение – это верный ответ на присутствие Божие. Истинное поклонение – когда мы понимаем, что Бог присутствует на том месте, где мы находимся, на том месте, где церковь собирается, на том месте, где служение проходит. Если Бог присутствует на этом месте, наш ответ на это должно быть истинное, верное поклонение Господу. Я считаю, что это главный урок из этой главы. Давайте прочитаем первые два стиха, мы будем читать с вами по порядку и рассматривать каждый из этих стихов. Я читаю первые два стиха, 6 глава 2 книги Царств. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах». В прошлых главах мы смотрели на то, что происходило с Давидом, и мы видели, что Давид, он стал национальным руководителем, он стал политическим лидером в своей стране. И мы видели, каким образом он это сделал. Он объединил народ. До этого момента народ Израиля был разделен. Была армия и народ, который следовал за Саулом. Была армия Давида. Были люди, которые следовали за Давидом. И вот теперь пришел момент, когда Давид выступает как руководитель, как вождь народа. Он объединил народ. Это теперь один, единый народ. Более того, мы с вами читали, что он образовал столицу в Иерусалиме. Это был важный момент, политически важный момент. Теперь есть государство, теперь есть народ, теперь есть столица и есть царь, который правит в этом государстве. Более того, Давид выступал не только как политический руководитель страны, но и как военный руководитель. И мы читали в предыдущих главах, что Давид поразил филистимлян, и не только филистимлян, и других народов Израиля Давид поразил. Он выступает как вождь военный, который защищает народ, который побеждает врагов.
1: И вот теперь в этой шестой главе мы видим, что перед Давидом стоит еще одна задача. Это истинное поклонение Богу. Его желание теперь, чтобы народ не только был образован как государство, как народ, не только чтобы он был обезопасен от врагов, он понимает, что народ должен поклоняться Богу. И Давид видит ту проблему, которая существовала к этому моменту. И он в этой главе как раз и показан, что его желание перенести ковчег, оно было основано на том, что он хочет быть и духовным лидером. Он хочет давать верное направление для народа в служение Богу, в поклонении Богу. И мы понимаем, что к этому времени, к 6 главе 2 книги Царств, Давид уже несколько лет был царем. 5 глава показывает, что он был воцарен, прошло уже несколько лет. И вот теперь мы приходим к этому тексту, который мы прочитали, когда Давид собирает отборных людей из Израиля. Когда он собирает 30 тысяч, и он написано, и весь народ, бывший с ним, идет, чтобы перенести ковчег Божий, принести его в Иерусалим, поставить его на то место, где он должен находиться. Итак, мы с вами видим, что истинное поклонение – это верный ответ. И мы можем сказать, понимание присутствия святого Бога должно быть центром всякого богослужения. Это тоже важная истина, которая открывается нам вот в этой главе. Писание говорит, что Бог вездесущий. Это значит, Бог одновременно находится во всей вселенной, во всяком месте Он находится, потому что Он по природе Своей Бог. Он по природе Бог, и Бог это тот, кто вездесущий. Но мы понимаем, что Его присутствие отлично по тому действию, которое Он производит. Он находится одновременно везде, но Он находится в сердце грешника, который обращается к Нему. Он находится в церкви. И поэтому нам важно понимание Божьего присутствия. И когда мы говорим о богослужении, когда церковь собирается вместе для поклонения, очень важно понимание, Бог присутствует здесь. Потому что Его действие особое проявляется тогда, когда дети Его, церковь, собираются вместе. И нам важно это понимать. Нам важно, понимая Божье присутствие, иметь благоговение. Благоговение – это особое чувство трепета, трепета перед Богом. Когда мы осознаем Его величие, когда мы понимаем Его святость, и когда мы признаем, что Он присутствует на этом месте, Его присутствие вызывает в нас благоговение. У нас должно быть верное понимание присутствия Бога. Итак, мы смотрим с вами на текст Писания, который мы прочитали. Давид и весь народ – они принимают решение перенести ковчег из вала Иудина, перенести его в Иерусалим. Мы смотрим с вами на вот эту историю Саула, историю Давида до этого момента, и мы понимаем, что ковчег был символом Божьего присутствия. С самого начала мы видим, что ковчег Завета, он имел огромное значение для народа. Ковчег был символом Божьего присутствия. Там, где находился ковчег, это символически указывало, Бог присутствует на этом месте. И мы читаем, что Бог дал особые указания, как построить ковчег, каким он должен быть размером, как его нужно было сделать, как сделать его так, чтобы его можно было переносить. И народ израильский шел по пустыне и выполнял это Божье указание. Поэтому ковчег был центром поклонение Богу, как в пустыне, так и в земле обетованной, куда пришел народ. И там, где был ковчег, там был Господь, там была слава Божия. Весь народ понимал это. И весь народ понимал, что ковчег святой, он отделен, он посвящен Богу. Это его важнейшее предназначение. И все народы израильском понимали святость в этом смысле, как то, что посвящено Богу. И мы понимаем, что вот этот особый предмет, вот такой ящик, который был сделан, куда были помещены скрижали завета, а позже, как мы читаем, был добавлен рассветший жезл Аарона и сосуд с манной, это был центр поклонения Богу. Мы читаем с вами, что Господь говорит, сделай его из дерева, обложи его золотом, и он со всех сторон был обложен золотом, он имел особую крышку, которая полагалась на ковчег, И когда первосвященник в день искупления заходил в святое святых один раз в год, он брызгал кровью жертвы туда, на крышку, и считалось, что вот здесь, в этот момент, совершается это искупление народа. Кровь, которая брызгалась на ковчег завета, она была указанием того, что Господь еще раз на год покрывает грехи народа. И поэтому место ковчега было в святом святых. И всякий раз, когда народ поднимался и переходил с места на место, по Божьему указанию, они понимали, как нужно переносить его. Более того, всякий раз, когда ковчег переносили с места на место, его покрывали тем способом, который был указан Господом, чтобы он был покрыт, чтобы он был закрыт. Это святое что-то. Никто не имеет права прикасаться, никто не имеет даже права видеть сам ковчег. И поэтому мы видим с вами, что ковчег был символом встречи с Богом, общения с Богом. Народ в лице первосвященника имел этот контакт и общение с Богом посредством ковчега. И мы читаем в 25 главе книги Исход, так написано в 22 стихе. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не будет, не буду заповедовать через тебя сынам Израилева». Там, то есть ковчег был место встречи, место откровения, место, когда Бог говорил то, что необходимо было знать народу. И вот когда мы думаем о самой сути ковчега, мы приходим к выводу, что сам ковчег был прообразом самого Господа Иисуса Христа. Мы говорили, что он был сделан из дерева и обложен золотом. И это указывает на двойную природу Иисуса Христа, который пришел как человек, но он Божий Сын. Вот это и указано в этой самой сути ковчега, указывая на человеческую и на божественную природу. И искупление, которое совершил Иисус Христос, оно было указано в том, что кровь кропления, она брызгалась на эту крышку ковчега. Ковчег показывал на суть искупления, которое в будущем будет совершено Иисусом Христом. И мы сегодня, как церковь, когда мы собираемся вместе, искупленные дети Божии, тех, кого Господь сделал священниками, мы сегодня имеем право подходить к ковчегу. Бог дал нам право войти за завесу и подойти напрямую к ковчегу. То, что народ израильский не мог сделать, то, на что они не имели права тогда. Сегодня мы, Церковь Иисуса Христа, мы имеем эту близость с Богом. Через Иисуса Христа, подходя к ковчегу, мы имеем это общение, мы имеем эту встречу с Богом сегодня. Поэтому мы смотрим с вами, что Божье присутствие, оно всегда свято. Там, где присутствует Бог, там открывается Его святость. Это было ясно для народа. И вот в этом тексте, посмотрите еще раз, мы прочитали второй стих, где сказано, что Давид и весь народ пришли, чтобы перенести ковчег Божий. И дальше написано в конце второго стиха, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Это указание на святость Божию. Херувимы, о которых Господь сказал Моисею, чтобы он сделал на крышке ковчега, они особым образом были сделаны. И херувимы – это особые ангелы. Это ангелы, которые постоянно находятся в присутствии Божьем. Они там у престола Божьего. Они там прославляют Его. Они там поклоняются Ему. И когда мы читаем с вами, у них особо величественный, могущественный вид. Мы читаем, что вид их подобен огню, подобно молнии. Они сияют славой Божией. Так они описаны. Первая глава, 10 глава книги Иезекииля, когда идет описание вот этих херувимов. Это особое величие. Это особое неописуемое величие, потому что они отражают славу Божию, будучи рядом с престолом Божиим. И вот мы читаем, что когда Давид стал царем, к этому времени многие в народе уже не помнили, где находится ковчег. Они уже даже не понимали саму суть ковчега. Почему это важно? Для чего нужен ковчег? Где он вообще находится в это время? Это показывает на то духовно низкое состояние, которое было в народе в этот час. Народ, который имел таких лидеров, как Моисея, Иисуса Навина, которые шли через пустыню, которые вошли в землю обетованную, которые несли ковчег, который шел впереди. И вот теперь народ оказался в таком состоянии, что они не понимают самой сути, которая связана с ковчегом. И мы думаем об этом состоянии народа, но давайте посмотрим на то, что сегодня происходит. На то, что сегодня происходит в Америке. Разве в Америке не подобное состояние? Страна, в которой мы живем, которая все более и более становится безбожной, языческой, когда страны третьего мира, как называется, куда из Америки в свое время посылались миссионеры, сегодня более христианские, чем эта страна, которая тысячами отправляла миссионеров в свое время. И мы видим, что Давид вот в этой ситуации, мы будем читать несколько позже, они пред Господом совершали служение. В этот момент, когда они переносили ковчег, они понимали Божье присутствие. Божье присутствие, которое проявляется в святости, в могуществе. Они понимали, что там, где Бог, там открывается Его святость. Но Господь в этой ситуации, в этой истории, Он показал, что к Его присутствию нельзя относиться легко и поверхностно. Сегодня в некоторых церквях именно так поступают. Они показывают, что они вроде бы служат Богу, но делают это легко, делают это поверхностно, делают это без благоговения, без понимания святости Бога, без вообще понимания Божьего присутствия на том месте, где, как они говорят, они служат Богу. Люди потеряли страх перед Богом, люди потеряли почтение, люди потеряли благоговение. И когда мы слышим иногда какие-то истории о том, что Бог дал откровение какому-то человеку. Я читал о том, как один такой псевдопророк рассказывал, что когда он стоял утром перед зеркалом и брился, и в это время Иисус ему, Бог ему что-то говорил. И второй человек, который слышал это откровение, он ему задает вопрос: «И ты продолжал бриться?» Если мы бы понимали Божью святость и Божье величие, и если бы Бог кому-то явился в откровении, человек пал бы, как мы читаем с вами, как апостол Павел, которому явился Христос, он пал как мертвый. В этом святость Божия, в этом величие Божие, когда если Бог откроется человеку, грешному человеку, мы не можем поверхностно, легко относиться к Богу. Божье присутствие всегда открывает Божью святость. И в этом как раз и важно, когда мы приходим на богослужение, когда мы собираемся как церковь, мы собираемся не для того, чтобы встретиться с друзьями здесь, не для того, чтобы поговорить, хотя общение, оно тоже важно, и Писание показывает важность христианского общения. Но в первую очередь, когда мы приходим на богослужение, мы приходим в присутствие Божие. Господь сказал: там, где вас двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. И мы понимаем это святое Божие присутствие, в которое мы приходим. Третий момент, который нам важно увидеть в этой истории. Мы всегда должны иметь благоговейное поклонение при Божьем присутствии. Мы читаем с вами еще раз этот второй стих, и сказано: «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Если ковчег был вот таким видимым символом Божьего присутствия, это значит, что всякий, кто оказывался рядом с ковчегом, он должен был проявлять особое благоговение. В нем должно проявиться вот это особое понимание Божьей святости и стремление в поклонении. Но мы читаем историю Саула, историю народа израильского до этого момента. И мы видим, что почти 75 лет вот до этого момента, который мы рассматриваем сегодня, у израильтян не было этого понимания. У них не было такого отношения. Мы смотрим на историю, как это было, и читаем в первой книге Царств, 4 главе, израильтяне уже не думают о присутствии Бога, когда дело касается ковчега. И вы помните эту историю, что израильтяне берут ковчег на войну с филистимлянами. Это 4 глава 1 книги Царств. Они берут этот ковчег и говорят: ковчег нас защитит. Они относятся к нему как к какому-то амулету. Они понимают, что вот этот предмет, если они возьмут с собой на поле битвы, вот сам предмет, сам ковчег, он даст им спасение. Он каким-то образом, магическим образом, он даст победу над врагами. Он защитит их. И мы помним, что в той истории Бог показал, что не ковчег спасает. И народ израильский потерпел поражение от филистимлян, и ковчег был захвачен филистимлянами. Потому что израильтяне имели неверное понимание. У них не было понимания Божьего присутствия, на что указывал ковчег. Я хочу спросить, а разве сегодня нет таких христиан, которые относятся к церкви, как к какому-то амулету, которые приходят на богослужение с той же самой целью, чтобы, приходя на собрание, имея какую-то принадлежность к церкви, получать какую-то защиту для самого себя, чтобы муж был хорошим, чтобы дети были послушные, не были наркоманами, чтобы что-то больше получить для себя, не понимая, не осознавая, что богослужение и церковь – это не какой-то защитный амулет. Божье присутствие, Божье действие – вот что имеет важность и вот что имеет значение. И мы с вами смотрим на историю ковчега и помним, что после того, когда филистимляне захватили ковчег, вы помните, они взяли ковчег и они поместили его в храм своего бога Дагона. И вы помните, как там происходило, что вначале Дагон, этот истукан, он упал, и филистимляне увидели. Второй раз они увидели, что он лежит уже отсеченный с головой и с руками. Бог стал поражать филистимлян. Он стал поражать их наростами, и мы можем предположить, что и мышами, потому что когда они возвращают ковчег, они говорят: вот сделайте, эти жрецы им сказали, сделайте эти золотые наросты этих мышей, потому что это было наказание, чтобы Бог как-то умилостивился. То есть мы видим, что Бог посылает казнь на них. Это было их неправильное понимание Божьего присутствия. Когда Бог начал действовать, для них это было неприятно, это проблема, для них это было невосприятие того, что ковчег рядом находится. Они поставили ковчег на один уровень со своим идолом и со своим истуканом. И нам важно задать вопрос, а разве сегодня нет таких христиан, которые ставят Бога на один уровень со своими идолами? Которые не понимают сути Божьего присутствия. И когда Бог начинает проявлять свое присутствие, они понимают проблему, они не хотят этого действия Божия. Мы читаем с вами дальше историю ковчега, и вы помните, что после этого, когда филистимляне поняли проблему, они поставили этот ковчег на колесницу, отправили, и после этого жители Вифсамиса, они, взяв ковчег, написано, заглядывали в ковчег. У них было любопытство, они хотели знать, что там в ковчеге. И Господь начал их тоже поражать. Я думаю, что и сегодня есть некоторые христиане, которые так вот заглядывают в ковчег. А что там на собрании? А что там в церкви? У них нет этого осознания Божьего присутствия, у них есть только любопытство иногда побыть на собрании, иногда как-то приобщиться, иногда приблизиться к чему-то, посмотреть, а что там происходит. И это неверное понимание и неверное отношение к Божьему присутствию. И мы читаем после того, когда вот произошло это событие с жителями Вифсамиса, написано, что ковчег оказался в доме Аминадава. И он был там 70 лет до времени Давида. Аминадав заботился о ковчеге, он находился там. И что интересно, когда мы читаем вот все это время, в жизни или в доме Аминадава ничего не происходило. Никакого действия не происходило, несмотря на то, что долгое время ковчег находился там. Я думаю, наверное, сегодня есть такие христиане, у которых ничего не происходит. Они приходят на собрание, они бывают на богослужении, но в их жизни, в их состоянии нет никакого результата. Божье присутствие здесь. Бог открывает себя, Бог открывает свою святость. Но это никак не влияет, и нету никакого результата в жизни некоторых христиан. Ковчег в доме Аминадава был как мебель. Он стоял где-то там в каком-то месте, но не исполнял того предназначения, которое он должен предназначать. И поэтому мы смотрим с вами вот на всю эту историю, и мы видим, что ко времени Саула ковчег уже не находится в Скинии. Он не находится в Иерусалиме. Он уже находится там, в доме Аминадава. И вот теперь Давид, он принимает решение восстановить поклонение Богу. Он принимает решение, чтобы пойти взять ковчег и перенести его, и поставить его в Иерусалиме, в Скинии, там, где он должен находиться. И поэтому он принимает это решение. Мы читаем с вами дальше, я читаю 3-4 стихи этой главы. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме, сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, и Ахия шел перед ковчегом». Проблема, которую мы видим здесь, что Давид забыл установление Божие о транспортировке ковчега. То, что Господь сказал. Вместо того, чтобы левиты взяли ковчег, вложили шесты и несли этот ковчег, и если бы они несли ковчег, это было бы уверенно, это было бы надежно, но вместо того, чтобы они это сделали, мы видим, что они поставили ковчег на колесницу с валами и повезли. Расстояние, которое им нужно было пройти, вот от дома Аминадава, это в Каиаф и Ариме, до Иерусалима, это примерно 6 миль. Это как бы не маленькое расстояние. И когда мы смотрим,

Тегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Волы наклонили, написано. И мы думаем, что такого сделал Оза? Все, что он сделал, он прикоснулся к ковчегу, и мы думаем, в чем здесь проблема? Неужели было бы лучше, что когда волы наклонили, ковчег упал бы, разбился, неужели это бы лучше? И некоторые считают, что в этой ситуации Бог поступил слишком жестоко с Озой. Как бы за незначительное действие Бог, написано, прогневался и поразил Озу. И мы даже видим в следующем стихе, Давид разозлился в этой ситуации. Мы думаем, что плохого сделал Оза в этой ситуации? Текст не говорит нам, что плохого сделал Оза. Но нам важно увидеть это. Нам важно понять, в чем проблема. Нам важно понять это, чтобы сегодня не допускать подобных действий. Чтобы сегодня не допускать подобной ошибки. И я говорил, что если бы Давид сделал так, как Богом установлено, и они несли бы на шестах этот ковчег, этой бы проблемы не было. Не было проблемы, что ковчег наклонился, его нужно ловить, его нужно было поддерживать, но Давид не сделал так, как повелел Господь. Давид сделал так, чтобы было быстрее, чтобы было удобнее, чтобы эти 6 миль, которые нужно было пройти, можно было провести на этой колеснице, потому что так удобнее. И мы видим, что волы наклонили, и Оза хотел поддержать, и мы понимаем по-человечески, что если бы это была какая-то ценная мебель, которую везли бы на телеге и на колеснице, если бы она наклонилась, любой человек бы поддержал, чтобы это не упало, чтобы это не разбилось. И в этом и есть проблема. Проблема в том, что Оза не видел разницы между мебелью, которую, возможно, когда-то перевозили, и ковчегом Божьим. Именно в этом была и проблема. Он очень просто, он очень легко относился к тому, что было и должно было быть наиболее священным в Израиле. Именно поэтому и Бог поразил его. И мы смотрим на Озу, на его отношение к Божьему присутствию, и мы можем сказать, что его понимание было, почему нельзя? Почему нельзя было поступить так? Мы читаем с вами, в этом тексте написано, что Оза был сын Аминадава. И мы понимаем, что Оза в своем детстве, в своем юношестве, я говорил, что 70 лет ковчег был в доме Аминадава. Он привык к ковчегу. Он вырос в доме, где постоянно находился ковчег. Для него это был привычный предмет. Что особенно в этом ковчеге? Он всю жизнь мою находился в доме, там, где я рос, там, где я мужал, там, где я был мальчишкой. Он находился там. И мы видим, что он должен был знать, что даже левиты, которые носили ковчег, они не имели права притронуться к ковчегу. Они должны были только вкладывать шесты, брать за шесты и носить его таким образом. Но Оза был в этом состоянии. Почему нельзя? Я задаю вопрос, а разве сегодня нет христиан, которые задают подобные вопросы? Разве сегодня нету тех детей, верующих родителей, которые выросли в церкви, которые с самого младенчества были в церкви, может быть, даже в одном и том же здании? Они выросли здесь, для них все привычно с детства, они всегда были здесь, и поэтому для них это знакомое состояние, положение, богослужение, здание, это все, что они с детства видели. И иногда, привыкая к этому, они задают именно этот вопрос, почему нельзя? Потому что это может уводить их от благоговения, это может уводить их от понимания присутствия Бога. И тогда они оказываются вот в подобном состоянии, как Оза, почему нельзя? Почему не так? Поэтому если мы, смотря на эту историю, мы задаем вопрос, что Бог как-то слишком жестоко поступил с Озой, нам важно вникнуть и понять, что такое Божья святость и что такое человеческая греховность. В каком-то смысле Оза был самоправеден и высокомерен. Он посчитал, что его рука, которую он поддержит ковчег, более чистая, чем та земля и грязь, в которую упадет этот ковчег.

0: Это высокомерие перед Богом. Это гордость перед Богом. И поэтому проблема вот в этой ситуации Давида и всех израильтян, которые были задействованы в этом перевозе ковчега, мы видим первое, что они потеряли понимание святости Бога в отношении ковчега и в отношении самого Бога. Вторая проблема, которую мы видим, они забыли ясное указание закона о том, как нужно переносить ковчег. Они потеряли это, они забыли это. И, наконец, третья проблема, они забыли уроки истории. Они забыли то, что произошло с жителями Вифсамиса, когда более 50 тысяч было поражено за то, что они неправильно относились к ковчегу, за то, что они заглядывали этот ковчег. Это были уроки истории, которые нужно было помнить. Но мы видим, что эти уроки не сделали никакого результата в их жизни. Мы читаем дальше, 8-9 стихи этой главы. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню». В нашем тексте написано «и опечалился Давид». На самом деле в иврите стоит слово «и разгневался Давид». Вот это слово, которое употребляется здесь, оно означает «разозлиться» и «разгневаться». И вот можете представить себе в этой ситуации Давид, злой Давид стоит перед Господом. Вместо того, чтобы Господь в гневе смотрел на Давида, Давид злой стоит. Потому что нарушена процессия. Потому что Давид не позаботился о деталях. Он не позаботился о том, что нужно было сделать. Иногда в нашей жизни эта проблема. Мы думаем, что мы знаем волю Божью. Мы думаем, что мы знаем, как нужно что-то сделать. И поэтому многое мы делаем быстро. Многое мы делаем легко. Не так, как Господь сказал, не так, как в Слове сказано, но у Господа записаны детали. У Господа были записаны все детали, как сделать ковчег и как переносить ковчег. У Господа в Слове Его записаны детали, как мы должны жить, как мы должны относиться к святости Божией. И мы видим, что вначале Давид разгневался, а потом мы с вами прочитали в 9 стихе, что к нему пришел страх. И это был неверный страх. Это был страх, который вызвал у него вопрос, как войти ко мне, к ковчегу Господню. Это был гнев, который возник вначале по причине гордости, потому что Бог не сделал так, как планировал Давид. Давид устроил эту торжественную процессию, но вдруг произошла смерть. Но проблема была не в том, что Бог не сделал так, как хотел Давид. Проблема была в том, что Давид не сделал так, как хотел Бог. Бог дал ясное указание, как нужно было транспортировать ковчег, но Давид поступил по-другому. Давид принял решение вести ковчег на колеснице. И я задаю вопрос, откуда пришла эта идея? Откуда пришла идея вести ковчег на колеснице? И мы вспоминаем от филистимлян. Потому что именно филистимляне в той истории, которую я уже упоминал, это у них пришла эта идея от жрецов филистимских, которые сказали, возьмите новую колесницу, запрягите туда коров, и они должны повести этот ковчег. И оттуда Давид взял эту идею. Если это сработало у филистимлян, то почему Давиду не сделать, не поступить таким же образом? И когда я произношу эту фразу, для нас это знакомая фраза, потому что сегодня некоторые говорят, если это работает в мире, почему не попробовать в церкви? Если так есть у филистимлян, почему бы нам не перевести ковчег подобным образом? Но мы видим в этой истории, что Бог никогда не даст свое благословение, когда церковь начинает подражать миру в своем поклонении, в своем служении Богу, в своем отношении к Богу. И мы должны понять, что нам нечего злиться на Бога, если не происходит так, как мы хотели. Плотские люди в церкви, они хотят ощутить Божие присутствие, но они не понимают Божию святость. Только когда у нас есть понимание святости и благоговения, тогда мы понимаем, что такое Божие присутствие. Мы читаем с вами дальше 10-11 стихи. «И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его». Мы не знаем точно, кто такой был Авидар. Возможно, это был какой-то левит, который жил здесь. Мы видим, что Давид принял решение, и ковчег оказался в доме Авидара. Он принял решение, чтобы ковчег не пошел к Давиду в Иерусалим, потому что боялся, что будет поражение. Но мы видим, что вот этот Авидар, о котором не так много сказано, это особый человек. И, скорее всего, особенность в том, что у него был мир с Богом. Скорее всего, вот у этого человека были особые отношения с Богом. И когда ковчег оказался у него дома, это привело к благословению. И в этом тексте мы прочитали, что дом Авидара благословил Господь. Господь благословил его самого и весь дом. 3 месяца, сколько находился там ковчег, это было время благословения. Мы не знаем точно, в чем это было благословение, как оно выражалось. Но как-то это благословение стало очевидно людям. И люди стали говорить об этом. Это дошло до Давида. И он стал свидетелем того, что ковчег в доме Авидара приносит благословение. Представьте себе, что если бы мы с вами находились в ранней церкви, в апостольской церкви, где-то сразу после смерти Анании и Сапфиры. Если бы после того, что произошло, мы знаем, что все в страхе находились, когда Господь поразил Ананию и Сапфиру, если бы в этот момент кому-то из нас явился Иисус и сказал: «Я хочу быть в твоем доме», как бы мы восприняли это? После того, что произошло, и мы видели, что за тот обман, за то лукавство, которое было допущено, Господь смертью поразил одного и другого. И если бы в тот момент Иисус сказал: «Я хочу быть в твоем доме, я хочу жить в твоем доме», как бы мы отреагировали на это? Какой бы мы ответ дали? Мы приняли бы Иисуса? Или мы были бы в страхе от того, что Иисус, который таким образом совершил свой суд, он в моем доме будет? Как бы мы отреагировали на это предложение? Но дело в том, что Иисус сегодня в нашем доме. Дело в том, что Иисус сегодня тогда, когда мы собираемся вместе как церковь, и там в семьях, в домах, где мы живем, Иисус там. И как важно нам понимать Божье присутствие. И когда мы понимаем, что Господь здесь, и Господь там, как важно, чтобы у нас было это благоговейное почтение к Его святости. Мы читаем 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и увидела царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Мы немножко перескочили для того, чтобы посмотреть на еще одно отношение. Мелхола, как она относится к присутствию Божию. И написано, вот что происходило здесь. И давайте прочитаем дальше 20 стих. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саулова, вышла к нему навстречу и сказала: „Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек“». Мнение Мелхолы или ее отношение к Божьему присутствию можно выразить этими словами: «Не нужно быть фанатиком, не нужны какие-то крайности». Давид уже через край как куда-то переступил в своем отношении к Богу, в своем служении Богу. И мы видим, что вот в этом дне, в этом событии, во всем торжестве народа была только одна Мелхола, которая по какой-то причине не участвовала в том, что происходило. Что делала Мелхола? Она наблюдала со стороны. Мы прочитали этот текст, что Мелхола, она смотрела в окно, она не была участником того, что происходило там. Всей этой радости, всего этого торжества. И мы думаем, каково ее отношение к Божьему присутствию? Проявляется ли в ее состоянии благоговение, почтение того, что Бог присутствует на этом месте? Мы видим ее отношение: не нужно сильно усердствовать. Не нужно делать уж чрезмерно чего-то. Нам важно в этом тексте увидеть, что и понять, что Мелхола была жена Давида. Но 2 раза в этом тексте, который мы прочитали, она названа Мелхола, дочь Саула. И это не случайно, потому что это показывает, откуда она. Это показывает ее отношение, это показывает, как она относилась к тому, что происходит в этой ситуации. Ей стыдно стало за Давида. Она обвиняет его, ты обнажился, как обнажается какой-то пустой человек. Мы не видим, что Давид обнажился. Написано, он в ефоде был. Мы не видим, что он один скакал. Это было общее торжество. И параллельный текст книги Паралипоменон показывает, что это было общее торжество священников и всех, кто находились там. И мы видим, что Мелхоле нравилось, когда Давид проявлял себя как воин, как тот, кто побеждает. Но ей не особо нравилось, когда Давид служил Богу так, как ей это не подходило. И она почувствовала себя неловко. У нее была гордость, та же самая гордость, как и у отца ее Саула. Но если у Давида вначале была вот эта гордость, которая привела его даже к тому, что он разозлился, то мы видим, здесь Давид смирился. Он в особом состоянии перед Богом. И мы читаем в 22 стихе, он говорит, «И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, которых ты говоришь, я буду славен». Мы видим, что Мелхола не хотела этого уничижения перед Богом. И мы видим, не желая унизиться перед Богом, Бог ее унизил. И окончание этой главы показывает, что у Мелхолы не было детей, а в то время в народе израильском это было особое уничижение. Те, кто не понимают, что такое служение Богу, настоящее, искреннее, они всегда будут критиковать. Они всегда будут насмехаться над теми, кто искренне служит Богу. Они всегда будут считать это каким-то фанатизмом. Они всегда будут считать, что это чрезмерно, это уже больше, чем нужно. Они всегда будут проявлять эту гордость и отсутствие смирения перед Богом. Они всегда будут переживать о том, что другие скажут, что другие подумают о тебе, вместо того, чтобы быть искренним перед Богом и открывать свое сердце перед Господом. Наконец, мы подходим с вами к самому Давиду. Мы берем урок из жизни великого царя. Мы берем уроки от мужа по сердцу Господню. И эта глава показывает вот это важное изменение, этот путь, через который прошел Давид. Если вначале у него было какое-то желание самому что-то сделать, если вначале у него была даже какая-то гордость, и он разозлился, то мы видим, что в этой ситуации Давид проявляет уничижение, он проявляет смирение, понимая Божье присутствие. Это особый момент в жизни Давида. Он понимает, что дом Авидара, он не был поражен. Ковчег, присутствие ковчега, а значит присутствие Бога, оно дало благословение. И когда Давид услышал об этом, когда он осознал Божье благословение, которое приготовлено, когда ты верно и правильно относишься к Божьему присутствию, мы видим, что он принимает это решение. И посмотрите, это особо как-то вот написано, как я сказал, в параллельном тексте. Первая книга Паралипоменон, 15 глава, с 1 стиха, здесь так написано о Давиде. «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и левитов, и дальше с 11 стиха, и призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаю, Елиела и Аминадава, и сказал им, вы, начальники родов левитских, освятите сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде вы это не делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыны левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». Мы видим вот это состояние Давида. Он понял свою ошибку. Он смирился пред Богом. Он пошел и нашел слово, которое говорит, как должно быть. Он прошел этим путем, и он дал это указание верно исполнить, так как Господь сказал через Моисея. И поэтому мы видим вот в этой истории, мы видим мужа по сердцу Божьему. Мы видим человека, который дает нам пример, как проходить ошибки, Как понимать Божие присутствие? Как быть в благоговении перед Господом? И я думаю, что эти левиты, которые несли этот ковчег, они, наверное, тоже были в страхе. Они тоже помнили о том, что произошло с Озой. Но это был Божий страх. Это было благоговение. Это было осознание Божьего присутствия. И мы читаем с вами 17 стиха. «И принесли ковчег Господень, и поставили его на месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом, и жертвы мирные». Когда Давид окончил приношение всесожжений, он раздал вот эту пищу, и весь народ торжествовал. И мы читаем, и Давид скакал из всей силы пред Господом. Я хочу остановиться на этом тексте. Этот текст не означает, что нам нужно скакать пред Господом, так как некоторые, основываясь на этом стихе, танцуют в служении. Давид не скакал в храме. Это был особый момент именно в этой ситуации у Давида. Это был особый момент, когда гордость Давида сменилась смирением. Когда Давид показал свое смирение пред Господом. И Бог это увидел. И Бог это принял. И вот эти слова, которые здесь написаны, пред Господом, они очень важны. Потому что сегодня многие богослужения, они становятся какими-то представлениями пред людьми. И нету вот этого понимания пред Господом. И мы видим, что Давид это делал, не думая о том, что Мелхола скажет или люди. Это пред Господом было его смирение, тот путь, который он нашел, чтобы показать, я унижусь еще пред Господом. И он совершает это. Это была его цель. И поэтому мы делаем вывод, смотря на всю эту историю. Как могло получиться так, что один и тот же ковчег, он мог стать благословением для дома Авидара, и этот же самый ковчег стал смертью для Озы. Как один и тот же ковчег мог стать и радостью, и казнью? Как один и тот же ковчег мог привести вот к таким разным результатам, о котором говорит эта история? Разница не в том, что ковчег был другим в одной или другой ситуации. Не в том, что Божье присутствие было другим. Разница была в том, что сердца людей были другие во всех этих историях. И поэтому вопрос, который каждый из нас должен задать, когда мы смотрим на то, что сказано здесь, что происходит в своем сердце. Если в нашем сердце понимание Божьего присутствия, когда мы приходим на богослужение, когда церковь собирается вместе, у нас есть это ожидание встречи с Господом. И другой вопрос, который мы должны задать, насколько внимательно мы готовим свое сердце к встрече с Господом. Если бы кого-то из нас пригласили на встречу с президентом нашей страны или королевой Англии, как бы мы готовились к этой встрече, думая об этом заранее, но когда мы идем на встречу с Господом, готовимся ли мы к этому? Готовим ли мы сердце свое, чтобы встретиться с Господом? Мы знаем, что у евреев было особое указание от Господа перед наступлением субботы приготовиться, дом свой приготовить, все проверить, для того, чтобы встречать субботу, день, который посвящен Господу, и мы должны с этого взять пример. Мы готовимся к воскресному дню, мы готовимся к встрече с Господом. Вечер субботы чем занят у нас? Это время, когда мы понимаем, нам нужно приготовить внутреннее состояние. Потому что завтра мы будем среди народа Божьего. Это будет место, где Господь своим присутствием будет действовать. И нам важно понимать это. И поэтому, если бы мы готовились к собранию в воскресенье, и нам было бы откровение. Откровение, что на собрании воскресенья сам Христос будет присутствовать. Как бы мы готовились к этому собранию? Как бы мы провели это собрание? Как бы вы пели, братья и сестры, общим пением, если бы Христос был в это время здесь в собрании? Как бы вы слушали Слово Божие, если бы Христос сидел рядом с вами и наблюдал за тем, как вы слушаете, как вы реагируете? Как бы мы по-особому готовились к этому? Но суть в том, что Христос с нами. Он здесь на всяком богослужении. И суть не в том, что его нету, а в том, что нам важно осознавать его присутствие, осознавать Божие присутствие и по-особому относиться к этому, и по-особому готовиться к этому. Поэтому, когда сегодня вы шли на собрание, вы ожидали присутствия Божия? Вы ожидали, что мы как церковь собраны вместе, и Христос посреди нас, потому что Он так сказал. Готово ли наше сердце к этому? И понимаем ли мы это сегодня, когда собраны здесь? Может быть, израильтяне, которые воспринимали это как какой-то амулет, они не понимали этого. Мы видим, что филистимляне, для которых присутствие Божие было проблемой, они не хотели этого. Мы видим, что Аминадав, на которого присутствие Божие не оказало никакого влияния, сегодня есть такие христиане. Мы видим, что Оза, который легко, поверхностно отнесся к присутствию Божию, он был поражен. Сегодня есть христиане, которые так относятся. Но, может быть, мы сегодня подобны, как Давид, который вначале этого не понимал, но смирился пред Господом. Мы сегодня поймем это. И у нас будет особое отношение, благоговейное отношение, всегда, когда Господь открывает свое присутствие. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, мы должны это понимать. Наконец, мы должны понять, что сегодня мы имеем право приблизиться к ковчегу. Мы имеем это право через кровь Иисуса Христа. И послание евреям мы читаем в 10 главе. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Мы можем быть в присутствии Божией посредством крови Иисуса Христа. Христос создал свою церковь, чтобы мы имели это общение с Богом, с благоговением, с пониманием Его святости, с почтением. Мы можем в этом присутствии Господнем совершать это служение. И да поможет нам Господь взять этот урок из истории этого великого царя и относиться к Господу так, как учит нас Слово Божие. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: мне нужен твой совет.
1: Когда-то осужденные за веру в Иисуса братья пели эту песню в полголоса на нарах.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Давид – пророк. При конце своей жизни Давид так сказал о себе: «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». 2 Царств 23:2. Как бы подтверждая это, апостол Петр в день сошествия Святого Духа на апостолов возвестил народу, что Давид, будучи пророком, сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Деяния апостолов 2:29-31. Но наиболее важным подтверждением пророческого дара, каким был наделен Давид, являются слова воскресшего Господа Иисуса Христа, который, явившись своим ученикам, сказал: «Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Луки 24:44. А большая часть псалмов составлена Давидом. Глянем на пророчества псалмопевцев, относящиеся к Господу Иисусу Христу. Христово предвечное бытие апостол Павел доказывает стихами из псалмов. Слова: «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2:7. Апостол объясняет, как сказанное Богом Отцом Христу, а не кому-либо из ангелов. Евреям 1:5. Обращенным из язычников апостол написал о Христе: «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Колоссянам 1:16-17. А для евреев эту же истину и этот же апостол выразил словами псалмопевца: «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежды свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончаются». Евреям 1:10-12. Божество Христа так представлено в псалмах: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Псалом 109:1. Апостол Павел уверяет, что эти слова сказаны Богом не ангелу, а Сыну Божию. Евреям 1:13. Эти слова псалмопевца Господь Иисус повторил в Иерусалиме книжникам и фарисеям как доказательство, что Мессия, Христос, только по плоти сын Давидов, а в действительности он является Господом и Давиду. Матфея 22:41-45. Псалом 44 в одних переводах озаглавлен как «учение сынов Кореевых», а в других переводах как «учение для сынов Кореевых». Из этого псалма 44:7-8 апостол приводит такие слова: «Престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего

жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Евреям 1:8-9. Тут определенно сказано, что Бог помазал Бога. Мессия является Господом Богом. Христово воплощение так предсказано в Псалме 39, 7-9 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже, и закон твой у меня в сердце». Эти слова приводит апостол в послании к евреям, 10 глава, с 5 по 7 стих, с маленьким вступлением, что это Христос, входя в мир, говорит. А в самом тексте апостол заменяет слова «открыл мне уши» словами «но тело уготовал мне». Возможно, у апостола был другой текст этого псалма, и в некоторых рукописях Септуагинты, то есть перевода на греческий язык, сделанного около 250 лет до Рождества Христова, стоит, как и у апостола Павла, «тело уготовал мне». Термин «от рождения Христова» сбивает некоторых людей, и исторически, и богословски. Исторически известно, что Ирод Великий умер в 750 году от основания Рима, то есть 4 года раньше принятой даты от Рождества Христова. Богословски же противоречит символу веры, в котором говорится, что Христос не сотворен, а рожден прежде всех веков. Был бы вернее считать от воплощения Христова. Галатам 4:4-5. Христово служение так описано в Псалме 68 с 9 по 10 стих. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Апостол Иоанн свидетельствует, что слова псалмопевца о ревности по доме Божьем они вспомнили, когда Иисус Христос изгонял торговцев из храма, Иоанна 2:13-17. И это же апостол свидетельствует, что братья Иисуса не веровали в Него, 7:5, что евреи обзывали Иисуса бесноватым, 8:48-10:20. Марк записал, что родственники Иисуса приходили забрать Его, потому что поверили клевете, что Он вышел из себя, от Марка 3:21. А Матвей свидетельствует, что книжники и фарисеи говорили, что Иисус изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского, от Матфея 9:34. Христовые страдания так подробно описаны в Псалме 21, что трудно поверить, что этот псалом составлен около 1000 лет до Христа, но сомневаться нельзя, так как этот псалом хранился и хранится у евреев, а от них перешел к христианам. Советую прочитать этот псалом у евреев 22 и сравнить с Евангелием от Матфея 27 глава с 34 по 50 стих или Марка 15 глава с 22 по 37 стих. В псалме отмечены такие явления. Насмешки зрителей. «Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Стих 8:9. Так говорили не только простые люди, но и книжники, старейшины и первосвященники. От Матфея 27, 41 по 43 стих. Палачи. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Стих 17 по 19. Так поступили римские воины, распявшие Иисуса. От Матфея 27 глава с 33 по 36 стих. В Псалме 68 с 21 по 22 стих написано. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей
но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. И это сделали Иисусу римские воины. От Матфея, 27 глава, 48 по 49 стих. Под церковным зданием Сент-Пьер-Галиканту в Иерусалиме паломникам и туристам показывают подземелье дома Каяфы, в котором содержались узники, прочитывают Псалом 87 и побуждают думать, что здесь между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, стих 6, Иисус провел остаток ночи после допроса и осуждения на смерть, от Марка 14 глава 61 по 64 стих. Христово воскресение предсказано в Псалме 15, 10 стих. «Не дашь святому твоему увидеть ленье». Апостолы и Петр, Деяния апостолов 2, 30-31, и Павел, Деяния апостолов 13, 35-37, уверяли, что эти слова относятся к воскресению Иисуса из мертвых. В Псалме 117, с 22 по 24 стих написано: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». Это осуществилось после воскресения Иисуса, и даже день, в который Он воскрес из мертвых, первый день недели, сделался днем радости для многих христиан. Вознесение Христово видят в Псалме 23, с 9 по 10 стих. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь Сил, Он Царь Славы. И считают эти слова песни ангелов, встречающих возвращающуюся земли Иисуса. Слова же Псалма 67-го, 19 стих: «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из них противящихся могли обитать у Господа». Апостол Павел относит к вознесению и прославлению Иисуса Христа, который после наибольшего унижения не только взошел на высоту, но и принял от Бога Отца дары Духа Святого, какими наделяет своих служителей на земле. Ефесянам 4 глава, 7 стиха по 13 стих. «Так, чтобы и из противящихся некоторые могли обратиться, покаяться и обитать у Господа. Аминь».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год.
2: Поэзия. Любовь Бердышева. Забытые стихи. Я родилась и выросла в христианской семье. Когда мне было лет 8-9, стала сочинять стихи и песенки. Учась в старших классах, любила заниматься художественно-оформительской деятельностью. Часто при этом писала стихи пожелания и поздравления. Мне было лет 14, когда учительница русского языка дала задание написать сочинение по истории своего родного города. Я подумала, а что если попробовать написать его в стихотворной форме? Получилась целая поэма сказания. Лет через 10 после окончания школы мне хотелось повидаться со своими учителями. Меня встретила та самая учительница русского языка. Она приветливо поговорила со мной и попросила немного подождать в коридоре. Через пару минут вынесла тонкую зеленую тетрадку, уже потрепанную. Открыв ее, показала мне мое сочинение. Я до сих пор показываю эту тетрадь всем своим ученикам в качестве хорошего примера, сказала она. Она знала, что я христианка. Мне было приятно, что я оставила хороший пример для других. В 16 лет в мою жизнь вошел Господь. Стихи наполнились другим смыслом и содержанием, но писала я в течение последующих 9 лет лишь изредка. Сохранилось немногое. Следующие 15 лет я не писала вообще. Толчком для написания нового стихотворения послужила смерть подруги Танечки, которая ушла к Господу через час после родов, оставив сиротами 6 детей. Я написала стих-молитву. Это стихотворение на основе 90-го псалма. Я поделилась им с сестрой из церкви. Благодаря ей мои стихи увидели и услышали другие люди. А до этого я считала, что они вряд ли кому-то интересны, кроме меня и Бога. Я не поэт, но в минуты, когда Господь приходит ко мне и говорит какие-то важные истины или дает откровение, вкладывает в сердце молитвы и прошения к Нему, я беру ручку и записываю это на бумаге. Я с радостью сегодня делюсь тем, что мне дает Бог». Прошу у Бога любви. Господь нам заповедовал любить. Любить с открытым сердцем тех, кто рядом. И доброту участливо дарить любому, кто нас встретит в жизни, надо. Любить не только тех, кто любит нас. Какая в этом будет нам награда? Любить того, кто озлоблен сейчас, обижен кем-то близким беспощадно. Ты первым к нему руку протяни или положи участливо на плечи. И пусть огонь твоей большой любви израненное сердце вновь излечит. И если кто-то сделал тебе зло, ты не ищи возможности отмщения. Лишь позови Христа тебе помочь. Пусть будет искренним твое прощение. Ведь может так случиться, что и ты споткнешься в жизни, близким сердце ранит. И будешь жаждать помощи, любви, участливого друга, понимания. Пусть сам Господь всех нас благословит и даст желание просить у Бога горячей всепрощающей любви. Ведь без любви немыслима дорога. Псалом 90. «Мой путь тернист». Колючки тут и там, но я иду вперед к желанной цели. Мой взор с надеждой поднят к небесам, как бы свирепо бури не шумели. И если вдруг на жизненном пути меня постигнет страшная утрата, и сил не будет, чтоб вперед идти, надежда вдруг девается куда-то. Ты не оставь души моей постылой, под сенью крыл своих меня укрой. Возвесели во мне мой дух унылый, под кровом всемогущего покой. Не знаю я, что дальше ожидает, но есть надежда, вера, утешение. Ведь тот, кто все на свете знает, даст и моим проблемам разрешение. И я хочу доверить без остатка всю жизнь свою в спасительные руки. Жизнь без тебя бесцельна и несладка. В тебе покой в час горя и разлуки. Две наибольшие заповеди. Господь, ты хочешь, чтобы я любила тебя всем сердцем, всей душой, всей силой. И к ближнему, что встречу на пути я, чтоб как к себе я нежно относилась. Легко сказать, труднее исполнить это. Легко любить того, кого не видишь, кто не мешает нам своим советом, того и резким словом не обидишь. Храни нас от неискренности святой. И помоги нам показать на деле свою любовь к Тебе, Господь, и к брату, чтоб в суете сердца не очерствели. Любимому, ты для меня все тот же мальчик милый, хоть на висках видна уж седина, и появились на лице морщины. Я с каждым днем сильнее люблю тебя. Мне дорого твое «люблю» простое, твой добрый взгляд, объятия твои. Мечтаю рядом быть всегда с тобою во все подаренные Богом дни. Мой дорогой, желаю тебе много благословений на пути твоем. И как бы ни была трудна дорога, мы с Божьей помощью ее пройдем. Хранит тебя в своей руке Всевышний, от зла и бед оберегает сам. И не допустит искушений лишних, ко благу все, что Он дарует нам.
0: Проза. Виталий Полозов. Берег левый, берег. Рассказ звучит в исполнении автора.
3: Этот рассказ «Берег левый, берег правый» пролежал у меня в столе очень долгое время, потому что я не видел логического завершения, не зная конечного вот итога этой истории, произошедшей в нашей части, в которой я служил. И вот спустя много лет, в этом году, меня пригласили на служение инвалидов. Это есть такой в Германии проповедник Виктор Ведерников. Он часто 2-3 раза в год собирает инвалидов по зрению, слепцов, инвалидов, колясочников, всех немощных таких людей. Большое количество приезжает на это собрание. И совершенно случайно я встретился там с человеком, тоже проповедником Слова Божьего, Вальдемар Дистерхефт. И вдруг он мне рассказывает историю, и я просто замер, потому что это было логическое завершение моей истории. И тогда я со спокойной душой закончил этот рассказ. Он очень долгое время лежал. Берег левый, берег. Положение было из разряда «хуже некуда». И рядовой Сергей Блох отчетливо понимал его безнадежность. А называлось это положение «самоволка». Бывалый читатель, отведавший когда-то прелести и службы в рядах советской армии, конечно же, усмехнется и тут же наговорит 40 бочек арестантов. Дескать, эко невидаль, да мы по этим самоволкам шастали в наше время так, что только дым стоял. Бывало, мол, и слопочешь пару нарядов, ну, не без этого, но так невелика беда. Оно, может быть, и правда беда невелика, если ты обычный срочник, а не прибывший из дисбата штрафник, каковым был Сергей. Тут уж двумя нарядами вряд ли дело обойдется. За такую провинность прямая дорога повторно в дизель. Главное, надеяться ему в данной ситуации было не на что. И не на кого. Впрочем, все по порядку. В дисбат Сергей угодил уже будучи дедом, то есть на третьем году службы. Угодил не один. Осуждены были еще трое солдат, которых суд признал зачинщиками массовой драки с применением холодного оружия. В ход были пущены ножи. Замять дело о драке в столовой гарнизона не удалось из-за ранений двух ее участников, и их роту тогда едва не расформировали. Был он или не был в зачинщиках, это даже никому и не интересно было знать. Это был какой-то массовый психоз, и в зачинщиках можно было обвинить всех участников. Сам Блох таковым себя не считал, но и не отрицал из ложного понимания солидарности с друзьями, а наличие у него множества дисциплинарных взысканий дало суду повод в этом не усомниться. В итоге все четверо отправились на исправление в печально известный Каштаг-45, что под Читой. 2 года, проведенные в тех условиях, кардинально изменили парня. Из веселого и беззаботного он превратился в угрюмого, не сказать, чтобы злобного, но предельно замкнутого. Все в армии знают, или, по крайней мере, наслышаны, какой не сахар служба штрафника. Знают, что это та же тюрьма, если не хуже. Поэтому в стройбате, где довелось дослуживать оставшийся год, срок в дисбате за редким исключением не засчитывается в армейский стаж. Его жалели, и случись какое мелкое нарушение, сержанты другой раз заступались перед начальством. Дескать, не судите строго. Парень Крым и Рим прошел. Работу его тоже не сильно нагрузили, определив в прямом и переносном смысле в теплое местечко. Кочегаром в котельной гарнизона. Сергей старался не выделяться из общей среды. Был тише воды, ниже травы и терпеливо подсчитывал остающиеся до дембеля дни. Но вот же клюнул на заманчивое предложение гражданского снабженца Резо Гелая и его шофера Митина развеяться. Чего-то опасного в их предложении не было. Вон кое-кто из дедов день да через день мотается в чину с лесовозами и ничего. Начальство на это сквозь пальцы смотрит, лишь бы, мол, комендантскому взводу не попался на глаза. Да если и попался, всегда отмазаться можно, только имей с собой на пузырек для патруля и всех делов-то. Это как обязательная дань с партизана, так называют здесь стробатовцев. И она патрулю намного выгоднее, чем сдавать их в комендатуру. Слишком хлопотно. Вот и шастают самоволку те, что посмелей. Зато уж рассказов потом обслушаешься. Тут тебе и водочка, и девчата, и все дела. В общем, мечта, а не самоволка. Не дать не взять, разлюли малина. И Сергей клюнул. А что? День субботний, офицеры разъехались по домам, на смену заступать лишь воскресным утром. Все за то, что никто не заметит. Да и Резо с Митиным так хитро подкатили, что не отказаться. Сначала попросили помочь ящик с каким-то списанным насосом погрузить в ГАЗ-53, а потом уже предложили прогуляться в чуну. Дескать, ящик-то тяжелый да громоздкий, что еле втроем в кузов подняли. Так и пособил бы заодно на его на месте разгрузить. Тут Гелая крутнул в пальцах эдак небрежно красненькую купюру, рассмотрел ее на свет и, по-свойски подмигнув, сунул Сергею. Держи, мол. В городе на мелкие расходы. Денег Блох в руках не держал, считай, уже 4 года, а тут сразу червонец. Ну как тут не поедешь? Он уже пару раз вполне легально был в чуне, но одно дело быть под присмотром, и совсем другое сам по себе. Тем более Яшка заверил, что к вечерней поверке будем здесь как штык, а Резо в любом случае гарантировал полную защиту. У него, мол, все командиры в корешах. И уж в чем, а тут он не перевирал. Перед ним заискивали даже высшие офицеры, женам которых он доставал щегольские импортные наряды. Об оборотистости этого жгучего брюнета знал, пожалуй, каждый. Ну что, согласился Сергей. Согласился, позабыв про все свои страхи и зароки, избегать до дембеля малейшего риска. Не остановило даже то, что ехать предстояло в кузове. Добротный тулуп, предложенный Гилая, снял этот вопрос. Да и не по времени. Теплая погода как бы подтолкнула к поездке. Но вот едва скрылась из виду последняя казарма гарнизона, и тут же вкралось в сознание неясное беспокойство. Зачем? Зачем Ризо понадобилось уговаривать его, если любой офицер послал бы с ним хоть целое отделение, только заикнись? Попробовал отогнать мысль, но поймал себя на том, что не сводит глаз с ящика у заднего борта. Что это? Якобы списанный насос в совершенно новой обрешетке? Как же сразу-то не дотумкал? И, наученный горьким опытом, уже хлебнувший мирской подлости, похолодел от догадки. Он влип в какую-то аферу и нужен только потому, что будет молчать в любом случае. И знакомая за годы дисбата дрожь, предчувствие беды, утихшая было за эти 3 месяца, пронизала все тело. Что бы ни было внутри ящика, насос или что-то другое, но это еще не распакованное навье. То есть в случае проверки на том же КПП, хоть и редко, но бывает такое, мало ли что взбредет постовому в голову. Мать честная, пропал я. Опять срок. И, не размышляя более, пружина выпрыгнула из тулупа, шарахнул по кабине и заорал дико: «Стой, Яшка! Стой, говорю!» «Ты чего, Серый?» Резко затормозив, выскочил на подножку Митин. «Замерз, парень, не видишь, что ли?» Появился с другой стороны улыбающийся Ризо и протянул Сергею причудливую плоскую бутылочку. «На, держи вот, польская. Глотнешь — в раз согреешься. А если хочешь, а я в кабину, потеснимся». Веселый, доброжелательный тон сбил направление мысли, заставил устыдиться своей подозрительности. Дескать, ну с чего это я сразу ударился в крайности? Срок, пропал. Да ничего не будет, у этого ловкача все схвачено. И поспешно отказался от приглашения, но не от заморского флакона, из которого столь же поспешно отпил, и, отдышавшись, быстро нашелся, что соврать. Отчудилось, что задний борт отошел, вот и забарабанил. И протянул бутылку снабженцу. Классная штука, аж дух перехватило. «Бери, это твое», — великодушно разрешил тот, и вдруг жестко. «А может, ты струхнул? Так скажи, не тяни, на твое место желающих знаешь сколько? Прослыть трусом для блоха страшнее, чем получить новый срок». «Не-не, погнали, говорю же, показалось». «Ну, смотри, а то можем вернуться, и это. Сугрев оставь на обратный путь, вечером поморознее будет». «Поехали, Яша». Машина тронулась. Сергей сел на пол, плотнее запахнул тулуп и, как только что взорвался отчаянием, так разом и успокоился. Вот ведь всего глоток, а как благодатно огненная жидкость растекалась по жилам и настроила на минорный лад. «Эх, видать, долго мне будет аукаться родной дизель», — грустно размышлял он. «Вон как душа в пятки ушла. Да было бы отчего, а то он на пустом месте». А как без всякой задержки миновали КПП, вовсе духом воспрял. Тут же вспомнились бесшабашные пирушки до армии. Он хоть и не сильно увлекался алкоголем, но все к тому и катилось. Не сумев после школы поступить в институт, толком нигде не работал. 1,5 года бегал с одного места на другое, и лишь на стройке, куда определил его отец, задержался на 1/2. Но там-то как раз и стал все больше попивать. Причем по такой нарастающей ни одна попойка в бригаде без него не обходилась, что заставило отца, инвалида, героя-фронтовика, хлопотать о скорейшей отправке сына в армию. «Уж она-то перекует лоботряса», — уверял он робко возражавшую мать. «Там ему дурь из башки выбьют, глядишь, и наберется ума, покладистым станет». Не сбылась надежда, не стал сын паенькой. Зато сбылись причитания матери, что пропадет он там со своим гонором. И будто напророчила. Пропасть он, правда, не пропал, но дисбат схлопотал. И именно из-за своего гонора. По сути, ведь сам на срок напросился, потому что ни в каких зачинщиках драки не был, Но выглядеть невинно осужденным героем, ой, как хотелось, чтобы потом, как модных в то время фильмах, все узнали, как неправильно поступили с ним и раскаялись. А он бы на них всех свысока, с презрением, потом бы простил. О том, чем чреват приговор и что за ним последует, как-то и не думал. А когда спохватился, было поздно. Реальность оказалась столь жестокой, что забыл про геройство и мечтал лишь о том, как бы поскорее вернуться домой. Не проходит и дня, чтобы не вспоминал уговоры матери оставить разгульную жизнь. Ходил ведь с ней в детстве в церковь и нравилось ему там. Но подрос и как отрубило. Не пойду, и все тут. Сильно мать переживала. А отца такой оборот едва ли не обрадовал. Ладно, мол, хоть в жиганы не подался, как многие его сверстники. А что от пережитков твоих откачнулся, так это и не страшно. Оказалось, страшно. Прошло время, и оказалось. Сергей даже знал, почему. Это Бог снял свою защиту с удалившегося от него. Слишком хорошо помнил он слова мамы, что Бог – прибежище и защита для тех, кто уповает на Него, а удаляющему от Бога – гибнув. Кажется, к такому выводу пришел и отец. Иначе чем объяснить, что был он с матерью в церкви? Это Сергей узнал из недавнего их письма. Он так ушел в воспоминания, что не заметил, как прибыли в Октябрьский. Быстро скинули ящик на каких-то складах, и Ризо уединился за складом что-то оформлять. А Митин выехал за ворота. Там свернул в первый же проулок и заглушил мотор. «Вот, держи», — сунул Сергею пятерку. «Это тебе к отцу на молочишко выкроил. Да бери, бери, не стесняйся». «Мне-то за что?» — испуганно отклонился Блох. Вмиг вернулись все дорожные страхи и заныло, засосало под ложечкой. «А на дембель деньги не нужны? Ты же в кочегарке даже на чемодан путевый не заработаешь. Что, так с вещмешком и поедешь?» — покровительству усмехнулся Яков. И хоть и невольно, но подтвердил опасения. «Ризо просто так не платит. Это значит, что и в следующий раз возьмет тебя, но уже официально, с увольнительной. О, брат, не тушись, он все могет». «Да, вот так надо уметь жить», — прищелкнул языком, не скрывая восхищения, но в голосе меж тем нотки зависти. «Нет, ты прикинь, один рейс, и моя месячная зарплата у него в кармане». И тут же спохватился. «Но об этом не гугу, понял? Короче, я сейчас к Ризо, а ты это... Посиди здесь, пока вернемся. Может, кое-что еще загрузим и назад. По пути в Чуну заскочим, как и обещал». Митин открыл дверцу и уже с подножки предложил. «Можешь погуляться по поселку, магазин вон рядом, если что. Дорогу знаешь?» «Да я был уже тут, пройдусь, конечно, чего сидеть». «Вот и ладушки, а то тут и спросить-то не у кого. И это полчаса, не больше». «Не будет следующего раза, только бы сегодня все обошлось». Медленно шагая к магазину по безлюдной улице, убеждал себя Блох. Но убеждал как-то не очень твердо. «А деньги ведь и вправду нужны», — возражал тут же. «Не ехать же домой без гроша в кармане. В кочегарке после всех вычетов еще и должен останешься». И вдруг нашелся. «Пойду лес валить и заработаю. Чем я хуже других?» Эта простая истина была как озарение. И он даже остановился в недоумении. Дескать, как же это никогда раньше не приходило в голову. Повеселев от удачной мысли, развернулся и бодро зашагал назад, словно подгоняя время. «Завтра же поговорю с ротным. Разрешит. На мое-то место желающих хоть отбавляй». Внезапно раздавшийся сигнал газика лишь подстегнул желание. «Скорее, скорее в казарму. Завтра будет все по-другому». Бормотал уже на бегу и, как вкопанный, остановился, только теперь разглядев рядом с машиной милиционера. «Проходи, проходи, солдат!» — недовольно буркнул тот. «Не мешайся тут!» «А...» — заикнулся было Сергей, но сглотил слово и в растерянности сдал назад. Это стоявший к нему в полоборота Митин подал из-за спины знак рукой, призывающий его смыться. А когда увидел, как двое других мужиков усаживает Резо, стоявших у тех самых складов, милицейский Бобик, со всех ног бросился на утек. Давно не бегал он так резво, только бы не погнались. «Только бы не догнали!» — стучало в ушах. И когда сердце уже готово было выпрыгнуть из груди, перевел дух. Осмотрелся. Поселок так оказался безлюдным, никто за ним не гнался. Все же нырнул в погодившийся узкий проход между двумя оградами. «Влип, коцо! Вот тебе и умеет жить!» — отвлеченно пронеслось в сознании. Отвлеченно, потому что сомнений, что тот выкрутится, даже не возникло. Чего не скажешь о Сергее, окажись он в машине. Да, без сомнения, повезло. Но теперь выбираться из ситуации придется самому. А как? Через реку не пойдешь. Это значит прямиком в комендатуру. А только на том берегу можно поймать попутку. И навалилась безотчетная тоска. Что теперь? И запоздалые самому себе упреки. Зачем поехал? Ведь понял все, выпрыгнуть хотел. И завертелись, замельтешили унылые видения Дисбатовского плаца. И вот он, голос старшины Вербицкого, как поднесенный. «Левая, левая, аряс, аряс, аряс, два, три, выше ног, блох, чтоб ты сдох, аряс». «А ты думал, что, уж шакал, здесь тебе не тут?» Обхватил голову Сергея руками, заскулил, тонко, протяжно, без слез. «Что же я наделал, Господи?» «Что? Господи? Ну да, Бог!» Мама писала, что просит его за меня и верит, что он услышит. «Услышит?» Подкосились ноги, бухнулся в снег на колени, и еще не совсем понимая, что молится, укрыл лицо в ладонях. «Помоги, Господи, помоги, если ты есть. Прости и помилуй, век буду тебе молиться». И словно отнял кто-то его руки от лица, коснулся легким, нежным дуновением, от которого все его существо исполнилось какой-то неземной благостью, и застыл в неодолимом желании продлить как можно дольше это ощущение неведомого ему доселе счастья. Неведомого, но понял, откуда оно исходит и от кого. «Что с тобой, касатик?» — участливо тронула его за плечо незаметно подошедшая старушка. «Прихворал не то». «Не, бабушка, кажется, наоборот, выздоровел», — виновато бормочет Сергей. «Так и ты плачешь вон, а?» «От радости это, бабушка», — смахнул он слезы и, качнув головой, улыбнулся широко. «Радость у меня нынче вышла». И зашагал, куда глаза глядят. Просто пошел, уверенный в своем спасении. Пока что в этой ситуации. Положение было из разряда «хуже некуда». И рядовой Сергей Блох отчетливо понимал его безнадежность. А называлось это положение «Самоволка». В апреле с одного берега Чуны на другой по зимнику уже не поедешь груженным. Опасно. В апреле он и зимник, не совсем уже зимник. Лед не тот. Того и гляди, в гости к рыбкам угодишь. Но до чего же соблазнительно. Во всех смыслах соблазнительно. Потому что перемахнуть через реку у поселка Ханяки есть одно удовольствие. Каких-то 300, ну пусть 400 метров, и вот он.

2-3 часа, перебирается по нему воинские же машины. Бывает, и гражданские проскочат, если экстренная какая надобность. И с кем надо, согласовано. А когда и не согласовано, то все одно можно договориться, чего уж там. Ну, сами понимаете, с кем и за какие коврижки, да? Ну, да не о том речь. Речь о санинструкторе воинской части, рядовом Иване Милове, который по роду службы нет-нет, да и вынужден трястись на своем ГАЗ-66 по этому мосту. Задержится, скажем, в Чуне, при передаче хворого солдатика в районный госпиталь. Мало ли что в тайге, особенно лесоповале, случается. Так потом и спешит через Октябрьский, чтобы засветло успеть в часть. По темени-то не очень уютно по заснеженной тайге 30 километров куролесить. А уж если не погода, то и вовсе надо торопиться. Благо его газик с красным крестом на будке пропускает без проволочек. Примелькался за 2-то почти уж года, как прислали санинструктором сюда, в стройбат. По окончании курсов попал он в строевую часть, но через полгода новый и сильно бдительный ее командир, знакомясь с личным делом Милова, выявил досадную оплошность прежнего начальства. Но и тут же замполита на ковер. А с каких, мол, это таких пор в славных рядах ракетчиков верующий элемент в Бога? И откуда? Да еще и баптист, а? Или ошибка тут? Нет, говорит замполит, не ошибка. Он курсы на отлично сдал, вот полковник и просмотрел его для себя. Парень грамотный, дисциплинированный, да еще и с правами шофера. Клад, можно сказать. Он еще что-то хотел добавить? Но командир дальше и слушать не стал. Только руками замахал, дескать, как бы этот сектант, да еще и больно грамотный, в армию призван после первого курса пединститута, не внес религиозной смуты в умы защитников Отечества. А что? Дурной пример заразителен. Чего доброго, и кто-то еще откажется от ношения оружия. А в стройбате, что ж, в самый раз. Там оружие, кирка да лопата, мирный труд. Пацифисты же к этому призывают. Вот и пусть воду мутит там. Там вреда это большого не принесет. В общем, говорит, чтобы я этого субъекта у себя в полку больше не видел. Уберите его с глаз моих долой. И спешно спровадили парня за 3-9 земель от Украины в тайгу. Так оказался Иван в стройбате. Службу нес исправно, оставались считанные месяцы до дембеля. Как говорят, 3 года долго тянулись, но быстро пролетели. А в этот не столь уже и морозный апрельский день, после, на удивление, скорого оформления очередного солдата в госпиталь, времени осталось достаточно, чтобы спокойно поехать через Лесогорск. Но он все равно свернул в Октябрьский. Едет и удивляется. Свернуть-то свернул, а зачем? Объяснить себе не может. Будто толкает его туда кто-то, и все тут. «Да ладно бы, — думает, — если Марка смог навестить. Но он еще в прошлый раз сказал, что уедет в Иркутск за техникой. А может, что случилось с ним, и подсказка это мне? Ах, случилось ли, нет ли, там узнаю, потом через мост уйду». На том и успокоился. Этот Марк Вишенко, он освободившийся в январе на поселение верующий зэк. Колонии в этом краю, что грибов в лесу. А он свой срок как раз в ханяках мотал, и в округе его знали как отличного специалиста. Любой лепспромхоз не отказался бы от такого механика. Он выбрал Октябрьский. По совету Милова, который его в зоне еще год назад вычислил, доводилось инструктору бывать в той колонии вместе с фельдшером. Помогали с прививками от энцефалита местному медперсоналу. Вот и выяснил, что есть там брат по вере. Еще и поэтому... Случись быть в Чуне, стал Иван с того самого дня возвращаться в часть по мосту, чтобы навещать Марка. Ах, каким желанным событием это было для обоих разговоров! Не переговорить. Больше говорил Марк, и его воспоминания, скорее краткие проповеди, чем просто рассказы. Слушал бы Иван, не переслушал. Ну да, если бы не время, которое, как известно, не стоит на месте и напоминает о делах службы. А с каким наслаждением предавались они молитве, наскучавшись по братскому общению. И на прощание всегда просили Бога благословить их пути, просили друг за друга. На этот раз, как Иван и предполагал, Марк был в отъезде, и, следуя привычному,

0: по расписанию поспешил к машине. Только что прошел товарняк, и мост на какое-то время был свободен. Он уже взялся за ручку дверцы, как неожиданно с другой стороны кузова вынырнул высокого роста солдат в бушлате со стробатовскими эмблемами в петлицах и виноватой улыбкой на лице. «Привет, земеля!» — радостно раскинул руки. «Ну, наконец-то!» «Не дать не взять родного брата», — дождался после долгой разлуки. Иван понял, зачем Бог, в этом уже не было сомнения, послал его сюда. Это был Сергей Блох, недавно прибывший из Дисбата в часть дослуживать срок, которого осталось около года. Он как-то раз заходил в вагончик к санинструктору за таблетками от головы, и тогда Иван сильно поразился необычной тоске в его глазах. И вот вторая встреча. «Столько уже жду, что думал, ты не покажешься тут», — продолжал тот. «Виноват, исправлюсь», — шутливо взял под козырек Иван, чем явно обескуражил парня, ожидавшего обязательных в такой ситуации расспросов и уточнений. «В следующий раз буду оперативнее. Еще будут нарекания?» «Че ж не спросишь, зачем понадобился?» «И так вижу, что бросили тебя. На чем-то ты же сюда выбрался?» «Долго объяснять, паря. Ну, попал я по полной. Знаешь ведь, откуда я?» «Знаю. Поможешь сейчас добраться?» «А рискнешь?» «Я через мост еду». «Да ты что!» Даже отшатнулся Блох с таким неподдельным испугом, что Иван пожалел о своем предложении. «А я только на тебя и надеялся», — чуть помедлив пробормотал Блох упавшим голосом. «Пешет, на тот берег не пойдешь? Человек на реке сейчас что уж на белой рубашке. Да и перейдешь, то как раз патрулю в лапу. Это уж наверняка. Ну и что тогда делать? Выручай, браток. Давай в кружную. Сам знаешь, что мне светит за самоволку». Иван кивнул и взглянул на часы. «Да успеем мы», — засуетился Сергей и достал десятку. «Как тебе? Кажется, Ваня. Я в долгу не останусь. Вот, гляди». «Спрячь», — поморщился Иван и махнул рукой. «Давай, садись». «Слушаюсь», — расцвел в улыбке Сергей и, удобно устроившись на сиденье, признался. «Прямо от сердца отлегло. Не зря я на тебя надеялся». «Надеяться надо на Бога», — сев за руль, возразил Иван. «Только на Бога». «Ты веришь в Бога?» — завороженно прошептал Сергей. «Не может быть». «Почему нет? Вся моя жизнь в Боге. Я не о том, Ваня». «Понимаешь, я только что просил Бога помочь, и вот он ты». Теперь настала очередь изумиться Милову. «Ты молился?» «Впервые в жизни. То, что в детстве с мамой не считается. Сегодня сам. И еще когда молился, понял, что не все потеряно. Будто заверил меня кто-то, что отведет беду, а вскоре увидел твою машину. Ты не можешь представить ту радость, что я испытал при этом». «Могу, Сережа. Могу, потому что то же самое испытал, когда увидел тебя. Вот спроси, зачем я из Чуны приехал, если дел у меня тут никаких? Ты спроси. Ну, скажи. А затем, что это Бог направил меня. Заставил ехать именно этой дорогой, и как я не противился... Для чего мне этот крюк, да еще проблемы с мостом? А поехал. И теперь вижу, для чего. В Библии сказано: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Поэтому наша встреча не случайна. Бог свел нас для того, чтобы мы шли вместе. И, видать, не одно поприще. Ну, понимаешь ли теперь? «Кажется, да», — дрогнувшим голосом отозвался Блох. «Что нужно мне сделать для этого? Или нам?» «Нам, Сережа. Давай для начала помолимся, чтобы Господь хранил нас в пути, вот в этом, предстоящем. А услышишь зов Христа, тот, что отвел от тебя беду, проси его войти в твое сердце. Покайся перед ним. Тебе ведь есть в чем каяться». Сергей молча кивнул. «Тогда я начну, а ты, если будешь что сказать Господу, продолжишь». Иван обнял руль, преклонился на руки и зашептал молитву благодарения Богу. Тихое, проникновенное и, как оказалось, долгожданное и желанное, Она столь же благодарным эхом отозвалась в сердце Сергея. Миг и заполонила все потаенные задворки души, высвобождая ее от рабства греха, вытесняя все накипевшие обиды, гнев, жажду мести, и пролилась слезами неизъяснимой радости. Не сдерживая их, он, как и Иван, уронил голову на панель и приглушенно зарыдал, повторяя: «Прими меня, Господи, прости и помилуй. Даруй нам милость свою и спасение, Господь». Не скрывал слез и мелов, объединяя в молитве себя с Сергеем, а когда тот затих, приобнял его за плечи. «Ну, теперь с Богом?» «Да, с Ним». Машина покатила по поселку, а вскоре уже вырвалась на таежный простор, где заснеженная равнина по обеим сторонам укатанной до блеска дороги оканчивалась вдали угрюмой громадой тайги, снежными шапками нахохлившейся в предвечернем сумраке. Прошло больше недели. Ни Метин, ни Резов в гарнизоне не появлялись, и Сергей совсем успокоился. Тем неожиданнее для него прозвучал на разводе приказ ротного явиться с вещами в штаб части. На вопрос о причине капитан лишь отмахнулся. «Там, мол, все узнаешь. 2 часа тебе на сборы». Сопровождаемый сочувственными взглядами, он вышел из строя, собрал нехитрые пожитки и побежал в вагончик к Ивану. Там, укрытые от лишних глаз, они дольше обычного молились – и на прощание пообещали друг другу не теряться, что бы ни случилось. Вскоре бывшие в тот час у штаба видели, как Сергея садили в бобик, который, судя по номерам, принадлежал военной прокуратуре. И поскольку та самоволка ни для кого не была секретом, пожалели парня. Попал, мол, блох, по новой. А если, мол, еще и что-то со снабженцем химичил, то совсем пиши пропало. Не внесли ясности и появившийся вскоре в части Гелая с Митиным. Наоборот, их искреннее недоумение по этому поводу добавило еще больше неопределенности. И вопрос, за что же все-таки арестовали Блоха, а сомнений на этот счет не было, и что с ним сталось, породил среди солдат уже совсем фантастические догадки, вплоть до «а не упрятали ли его теперь уже в тюрьму?» Не иначе, как натворил делов в самоволке-то. Лишь один Милов не торопил события, используя каждую свободную минуту для молитвы. Не две ли птицы продаются за осарий, и ни одна не упадет на землю без воли Отца вашего. Не бойтесь же, вы лучше многих птиц, — повторял он библейский стих и терпеливо ждал. И в мае пришел ответ в конверте. Сергей писал, что особым приказом командующего округа ему зачли службу в дисбате и уже на третий день с билетом и суточными от Малиновского отправили домой. «Близкие друзья моего отца считают, что свою роль в этом сыграло его письмо командующему, под начальством которого он прошел войну», – писал в конце Сергей. «Пусть считают. Только и сам папа, и мама, и я знаем, кому обязаны моим дембелем. Слава ему и поклонение. А тебе, брат, огромное спасибо за то, что встретился мне». «Аминь!» – непроизвольно выдохнул вслух Иван и улыбнулся чему-то очень своему личному.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Одной из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «Учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда – поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен грядый во имя Господне».

Евангелие от Матфея, глава 24. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою.
и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

Евангелие от Матфея, глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта, я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство

другим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов «Дни человека, как трава, как цвет полевой». Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. 102-й Псалом с 15 по 17 стихи. Как вы уже догадались, тема нашей передачи сегодня – «Жизнь наша». Звучит песня «Жизнь земная, словно море» в исполнении Даниила и Дженнифер Стуковых.

Повсюду, куда бы ни устремился наш взор, мы видим жизнь, жизнь, жизнь. Она так прекрасна. Она дана каждому, как бушующее море, жизнь наша. Человек, сколько в нем заложено святого, божественного. Он живет, стремится, дерзает. Смотрю в глаза людей, в их взоры. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял, и даже то святое, что имеешь еще в себе, не хочешь отдать Господу. Я вижу в глазах твоих разочарование, печаль, равнодушие. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Господом. Жизнь, полная борьбы, полная любви и взаимопонимания. Жизнь, где она? Где? Я взываю к тебе, земля, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к тебе, море, заключившему столько жизни в свои объятия. Ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к вам, горы, вершины которых исчезают в облаках. Вы ли даете мне жизнь? Я взываю к тебе, небо, ты прекрасна и величественна, но ты ли даешь мне жизнь? Молчите, кто же может мне на это дать ответ? Но что это? Словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими. Я есть им путь и истина, и жизнь. Но кто ты, о великий и всемогущий, дающий нам жизнь? Где нам найти тебя? И вдруг, словно дуновение ветерка всколыхнуло мою душу, и прекрасный, нежный голос шепнул мне: «О человек, прими меня, и ты не только познаешь, где находится жизнь, но и сам сделаешься соучастником этой жизни и будешь распространять ее повсюду. Ибо я, Христос, пришел в мир, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета, а порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Наша жизнь, она как школа. Мы учимся, экзамены сдаем. Порою длится наша школа долго. И от экзаменов мы часто устаем. И так оно и есть и в нашей жизни. О, сколько она ставит нам задач! Как часто ты не знаешь, как решить их. И в жизни ты встречаешь много неудач. Но в жизни не бывает школьных схем, по которым можешь свои задачи ты решить. И нету в жизни никаких ведь теорем, где можешь ты ответ свой получить. И часто ты совсем ведь не готов к задачам, трудностям, проблемам. И, может, навязал ты в жизни много так узлов. А как их развязать, не знаешь ты совсем. И так у каждого свой жизни путь, свои задачи жизни сложные. Но, друг, хочу одно тебе шепнуть. У Бога ничего нет невозможного. Приди к Нему и расскажи свои задачи. Доверься, уповай, молись и жди. Может, такой путь для тебя Бог предназначил. Поэтому ты дальше с Богом путь иди. У Бога есть на все ответы. Он знает все и обо всем и всех. Он может разрешить задачи всей планеты. Он знает также трудности твои и твой успех. Он знает и твою, друг, душу. Ты с верой жди от Господа ответ. Он проведет тебя через каждую метель и стужу. А ты доверься и не потеряй Иисуса след.

А жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи, а той последней самой двери. Сильны мы. Ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнии блеснет зигзагом луч, или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитвах не идут, поищем в чувствах их проникновенных. Ведь, может, через несколько минут окажемся у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске.

Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлей и короче дорога. Дни летят, как у роз лепестки, что в конце осыпаются лето, но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде. Принести бы Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы небесного града. Ждет вас вечная жизнь впереди, за скитания земные.

Порой так грустно мне бывает, что жизнь одна дана нам на земле. Нельзя пройти ее нам дважды, но лишь однажды рождаемся на свет. Ведь только раз пройдем мы этот путь, ведь только раз живем мы на земле. Не в силах мы что-то из прошлого вернуть, что было в счастье прожито или в зле. Еще недавно юность нас сопровождала, еще недавно свадьбы день сиял. Теперь же дети быстро подрастают, находят сами в жизни свой причал. Нам кажется, что жизнь длинна и бесконечна, когда кому-то может только 25. Другой вздохнет и грустно скажет: «О, как же быстро жизнь летит, когда уже за 50. Мой друг, подумай же еще раз, ты серьезно. Нам жизнь дана всего один лишь раз. И эта жизнь, она неповторима. Какой ты след после себя

оставишь и какой рассказ. Живи и радуйся, и радуясь живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня. Трудись, твори добро и не ропщи, что часто трудности стучат и в твои окна. Ты не забудь, что жизнь прекрасна, хоть столько зла и суеты вокруг. Живешь ты на земле ведь не напрасно. Таков был Божий план с тобою, милый друг.

Живи и радуйся. И радуясь, живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня.

0: Жизнь как тонкая нить, а на ней узелками года.
1: Жизнь пролетает стремительно быстро, а мы все бежим куда-то спеша. Но вот о чем стоит, мой друг, поразмыслить, где будет после твоя душа. Жизнь обрывается часто внезапно, вихрем безжалостным все круша. Может, не скоро, а может быть завтра, но где будет после твоя душа? Мы чересчур бываем беспечны, ценим настоящее и гроша. Но в царстве грядущем, в жизни вечной, будет ли с Богом твоя душа? Ты примирись с Ним, пока есть время, имя Иисуса ты призови. Он на себя возложил твое бремя, чтобы тебе жить в Его любви.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Охота тянулась долго, велась живо и энергично, но успеха не имела. С мрачной насмешкой и торжеством Касси смотрела, как Легри, разбитый и усталый, сходил с лошади.
3: «Квимбо!»
2: — сказал Легри, растянувшись на диване в нижней зале.
3: «Приведи ко мне Тома. Это он виноват во всем. Я узнаю, в чем дело. Или сниму с него его старую черную шкуру».
2: Сэмбо и Квимбо ненавидели друг друга. Но их соединяла одинаковая, не менее искренняя ненависть к Тому. Вначале Легри объявил им, что он купил его, чтобы сделать из него старшего надсмотрщика во время своих отлучек. Ненависть этих низких рабских натур особенно усилилась с того времени, как Том впал в немилость у хозяина. Квимбо с радостью отправился исполнять приказания. Сердце Тома наполнилось мрачным предчувствием, когда он выслушал приказания хозяина. Ему был известен план беглянок и их настоящее убежище. Он знал неумолимый характер человека, с которым имел дело, и его безграничную власть. Но он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы скорее идти на смерть, чем выдать этих несчастных. Он надеялся, что Бог его поддержит. Том поставил корзину на землю и, подняв глаза, сказал:
4: «Господи, в руки Твои предаю дух мой. Ты искупил меня, о Господь правды».
2: Затем он без сопротивления подчинился Квимбо, который потащил его за руку.
3: «Сейчас ты получишь должное. Хозяин сердит, пощады не жди, не сомневайся в этом. Ты увидишь, что значит помогать убегать неграм хозяина. Посмотрим, что с тобой будет»,
2: — кричал Квимбо, чуть не волоча Тома к дому. Но Том не слышал этих злобных слов. Внутренний голос говорил ему гораздо громче: «Не бойся убивающих тело, души же не могущих убить». Все нервы отозвались в нем на эти слова, как будто перст Божий коснулся его. Он ощущал в своей душе силу, которой хватило бы для целой тысячи душ. Он шел, а деревья, кусты и хижины, свидетели его рабства и нищеты, как будто убегали от него, как пейзаж перед путешественником при быстрой езде. Небесная Родина представлялась его глазам. Час освобождения приближался.
3: «Но, Том...»
2: Легри схватил его за ворот и говорил сквозь зубы в припадке ярости.
3: «Знаешь ли ты, что я решил тебя убить?»
4: «Очень, быть может, хозяин»,
2: — спокойно ответил Том.
3: «Я твердо решил это сделать».
2: Медленно и с ударением повторил Легри.
3: «Если ты не скажешь мне всей правды об этих женщинах...»
2: Том молчал.
3: «Слышишь, ты!»
2: Зарычал Легри, как разъяренный лев, топая ногой.
3: «Говори!»
4: «Мне нечего сказать хозяину», —
2: возразил Том медленно и твердо.
3: «А-а-а, старый черный ханжа! Посмеешь ты сказать мне, что ты ничего о них не знаешь?»
2: Том продолжал молчать.
3: «Говори!»
2: — загремел Легри с яростью, осыпая его ударами.
3: «Знаешь ты что-нибудь?»
4: «Я знаю, хозяин, но не могу сказать. Умереть могу».
2: Легри тяжело дышал и с трудом сдерживал свою ярость, схватив Тома за руку. Он близко наклонился к его лицу и сказал страшным голосом:
3: «Слушай, Том, Ты думаешь, что ты можешь играть со мной, потому что однажды я пощадил тебя? Теперь я решился и махнул рукой на убыток. Ты всегда был дерзок со мной, но сегодня ты уступишь, или я убью тебя, или то, или другое.
2: Том поднял на него глаза и сказал: «Хозяин, если бы вы были больны или огорчены, или при смерти, и я мог бы спасти вас, я охотно бы отдал за вас мою жизнь. А если бы я мог спасти вашу драгоценную душу, пролив всю кровь, содержащуюся в этом бедном старом теле, я пролил бы ее с радостью, как мой Спаситель пролил свою за меня. Но, хозяин, не отягощайте вашей души этим великим грехом. Для вас это будет хуже, чем для меня, потому что вы можете мучить меня, как хотите. Мои несчастья скоро кончатся. Но если вы не раскаетесь, вы будете вечно страдать». Эти трогательные слова, подобно аккорду небесной музыки, раздающейся среди грохота бури, на мгновение смягчили ярость Легри. Он угрюмо посмотрел на Тома. Стало так тихо, что было слышно тиканье старых часов, которые медленно считали последние секунды, предоставленные этой грубой душе, чтобы раскаяться и просить прощения. Но это продолжалось недолго. После минутного колебания дух зла возвратился к нему с силой в 7 раз большей, чем прежде, и Легри с пеной у рта поверг свою жертву на землю ударом кулака.

0: Кровавые и жестокие сцены возмущают наш слух и наше сердце. То, что один человек имеет мужество сделать, другой не имеет мужества выслушать. То, что выносят наши братья-крестьяне, нельзя рассказать даже по секрету. Один на один. Настолько это терзает нашу душу. А между тем эти ужасы происходили под сенью законов. О, Христос! Твоя церковь видит это и безмолвствует. Но на земле жил тот, чьи страдания превратили орудия стыда и наказания в символ славы, чести и бессмертия. И там, где Бог присутствует, ни кнут, ни кровь, ни мучения не могут омрачить славы последней борьбы христианина. Был ли Том одинок в эту долгую ночь, любящий и мужественный христианин, пока его осыпали в старом сарае ударами и оскорблениями? Нет, возле него был некто, невидимый для других, подобный Сыну Божию. Искуситель, ослепленный его сильной волей, уговаривал его выдать невинных, обещая помилование. Но это доблестное, верное сердце оставалось твердым, опираясь на вечную твердыню. Подобно своему Господу, он знал, что, спасая других, не может спасти себя. И никакие терзания не могли вырвать у него иных слов, кроме выражений святого упования и молитв.
1: «Он умирает, хозяин!»
0: — сказал Сэмбо, тронутый терпением жертвы.
2: «Бей его, пока не сдохнет! Бей его, бей!»
0: — ревел Легри. Том открыл глаза и взглянул на своего господина.
3: «Бедный, несчастный человек! Это все, что ты можешь со мной сделать!» Я прощаю тебя от глубины души.
0: После этих слов он потерял сознание.
2: «Кажется, в самом деле сдох», — сказал Легри, подходя ближе и разглядывая его. «Да, все кончено. Закрыл я ему горло, и то хорошо».
0: «Да, Легри, но кто заглушит голос в твоей душе, для которой нет раскаяния, молитвы, надежды, и в которой горит уже неугасимый огонь?» Между тем Том еще был жив. Удивительные слова, которые он произнес, и святость его молитв поразили сердца черных негров, бывших орудиями палача. Едва только Легри отошел, они в своем невежестве пытались вернуть его к жизни, думая сделать для него добро.
3: «Однако это ужасно, что мы наделали», — сказал Сэмбо. «Надеюсь, что за это ответит хозяин, а не мы».
0: Они омыли Тому раны и приготовили ему постель из порченного хлопка.
3: «Том! Том!» — сказал Квимбо. «Мы согрешили перед тобой. Прощаю вам от всей души», —
0: слабо прошептал Том.
4: «Том, скажи нам, кто этот Иисус, помогавший тебе всю ночь?» — спросил Сэмбо. «Кто он?»
0: Эти слова оживили помутившийся ум Тома. В нескольких словах он рассказал им о жизни и смерти Христа, который находился возле, хотя и невидимо. Он говорил, что только Бог может спасти обращающихся к Нему. Сэмбо и Квимбо плакали. Эти кровожадные дикари.
4: «Почему ты нам этого никогда не говорил?»
0: — воскликнул Сэмбо.
4: «Но я верю. Я не могу не верить. Господи Иисусе, помилуй нас!»
3: «Бедные создания», — говорил Том. «Я рад, что пострадал. Если это может привести вас ко Христу, о Господи, дай мне спасти еще эти две души. Молю тебя».
0: Его молитва была услышана. Два дня спустя молодой человек, сам управляя легкой повозкой, подъехал к дому по аллее из акаций. Быстро бросив вожжи на шею лошади, он соскочил с экипажа и спросил хозяина плантации. То был Том Шелби, и чтобы объяснить, как он попал сюда, мы должны сделать отступление в нашем рассказе. По несчастной случайности, письмо мисс Офелии к миссис Шелби пролежало 2 месяца в какой-то отдаленной почтовой конторе, прежде чем дошло по назначению. За это время следы бедного Тома потерялись в обширных болотах Красной реки. Миссис Шелби была глубоко огорчена этим письмом, но, ухаживая за своим больным мужем, заболевшим сильной лихорадкой, она не могла действовать немедленно. Джордж Шелби, сделавшийся с того времени, как мы с ним расстались, стройным молодым человеком, помогал ей во всем и управлял вместе с нею делами своего отца. Мисс Офелия сообщила им адрес поверенного семьи Сен-Клера, и единственное, что можно было сделать в то время, спросить у него, не знает ли он, где Том. Внезапная смерть мистера Шелби несколько дней спустя отняла у них возможность заняться посторонними делами. Мистер Шелби выказал доверие к своей жене, завещав ей управление своим имуществом, и у нее сразу оказалось очень много дела. Со свойственной ей энергией миссис Шелби стала распутывать эти запутанные дела. Решившись во что бы то ни стало привести их в порядок, она и Джордж в течение некоторого времени только и были заняты тем, что проверяли счета, продавали недвижимость и уплачивали долги. Поверенный Сен-Клера, от которого они получили ответ, решительно ничего не знал о судьбе Тома с той минуты, как он был продан с аукциона. Этот ответ не мог удовлетворить их. И приблизительно через полгода после того Джордж, вызванный по делам в Новый Орлеан, принялся за самые тщательные розыски в надежде найти Тома и освободить его. После нескольких месяцев бесплодных поисков Джордж встретил случайно в Новом Орлеане человека, который мог доставить ему столь желаемые сведения. Взяв с собой деньги, наш герой сел на пароход на Красной реке, решившись разыскать и выкупить своего старого друга. Его скоро ввели в дом. Он застал Легри в гостиной. Плантатор встретил его с грубоватым радушием.
5: «Я узнал, — начал молодой человек, — что вы купили в Новом Орлеане невольника по имени Том. Он принадлежал раньше моему отцу, и я приехал узнать, нельзя ли мне его выкупить».
0: Легри нахмурился. Лицо его омрачилось.
5: «Действительно, я купил невольника с этим именем. Это было довольно странное приобретение. Это самое непокорное и возмутительное животное, какое я когда-либо видел. Он подговаривал моих негров бежать и помог убежать 2 женщинам, стоящим каждая от 800 до 1000 долларов. Он сам признался в этом, но когда я заставлял его сказать, где они находятся, он отказался и упорствовал в своем отказе. Хотя получил самое тяжелое наказание, какое я когда-либо применял к негру. Кажется, он собрался умирать, но не знаю, может быть, и выживет».
4: «Где он? Я хочу его видеть!»
0: Повелительно вскричал молодой человек, лицо которого горело, а глаза метали искры. Ему стоило большого труда сдержать себя в эту минуту.
6: «А вон в том амбаре!»
0: — сказал негритенок, державший лошадь Джорджа. Легри, ругаясь, ткнул ногой ребенка, а Джордж, не говоря ни слова, направился к указанному месту. 2 дня прошло со времени роковой ночи, и Том, все нервы которого были истерзаны, лежал, не чувствуя страданий, погруженный в глубокое оцепенение. Сильные и крепкие физические натуры не скоро расстаются с жизнью. Под покровом ночи бедные, удрученные невольники, лишая себя короткого отдыха, приходили к нему украдкой, чтобы хоть чем-нибудь утешить того, кто был так добр и ласков с ними. Эти бедные ученики могли дать ему только стакан холодной воды, но они давали его от чистого сердца. Несчастные и невежественные язычники, у которых его любовь и терпение пробудили позднее раскаяние, горько проливали слезы у изголовья бедного, бесчувственного Тома. Жаркие молитвы этих удрученных сердец возносились к Создателю, которого они знали только по имени, но который никогда не отвергает мольбы нуждающихся в успокоении. Выйдя потихоньку из своего убежища, Касси узнала о жертве, которую принес Том ради нее и Эмилины, и, рискуя быть открытой, приходила навестить его накануне. Тронутая последними словами этого преданного человека, отчаявшаяся женщина почувствовала, что сердце ее смягчилось. Она стала плакать и молиться. Когда Джордж вошел в сарай, у него закружилась голова и замерло сердце.
7: «Возможно ли это?
0: Возможно ли это?» — шептал он, опускаясь на колени.
7: «Дядя Том, мой бедный, старый друг!»
0: Этот голос достиг слуха умирающего. Он тихо пошевелил головой и с улыбкой произнес слова псалма.
7: «Христос может сделать смертный одр более мягким, чем пуховая подушка».
0: Слезы, делавшие честь мужественному лицу, текли из глаз Джорджа, наклонившегося над своим бедным другом.
8: «Дорогой дядя Том, очнись! Скажи еще одно слово! Посмотри! Я Джордж, твой маленький Джордж! Разве ты не узнаешь меня?»
7: «Джордж»,
0: — сказал Том слабым голосом, открывая глаза.
7: «Джордж!»
0: Он смотрел блуждающим взглядом. Понемногу он начал понимать. Его блуждающие глаза остановились на Джордже и просветлели. Все лицо осветилось внезапной радостью. Он сложил уже похолодевшие руки, и слезы потекли из его глаз.
7: «Да будет благословен Господь! Это все, чего я хотел. Они меня не забыли. Благослови, душа моя, Господа!»
8: «Ты не умрешь! Тебе не надо умирать! Не думай об этом, дядя Том! Я приехал, чтобы выкупить тебя и увезти домой!» — пылко заговорил Джордж.
7: «О, Джордж! Поздно, слишком поздно. Господь выкупил меня и берет домой к себе. Я хочу идти с ним. Небо еще лучше, чем Кентукки».
8: «Не умирай, дядя Том! Это убивает меня, разбивает мое сердце! Сколько ты перестрадал в этом старом сарае, бедный дядя Том!»
7: «Не называй меня бедным», — сказал Том торжественно. «Я был бедным, но теперь это прошло. Я подошел к двери и стою у порога славы. О, Джордж, небеса открылись, я достиг победы. Господь Иисус мне ее даровал. Да святится имя Его».
0: Джордж, пораженный силой, с какой были произнесены эти слова, молча смотрел на своего старого друга. Том пожал его руку и продолжал.
7: «Не говорите Хлое, в каком состоянии вы меня нашли, бедняжка. Это будет для нее слишком ужасно. Скажите ей только, что вы нашли меня на пороге рая, и что я не мог остаться здесь ни для кого на свете. А еще скажите ей, что всегда и везде Господь был со мною и поддерживал меня. А мои бедные дети и малютка, сердце мое изболелось от вздохов по ним. Скажите им всем, чтобы они приходили ко мне. Сердечно кланяйтесь хозяину, нашей доброй, дорогой госпоже и всем домашним. Знаете ли, я всех их люблю. Знаете, Джордж, какая радость быть христианином.
0: В эту минуту Легри подошел к дверям сарая. Он заглянул туда с угрюмым видом и отвернулся с напускным равнодушием.
4: «Старый изверг!»
0: — воскликнул возмущенный Джордж.
4: «Отрадно думать, что рано или поздно он получит свое наказание, какое заслуживает».
7: «О, не говорите этого! Не говорите!»
0: — заволновался Том, сжимая руку Джорджа.
7: «Это такое несчастное, жалкое создание, что страшно думать о нем. О, если бы он только мог раскаяться! Господь простил бы его теперь. Но я боюсь, что он не раскается никогда».
4: «Дядя Том, я думаю, что не пожелал бы встретиться с ним на небе».
7: «Джордж, как это меня огорчает! Нельзя быть злым. В сущности, он не сделал ничего плохого. Он открыл мне двери неба. Вот и все».
0: Но внезапный прилив сил, ожививший умирающего при виде молодого господина, быстро иссяк. Слабость овладела им. Глаза его закрылись, и лицо приняло то величественное выражение, которое сопровождает переселение души в иной, лучший мир. Дыхание сделалось медленным и тяжелым. Его широкая грудь сильно поднималась и опускалась, но лицо выражало торжество.
7: «Никто не отнимет у нас любви Христа», — выговорил он едва слышным голосом и уснул с улыбкой на лице.

0: Джордж, охваченный чувством глубокого благоговения, стоял неподвижно. Это место казалось ему священным. В то время, как он закрывал глаза умершему, одна мысль, так просто выраженная его старым другом, наполняла его. «Великое дело быть христианином!» Он поднялся на ноги и заметил Легри, стоявшего тут же с мрачным видом. Эта трогательная смерть утешила юношеское раздражение Джорджа, и присутствие плантатора вызвало в нем лишь чувство отвращения. Ему хотелось как можно скорее избавиться от него, как можно меньше говорить с ним. Устремляя свои черные глаза на Легри, он просто сказал ему, указывая на мертвого:
1: «Вы извлекли из него всю выгоду, какую только могли. Сколько хотите вы за его тело? Я увезу его с собой и похороню с почестью». «Я не продаю мертвых негров», — возразил Легри грубым тоном. «Вы можете хоронить его когда и где хотите». «Ребята!» — повелительно сказал Джордж двум неграм, стоявшим возле. «Помогите мне отнести его в мой экипаж и достаньте мне лопату».
0: Один побежал за лопатой, между тем, как другие помогали Джорджу отнести тело к повозке. Молодой человек не удостоил плантатора ни словом, ни взглядом. Легри не возражал против его приказаний. Он стоял около, насвистывая с искусственным равнодушием, и проводил их до повозки. Джордж разослал свой плащ на дне повозки, положил на него тело и тщательно завернул его. Потом, обернувшись к Легри, он устремил на него пристальный взгляд и, едва сдерживаясь, сказал:
1: «Я еще не высказал вам моего мнения об этом жестоком деле. Здесь не время и не место. Но, милостивый, правосудие воздаст вам за эту невинную кровь. Я буду жаловаться на убийство и донесу об этом первому судье, какого встречу».
2: «Доносите», — сказал Легри, презрительно пощелкивая пальцами. «Забавно будет видеть, как вы это сделаете. Где возьмете вы свидетелей? Какое доказательство предоставите вы? Скажите, пожалуйста».
0: Джордж понял важность этого замечания. На плантации не было ни одного белого, а суды юга отвергают всякое свидетельство черных людей. Ему казалось, что крик негодования, вырвавшийся из его груди, вызовет справедливый суд неба, но напрасно. Выбравшись из пределов плантации, Джордж заметил песчаный холм, оттененный несколькими деревьями. Там они вырыли могилу.
1: «Снять плащ, хозяин?»
0: — спросили негры, когда могила была готова.
1: «Нет-нет, похороните его в плаще. Это единственная вещь, которую я могу отдать тебе, мой бедный Том».
0: Тело положили в землю и молча закопали. Могилу насыпали и обложили дерном.
1: «Вы можете идти, ребята»,
0: — сказал Джордж, опуская в руку каждого по монете. Но им не хотелось уходить.
1: «Если бы молодой господин купил нас, — сказал один, — мы служили бы ему верно, — прибавил другой. «Здесь так тяжело, — продолжал первый. — Купите нас, хозяин, пожалуйста». «Нет, нет, не могу, — с трудом сказал Джордж, отстраняя их. — Это невозможно».
0: Бедняки с грустным видом молча побрели домой.
1: «Призываю тебя в свидетели, вечный Боже!»
0: — сказал Джордж, опускаясь на колени у могилы своего бедного друга.
1: «Призываю тебя в свидетели, вечный Боже, что с этой минуты я сделаю все возможное, чтобы освободить мою родину от этого рабства».
0: На месте последнего успокоения нашего друга нет памятника. Да он и не нужен ему. Богу известно, где он лежит. Не жалейте его. Такая жизнь и такая смерть не должны внушать жалости. Венец славы Господней не в богатстве или могуществе, но в любви, кротости и самоотречении. Блаженны те, кого Он призывает идти за Собою, неся крест Свой. Ибо о них сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».

Напрасно двери синие запирали на ключ. Привидение или носило второй ключ в кармане, или пользуется привилегией, присвоенной всем привидениям с незапамятных времен. Проходила через замочную скважину и прогуливалась с безумной смелостью. Относительно внешнего вида привидения многие сходились, благодаря очень распространенной привычке у негров, да и у белых также, закрывать в подобных случаях глаза, прятать голову под подушки или другие предметы, имеющиеся под руками. Всем известно, что когда телесные глаза перестают действовать, духовные очи делаются более живыми и проницательными. В силу этой особенности портреты привидения были очень разнообразны, и каждый был уверен в истинности того, о чем говорил. Но, как это часто бывает с портретами, они не имели никакого сходства между собою, кроме общей характерной черты всех духов – белой простыни. Как бы там ни было, мы знаем из верного источника, что в часы, предназначенные для привидений, высокая фигура в белой простыни прогуливалась по усадьбе Легри, проходила через дверь, скользила мимо дома, исчезала и появлялась, снова поднимаясь по роковой лестнице чердака. Утром же входные двери оказывались запертыми на ключ, так же крепко, как обыкновенно. Невозможно, чтобы Легри не слышал ничего о рассказах, передававшихся шепотом, а усилия, с которыми старались все скрыть от него, увеличивали впечатление. Он пил водки больше обыкновенного, высоко задирал голову, а днем громче ругался. Однако он спал плохо, и сновидения его были отнюдь не из приятных. В ночь после смерти Тома он поехал в соседний город и отчаянно там напился. Вернувшись поздно, совершенно измученным, он тщательно запер дверь своей комнаты, вынул ключ и лег спать. Но какие бы усилия ни делал порочный человек, чтобы заглушить свою совесть, она всегда находится у него в тревожном и тяжелом состоянии. Кто знает размеры и границы этого сверхъестественного влияния? Кто знает все эти ужасные «быть может»? Этот трепет и содрогание, которые человек не в силах заглушить, так как не может продлить своего земного бытия далее известного предела. Безумец тот, кто запирается на ключ от привидений, нося в собственной груди призрак, с которым ему страшно остаться наедине, голос которого, как бы он ни старался заглушить его, продолжает раздаваться, как трубный звук последнего суда. Но Легри все-таки повернул ключ в замке и заставил дверь стулом. У изголовья постели он поставил ночник и рядом положил пистолеты. Осмотрев задвижки окон, он улегся спать. Он быстро уснул, потому что был утомлен, и спал крепко. Но какая-то тень носилась над ним во сне. Чувство ужаса, предчувствие чего-то страшного, висевшего над ним, охватывало его. Сначала ему казалось, что это был саван его матери, но это была Касси. Она приподнимала саван и показывалась ему. Он слышал неясный шум, крики и стоны, и вместе с тем знал, что он спит, и старался проснуться. Наконец, он наполовину пришел в себя. Он был уверен, что нечто вошло в его комнату, и дверь отворялась понемногу, но не мог пошевелиться. Наконец, он обернулся и задрожал. Дверь была открыта, и какая-то рука потушила ночник. В тусклом свете неясной луны он увидел, как что-то белое скользнуло мимо него. Он слышал легкий шелест савана. Призрак неподвижно стоял возле его постели. Холодная рука дотрагивалась до него. И пока Легри лежал, обливаясь холодным потом, неизвестно как и куда, привидение исчезло. Он вскочил с постели и бросился к двери. Она была заперта на ключ.

Легри потерял сознание. С того времени Легри начал беспросыпно пьянствовать. Он оставил всякую осторожность и предусмотрительность и пил без удержу, с каким-то исступлением. Вскоре по окрестностям пошли слухи, что он болен, при смерти. Излишества развили в нем ужасную болезнь, которая уже в этой жизни является как бы тенью будущего возмездия. Никто не мог долго оставаться с больным. Он кричал, выл и рассказывал о видениях, от которых у окружающих стыла кровь в жилах. По странному стечению обстоятельств, на утро после той ночи, когда призрак явился Легри, оказалось, что дверь дома открыта. И некоторые из невольников уверяли, что видели, как два белых призрака скользили вдоль аллеи и затем направились к большой дороге. Перед самым восходом солнца Касси и Эмилина остановились у небольшой рощи близ города. Касси была одета вся в черном, по обычаю испанских креолок. Густая пышная вуаль, спускавшаяся со шляпы, скрывала ее лицо. Они условились, что Касси будет выдавать себя за знатную даму, а Эмилина — за ее служанку. Вращавшаяся с детства среди лучшего общества, Касси по своему языку, манерам и внешности вполне соответствовала принятой на себя роли. Остатков ее, некогда роскошного гардероба и нескольких золотых украшений, было достаточно для успеха предприятия. В предместье города, заметив лавку с дорожными вещами, она купила себе прекрасный чемодан и попросила продавца прислать его к ней на дом. Сопровождаемая мальчиком, который вез ее чемодан на тачке, и Эмилиной, шедшей за ней с дорожным мешком и различными свертками, она вошла в маленькую гостиницу как знатная дама. Первым, кого она увидела по своем прибытии, был Джордж Шелби. Через слуховое окно на чердаке Касси заметила молодого человека, когда он уносил тело Тома. С тайной радостью она наблюдала за его столкновением с Легри. Затем, из подслушанных разговоров во время своих ночных прогулок под видом привидения, она узнала, кто он был и в каких отношениях находился с Томом. Узнав, что он ожидает вместе с ней прибытия парохода, она ободрилась и сразу почувствовала себя спокойнее. Изящный вид и манеры Касси и деньги, которыми она щедро расплачивалась, не возбуждали у прислуги гостиницы ни малейшего подозрения на ее счет. Люди, обыкновенно тех, кто хорошо платит, ни в чем не подозревают. Касси это прекрасно знала, когда запасалась деньгами. Вечером к пристани подошел пароход. Джордж Шелби с вежливостью, свойственной всем кентуккийцам, помог Касси войти на пароход и постарался достать ей хорошую каюту. В течение всего путешествия по Красной реке Касси под предлогом нездоровья не выходила из своей каюты, пользуясь услугами своей преданной служанки. Когда достигли Миссисипи и Джордж узнал, что иностранка намерена также подняться вверх по реке, он любезно предложил удержать для нее каюту на пароходе, на котором он предполагал ехать. При этом он искренне жалел о ее нездоровье и всячески старался помочь ей. Итак, наши путники благополучно перебрались на превосходный пароход Цинциннати, весело плывя вверх по реке. Здоровье Касси значительно поправилось. Она оставалась на палубе, сидела за общим столом и обратила на себя внимание публики, как дама, которая в свое время была очень хороша собой. Когда Джордж увидел ее в первый раз, он был поражен ее неопределенным и смутным сходством с кем-то хорошо ему знакомым. Такие случаи иногда бывают и останавливают внимание помимо воли. И он не мог удержаться, чтобы не смотреть на нее, и постоянно следил за ней глазами.
Сидя за столом или у дверей своей каюты, она повсюду встречала взгляд молодого человека, который переставал смотреть на нее только тогда, когда она давала ему понять, что такое внимание ее утомляет. Касси стала тревожиться. Ей пришло в голову, что он что-то подозревает. Наконец, она решила вполне открыться ему и довериться благородству его характера. Джордж был готов искренне сочувствовать каждому убежавшему с плантации Легри. Он не мог без возмущения думать и говорить о плантаторе. С мужественным презрением к опасностям, свойственным его возрасту и положению, он уверил Касси, что будет защищать ее и ее подругу, как только может. Соседняя с Касси каюта была занята француженкой, мадам де Ту, которая ехала с прелестной девочкой лет 12. Эта дама, узнав из разговора, что Джордж из Кентукки, по-видимому, очень желала с ним познакомиться. В этом ей помогала ее хорошенькая дочка, прелестная игрушка, которая разгоняла скуку двухнедельного путешествия на пароходе. Джордж часто сидел возле двери ее каюты, и Касси, сидя на палубе, могла слышать их разговор. Мадам де Ту спрашивала Джорджа о Кентукки, где, по ее словам, она провела детство. Он узнал, что она жила по соседству с его собственной плантацией, и ее расспросы и сведения о многих людях и делах этой местности очень его удивляли.

0: «Не знаете ли вы некоего мистера Гарриса по соседству с вами?» — спросила его однажды мадам де Ту.
1: «Да, там есть старик Гаррис. Его имение недалеко от нас», — ответил Джордж. «Но мы не поддерживаем с ним знакомства».
0: «Кажется, у него много невольников», — заметила мадам де Ту. По тону ее слов можно было подумать, что этот вопрос интересует ее больше, чем она хочет показать.
1: «Да, сударыня»,
0: — несколько удивленно ответил Джордж. «Не слышали ли вы, быть может, вы знаете, у него был когда-то мулат по имени Джордж?»
1: «О, конечно, Джордж Гаррис! Я его хорошо знаю. Он женат на горничной моей матери, но он уже давно убежал в Канаду».
0: «Бежал?» — с живостью сказала мадам де Ту. «Слава Богу!» Джордж с удивлением поглядел на нее, но ничего не сказал. Мадам де Ту закрыла лицо руками и расплакалась. «Это мой брат», — пояснила она.
1: «Сударыня!» —
0: вскрикнул Джордж с изумлением. «Да», — сказала мадам де Ту, гордо поднимая голову и отирая слезы. «Да, мистер Шелби, Джордж Гаррис — мой брат».
1: «Никак не думал этого», — пробормотал Джордж, отодвигая стул, чтобы лучше рассмотреть свою собеседницу.
0: «Он был еще ребенком, когда меня продали на юг. Меня купил добрый и великодушный человек. Он увез меня в Вест-Индию, дал мне свободу и женился на мне. Недавно он умер, и я возвращаюсь теперь в Кентукки с целью разыскать и выкупить моего брата».
1: «Он рассказывал о своей сестре Эмили, проданной на юг?»
0: «В самом деле? Так вот это я. Скажите мне что-нибудь о нем».
1: «Это красивый молодой человек», — ответил Джордж. «Несмотря на унизительное ярмо рабства, выделяющееся умом и честностью, я знаю хорошо все это потому, что он взял жену из нашей семьи».
0: «А что за женщина его жена?» — оживленно спросила мадам де Ту.
1: «Это настоящее сокровище», — сказал Джордж. «Молодая девушка, красивая, добрая, умная и благочестивая. Моя мать воспитала ее и заботилась о ней почти как о родной дочери. Она умеет прекрасно читать, писать, вышивать и шить, а также восхитительно поет».
0: «Она родилась в вашем доме?»
1: «Нет, отец мой купил ее в одной из своих поездок в Новый Орлеан, чтобы подарить матери. Ей было тогда лет 8 или 9. Отец никогда не хотел признаться, сколько он заплатил за нее. Но недавно, пересматривая его старые бумаги, мы нашли купчую. Он заплатил за нее сумму невероятную, без сомнения, ради ее необыкновенной красоты».
0: Джордж сидел спиной к оси и не заметил такого напряженного внимания, с каким она слушала этот рассказ. При последних словах она дотронулась до его руки и, бледная от волнения, спросила: «Вы не знаете, у кого ваш отец купил ее?»
1: «Некто по имени Симонс был, кажется, более всего заинтересован в этом деле. По крайней мере, я видел это имя в купчей».
0: «О, Боже мой!» — воскликнула Касси и без чувств упала на пол. Пораженные этим случаем и не понимавшие, в чем дело, Джордж и мадам де Ту хлопотали около Касси. Поднялась обычная в таких случаях суматоха. Джордж в попыхах опрокинул кувшин с водой и разбил 2 стакана, а все дамы, бывшие в общей зале, узнав, что кто-то упал в обморок, собрались толпой к дверям каюты, препятствуя таким образом доступу свежего воздуха. В общем, все обошлось благополучно. Когда бедная Касси пришла в себя, она отвернулась лицом к стене и рыдала, как ребенок. Быть может, матери вы могли бы сказать, о чем она думала? Быть может, вы этого еще не знаете? Как бы там ни было, теперь она почувствовала уверенность, что Бог сжалился над нею и что она снова увидит свою дочь. как это действительно случилось через несколько месяцев после того, как... Но мы не забегаем вперед.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 22. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.